0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» стал первым исключительно женским профессиональным коллективом в Советском Союзе. В 1970-м в Москве собрались молоденькие девушки, мечтавшие создать свой вокально-инструментальный ансамбль. Они купили электрогитары, барабаны и приступили к подготовке концертной программы. Вскоре девчат заметили и пригласили в Московскую областную филармонию. Официальным днем рождения коллектива считается 1 июня 1971 года. Художественным руководителем ансамбля стал Всеслав Лавров.

первый состав входили 7 молодых музыкантов. Все в коллективе пели как сольно, так и вместе. На сцену стройные девушки выходили в модных расклешенных брюках, в пиджаках и галстуках. Коллектив как-то сразу полюбили и руководство, и простые слушатели.

Среди многих других артистов девчата были удостоены первых выступлений в только что построенном Государственном центральном концертном зале «Россия». Отличные отзывы в центральной прессе дали возможность коллективу отправиться на зарубежные гастроли. Коллектив побывал в ГДР, в Чехословакии, в Югославии, на Кубе.

Свои первые записи вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» сделал в Чехословакии. Затем, в 1973-м, эти песни вышли на их первой маленькой пластинке. В Югославии про ансамбль сняли фильм и показали по телевидению.

В 1972 коллектив стал лауреатом первой премии фестиваля молодежной песни, а также в 1974 принимал участие в международной программе «Подмосковные вечера».

1975-м руководитель девчат Всеслав Лавров создал в Московской областной филармонии другой новый шоу-ансамбль «Фантазия». И поскольку Лавров разрывался между девчатами и фантазией, в 1985-м по инициативе руководства Московской областной филармонии в вокально-инструментальный ансамбль девчата пришел талантливый аранжировщик и уже автор известных песен Олег Сорокин. А музыкальным руководителем стал Сергей Бондаренко.

начале 80-х в ансамбль «Девчата» пришла солистка Катя Семенова, которая исполнила популярную песню «Чтоб не пил». Эта песня впервые прозвучала в программе «Утренняя почта», и даже после того, как Катя Семенова ушла из ансамбля, она продолжала исполнять ее вместе с девчатами в различных передачах.

В середине 80-х ансамбль стал весьма популярным и много гастролировал по стране и за рубежом. Принимал участие в советско-индийском фестивале, девушки выступали перед солдатами в Афганистане. Ансамбль «Девчата» просуществовал до конца 1980-х годов и распался наряду со многими такими же коллективами этого жанра. Однако в мае 2005-го Олег Сорокин возродил ансамбль «Девчата». Его участницами стали выпускницы музыкальных училищ столицы. К названию ансамбля прибавилась приставка «ГОС». Он называется «ГОС-девчат», что означает «Группа Олега Сорокина». Едва возродившись, ансамбль стал лауреатом всероссийского конкурса на лучшее исполнение песни, приуроченного ко Дню Победы в 2005 году.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте радио «Образ» в Иксе на 95.8 FM.

Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Видение. Год 1610. Ноябрь. Продолжение.

0: Снег выпал ближе к концу ноября. Выпал и сразу лег на землю, на деревья. Не растаял, как бывает обычно в начале зимы. Снегу было много. Мягкий и пушистый, как горностаевая накидка, он вновь укрыл изрытую, измученную землю, засыпал разрушенные траншеи вокруг крепости, припорошил очищенные птицами и зверьем скелеты в клочьях растерзанной одежды. Польские лагеря тоже преобразились. Еще больше стало костров. Их жгли не только вечерами, но и днем. Дымы стояли столбами над шатрами и избами, а в главном лагере, лагере короля Сигизмунда, костры разложили по периметру, чтобы в случае чего вовремя заметить лазутчиков. Возле домика, над кровлей которого развивался новый штандарт, постоянно стояли двое караульных. Постоянно слышалась перекличка. В веселых шатрах ночами по-прежнему гуляли, только шумели меньше. Гам все сильнее раздражал его величество, и хозяйки шатров объявили, чтоб вела себя осмотрительней. Не то ведь и в самом деле погонят. Одним из первых снежных морозных рассветов на главной улице лагеря показалась невероятная фигура. Покачиваясь из стороны в сторону и все время, словно натыкаясь на невидимые препятствия, по улице брел совершенно голый человек. Впрочем, несовершенно. Все ж в короткой, чуть ниже пояса шелковой рубахе, а на его ногах красовались изящные, с золочеными пряжками и квадратными носками ботфорты. Опущенные шпоры на высоких каблуках, тоже позолоченные, загребали снег. Он вышагивал, то и дело сам у себя что-то спрашивая и сам себе отвечая, иногда грозя кому-то невидимому пальцем, а иногда усмехаясь с непонятным торжеством, словно тот, кому грозил, в испуге пустился в бегство. Тут навстречу ему вывернули два изрядно подгулявших казака. Им хотелось продолжить гуляние уже в своем лагере, благо выпивки хватало. Только вчера прибыл обоз, а с ним не только продовольствие, но и запас горилки. Казаки не сразу приметили бредущую к ним навстречу фигуру и чуть не натолкнулись на нее.
1: «Тю!» — воскликнул один казак. «Шо за птица? Шо за дьявольский черт? Эй, человек, тебя шо, черти раздели?»
2: «Грицко!» — завопил второй.
1: «Да то ж сам король!
2: Ось це діло!
1: А король-то голый!»
0: Оступаясь в снегу, Сигизмунда догнал запыхавшийся офицер, тащивший в руках длинную шубу.
3: «Ваше Величество! Ваше...
4: А вы, мерзавцы, что уставились?»
0: Выронив шубу, поляк схватился за саблю. Один взмах, и ближайший из казаков рухнул лицом в снег, окрасив его кровью. Второй оказался ловчее и, увернувшись от нового удара, пустился прочь, крича во всю глотку:
1: «Ратуйте! Хлопцы, Савку зарубили за то, что він короля голым назвал! А король-то и впрямь и голый! Голый!»
0: Польский офицер не решился преследовать казака, чтобы не собрать вокруг них половину лагеря. Поспешно подобрав шубу, он накинул ее на плечи Сигизмунду, хотя тот сопротивлялся и пытался вновь ее скинуть. Ему, должно быть, было жарко.
1: «Оставь меня, Эшневецкий!»
0: С трудом выдавил король.
1: «Не хочу! Это крепость!»
5: «Понимаешь, Вишневецкий, она заколдована!»
0: «Идемте, ваше величество!» — смущенно забормотал офицер. «Здесь вам не стоит находиться. Идемте!»
1: «Почему? Я что, уже и здесь не хозяин? Тысяч дьяблов! Это моя земля! Мой маяток!»
0: «Идемте, прошу вас! Очень холодно!» Он едва ли не силой вел короля к его домику, где таращила глаза охрана. «Этих тоже рубить, что ли?» Вишневецкий сделал вид, что не видит солдат возле дома. «Ваше Величество, вам необходимо лечь спать».
1: «Да».
5: «А что от этого изменится? А? Если даже во сне я возьму и сожгу эту крепость, наутро она снова будет здесь».

0: Наутро в крепости 4 дюжины смолян, подростков и стариков выстроились рядами друг против друга. У каждого была пищаль, на боку сабля, а у 4 старших, которые покрепче, даже бердыши. Посредине стоял фриц, тоже держа пищаль и с необычной ловкостью демонстрируя, как следует ее заряжать, как стрелять, как в случае надобности орудовать ею вместо дубины. Немного в стороне красовались 6 установленных вертикально бревен с приколоченными к ним голубыми польскими жупанами. «Айн, цвай, веселей заряжай!» Фриц напевал на мотив своей любимой Лили Марлен, но иногда путался, поглощенный своим занятием, а заодно и наблюдением за тем, как справляются с его заданием ученики. «Драйфир! Громыхнем на весь мир!» — ответил разноголосый хор, в основном мальчишеских голосов. Старики тренировались молча. И звучал залп, не всегда стройный, в основном в разнобой, после чего учитель преувеличенно грозно восклицал. «Ахтунг! Что это за такой залп? Это есть трах-тарарах кто куда! И половина человек опять промазаль! Заряжай!» Фриц проводил учения отныне каждый день. Отряд из 48 смолян ему удалось набрать достаточно легко. Желающих выучиться ратному делу оказалось куда больше, но пришлось браковать. Слишком истощены, от цинги стали плохо видеть, либо просто еще малы или уже чересчур стары. Но те, кто прошел отбор, усваивали науку быстро, даром, что командир деланно сердился на них. На учения приходили поглазеть и бабы с малыми ребятами, которым Майер строго наказывал стоять только в безопасном месте. Кто знает, а ну как шарахнет кто-нибудь из стрелков и вовсе в сторону. Пищаль-то тяжелая. Прозвали фрицево войско «Айнцвайками». И тем это ужасно понравилось. «Айнцвай, смелей шагай! Драйфир, не боись, мартир!» отзывались задорно айнцвайки. Фриц смотрел на них и думал, как хорошо было бы подкормить и одеть потеплее этих отважных смолян. Никакой король был бы им не страшен. Но править в крепости этой зимой будут 2 короля — голод и холод. Майер сознавал это и готов был вынести эту зиму, как и предыдущую. Вынесут ли они? «Айн, цвай, тошней стреляй!» И в ответ, уже во все голоса, потому что деды присоединились к подросткам, раздалось «Драйфир! Фриц-командир! Без лести, господа! Кто это держать пищаль, как девочка за талией? Так не будешь правильно бить. Еще раз и все вместе. Стреляем, потом взять наперевес и один марш на другой. В атака марш. Только чтоб никто никого не ударял по правда. Айн, цвай, драй!» Учения закончились. Майер старался не заниматься с айнцвайками больше часа, от силы 1.5, чтобы они не выбивались из сил. И сумел добыть распоряжение воеводы после каждого занятия кормить всех болтушкой, как караульных на стенах или возле пороховых погребов. Когда ученики чинно уселись вокруг разложенного с краю плаца костерка, на это тоже было получено особое дозволение, с дровами становилось совсем туго, фриц взял свою миску с похлебкой и, прикрыв шапкой, поспешил прочь. «Куда ж ты, Фриц Францевич?» — сказал вдогонку один из стариков. «Здесь бы и покушал! У огня-то лучше?» «Да не будет он есть», — пихнул того в бок другой ученик, пожилой, худой, как доска. «К Наташке пошел, к костоправке. Ей снесет. И наврет, что уж поел. Любовь!» Фриц действительно спешил к Наташе. Он был благодарен Богу за эту, как он считал, лишнюю миску болтушки. Она давала ему возможность видеться с девушкой почти каждый день. Жилище у Наташи было маленькое и теплое. Хозяин хлева, доставшегося костоправке после переселения из посада, еще в мирное время сложил там печурку. А дрова у нее были всегда. Через Наташины руки прошли многие осадные люди и теперь старались отблагодарить, кто чем мог. Подобранные 2-3 сломанных древка, обломки осадных лестниц, охапка соломы. Фриц тоже всегда что-нибудь приносил. Но в этот день... Дверь Наташиной хатки была подперта батажком. Такое уже случалось. Значит, она была у кого-то из раненых. Майер вздохнул. Будь он в этот вечер свободен, можно было остаться и подождать. Так ведь нет. Вскоре надо быть на стене. Он уже повернулся, собираясь уходить. как вдруг за его спиной заскрипел снег. «Фрицушка!» — прозвенел девичий голос. «Наташа!» Она с разбега едва не налетела на него, и он испуганно поднял кверху руку с миской. «Ай! Форзихтик!» «Что за слово?» — как обычно полюбопытствовала девушка. «Это когда надо думай, как делай, чтоб не делай плохо». «А, осторожно, да?» «Да, да. Этот слёво я редко слышать. На это тебе». Наташа покраснела, опустила глаза. «Фрицушка, не носи ты мне еду. Свою ведь отдаешь». «Нет». Его голос стал необычайно тверд. «Мне наливай еще один. Я есть командир, поэтому».
1: «Но ведь это неправда».
0: «Правда? Слушай, мне надо скоро уходить, а ты про еду.
1: Нет время. Лучше пусти греться».
0: Она всплеснула руками, возмущаясь своей недогадливости, и поспешно откинула хворостину, подпиравшую дверь. Они сидели рядом на лежанке, следя, как разгорается огонь в печурке, которую Фриц привычно и ловко растопил, лишь один раз щелкнув огнивом. Дым выходил через крохотное волоковое оконце под самым потолком.
1: «Что слышно из орлиного гнезда?» — спросила, наконец, Наталья. «Не уйдут ляхи?»
0: «Нет, он не будут уходить», — угрюмо ответил Фриц. «Это есть упрямство их король. Или есть что-то... Как это будет? Нох?»
1: «Еще. А что еще им здесь надо-то? Уж и Москва под ними, а все от Смоленска не отступится. Что им вообще от Руси надо?»
0: Фриц улыбнулся. В голосе девушки звучала горечь. Ему очень хотелось ее успокоить, сказать что-то ободряющее. Но что мог он добавить? Рассказать историю про сказочный клад, глубоко зарытый в подземельях крепости, якобы из-за которого Сигизмунд стоит под стенами второй год. Признаться, и сам Фриц в это не верил. Легенда сия красива, конечно, загадочна и притягательна, но жизнь, как показывает опыт, куда проще, приземленнее и грубее. «Русь есть очень большой», — он показал, широко раздвинув ладони. «Все хотят оторвать кусок, хотят порвать на один, два, три, много куски, чтоб не был я большой и сильный». Наташа вдруг тоже улыбнулась.
1: «Значит, боятся нас».
0: «Я». И Майер поборол отчаянное желание поцеловать доверчиво прижавшийся к его плечу чудесный вздернутый носик. Если уступить этому желанию, то как не поцеловать и детские светлые глаза, полные недетской грусти? Как не коснуться этих по-прежнему пухлых на таком похудевшем личике губ, искусанных и обветренных? «Нет, нет, не до того сейчас». Можно, как советуют друзья, посвататься и жениться. Конечно, можно. Но если его убьют, что с ней станет? Ни денег, ни родни, ни жилья. Ничего. И уже пользованная. Вдова. И все-таки. Лишь бы зиму пережить, а там скоро и весна. Может быть, они до нее доживут. И тогда Фриц самому себе удивлялся. Он никогда не боялся будущего. Неужели сейчас боится? Он продолжал думать об этом, уже стоя на стене и наблюдая, как ветер гоняет туда-сюда густую поземку по первому, гладкому, будто стекло, днепровскому льду. Было тихо, необычайно тихо. И тут его взгляд привлекла фигурка, появившаяся из-за берегового бугра. Маленькая девочка в темной шубейке, до глаз закутанная толстым платком, прилагая огромные усилия, тащила за собой санки. Из кадушки, притороченной к санкам веревкой, плескалась темная вода. На каждой рытвине вода переливалась через край, попадала девочке сзади на валенки, а та все тащила и тащила свою поклажу. Фриц некоторое время ошарашенно смотрел на нее. Откуда она взялась? И что будет, если поляки ее заметят? Ведь подстрелят, глазом не моргнут. Рядом лежала бухта веревки, один конец которой широкой петлей был накинут на стенной зубец. Это одна из лестниц Алекса. Парнишка и сейчас, если надо, лазает по этим веревкам вверх и вниз, что твой качкадан, будто и не ослаб от голода. Ну, может, немного медленнее, чем раньше. У него таких веревок 5, с каждой стороны стены по штуке.
1: «А ну-ка», — прошептал Фриц.
0: И толчком ноги сбросил бухту в просвет между зубцами. Не успела она развернуться во всю длину, как Майер, сбросив шубу, уже соскользнул по стене, отталкиваясь ногами от кирпичной кладки. «Наверх лезть не придется. Надо ведь провести девчушку в крепость, значит, подойдут рядом к боковым воротам башни». Девочка была от фрица в нескольких шагах, когда вдруг качнулась в одну сторону, в другую, и медленно осела в снег. Фриц подбежал к ней. Личико, едва видное под платком, было совсем страшненьким, куда более худым и серым, чем у всех смолян. Глаза мутнели и закатывались. «Эй, ты что?» Фриц обнял ее, прижал к себе. «Сейчас пойдем в крепость. Там у стены костер, будешь греться». Поднимая девочку, он вдруг понял, что тишины вокруг больше нет. Мерный, густой гул все сильнее и сильнее наполнял воздух. Казалось, он шел сверху. Майер поднял голову, но в небе было пусто. Тем не менее, по запорошенной снегом земле вокруг них двигались непонятные тени. Словно их отбросили громадные птицы, широко раскинувшие совершенно неподвижные крылья. «Фрицы летят!» Едва шевеля бескровными губами, прошептала девочка. «Бомбить будут».
1: «Вас? Что ты говоришь?» Он уже совсем ничего не понимал. «Какой фрицы? Я тут есть один фриц!»
0: Девочка ничего больше не сказала. Ее тельце, которое он поднял легко, будто оно ничего не весило, теперь вдруг потяжелело. Девочка была мертва. Фриц опустил ее, чтобы усадить на санки и довести до ворот. Потом, выпрямившись, вновь глянул в небо. Гул утихал где-то вдали, и по-прежнему не было видно, что за птицы отбрасывают эти невиданные тени. Фриц наклонился, и вот тут ему сделалось по-настоящему страшно. Рядом не было ни санок, ни девочки. «Так», — подумал он, вновь хватаясь за веревку и с усилием поднимая себя по стене вверх. «Кажется, со мной начинается то же, что и с комрадом Александером. Фрицы летят. Померещится же такое. А я даже не успел сказать ей, что не умею летать. Ей? Что за бред? Ее ведь не было».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Слово десятое у нас о злословии и клевете. Мы просто поговорим о злословии. Вот мы говорим часто, что мы ребенка нашего любим. Мы его укоряем, пилим, подпилим. Когда ты пойдешь на работу, наконец-то, изверг ты этакий? Сколько можно на моей шее, на моей пенсии-то сидеть? Это мы о нем заботимся, правда ведь? О нем же заботимся, мы на работу его направляем. И так пилим его, и пилим ради заботы о нем. Говорит, ну я же люблю, мне же его жалко. И каждый раз, ну, человек там, допустим, пьет, или он наркоман. Мы так же, ну что ты такой, во что ты себя посмотри в зеркало, а? Ну каким ты стал, ну как тебе не стыдно? И это все мы называем любовью. Позвольте, а если бы вас самих так любили, ваши мужья, ваши жены, ваши работодатели, вам бы понравилось? А? Никому бы не понравилось. Никто не выносит укоризненного слова, кроме самых смиренных. Никто их не может понести. Каждый думает только о том, чтобы ему относились деликатно. Но почему-то, когда мы вот ближних наших начинаем наставлять на путь истины, мы это называем любовью. Нет. Если бы мы любили, то тогда бы человек чувствовал вдохновение или утешение. Он бы чувствовал мир, а он раздражается, и мы раздражаемся. А позвольте, апостол Павел сказал, что любовь, помните 13 глава 1 послания Коринфянам? Любовь не раздражается, не раздражается. Если мы раздражились, значит никакой любви нет. И это очевидно, мы только прикрываем свое раздражение, свою нелюбовь. Нам на самом деле раздражает-то что? Что он у нас непутевый. Мы бы с большей радостью хвалились перед соседками, какой у нас замечательный сынок. Нам это хочется сделать. А вместо этого стыдно за него, такого сякого. Обидно, что он такой. То есть на самом деле я неудовлетворенную амбицию просто вымещаю на нем. А чтобы мне не было стыдно, я называю это любовью. Одно дело, когда вы наказываете ребенка за то, что он сделал плохой поступок. Накажите. Он там побил маленького, он там обманул, украл. Накажите. Но когда вы говорите, ты почему у меня такой непутевый? Это никакая не любовь. Это не наказание. Вы его не любите. Вы недовольны тем, что он не такой, каким вам хочется быть. Вы растревожены. Ваше самолюбие уязвилось. Ваша гордыня страдает. И поэтому вы ему мстите, как можете. Это совсем другое. И вот эту разницу надо даже в отношении ребенка нужно понимать. А если ребенку уже 30, так позвольте, надо было, как это в народе говорят, наказывать, когда он был поперек лавки лежал, а не когда повдоль. Сейчас это выражение почти непонятно, у нас лавок-то ведь нету. А лавки-то в селах-то стояли, я еще застал такие. Они были шириной-то вот побольше, чем вот эта лавка, и на них пеленали, не на столе же, пеленали ребенка. Поэтому ложили его поперек лавки и пеленали. Вот отсюда и выражение. То есть пока он поперек лавки лежит, его можно положить. Вот тогда надо воспитывать. А когда он уже повдоль вытянулся, там уже все воспитание заканчивается. Но почему-то мамы чаще, папы как-то худо-бедно это понимают, а мамы вот никак понять не могут. Он уже взрослый, они все его пилят. За дело, да, он плохой, да, он непутевый. Семью бросил, ребенка не воспитывает, элементы не платит, нигде не работает. С каждой пенсии у мамы почти все берет, и да еще и пьет. Да, плохой, но от того, что вы будете его пилить, ничего не изменится. Да и даже дело не в том, что не изменится, а в том, что пиля его, вы грешите. Вы лишаете себя возможности причащаться телу и крови Иисуса Христа. Потому что вы раздражены, вы не любите его. Кто любит, тот проверит это по тому, как апостол Павел сказал. Вот, то есть, понимаете, этот момент надо уяснить, что всякий раз, когда я злословлю, говорю худые слова про кого-то из людей или укоряю кого-то из людей, нет в этом никакой любви. Я грешу, я осуждаю человека, я злословлю человека. Что тогда делать? Но для начала молчать, потому что пока мы не научимся молчанию, мы, вот следующее слово, оно будет как раз 11-е, о молчании, как ответ на то, что делать, да, молчать. Молчать не всегда, вот из принципа, это далеко очень, безмолвие и молчание – это разные вещи, а молчать – это в смысле, что хочется на человека наорать, а мы молчим, хочется ему сделать замечание, а мы молчим. Хочется его вот просто вот вывести на чистую воду, окаянного такого, а мы молчим. И вот когда мы сдерживаемся, нам кажется, что все вокруг неправильно. Нет, наша страсть, не находя выхода через слово, она начинает засыхать на корню и умирать. И потом, когда она умрет, вот эта страсть злословия, тогда мы можем человека найти слова, чтобы сказать. Когда все перегорит, мы, оказывается, понимаем, что человеку-то надо просто слово поддержки и утешения. А в первую очередь слово молитвы, как и говорит здесь Иоанн Лестничий. Таким образом, простым критерием любого нашего слова, которое бы мы не решили сказать, простым критерием является любовь. То есть, если мы любим человека, а значит, не раздражаемся на него, значит, мы можем этому человеку что-то сказать. Да, когда мы научились молчать, можно что-то и говорить. Если мы чувствуем, что наше сердце кипит, то есть мы раздражены на него на самом деле, то никакая это не любовь, и все, что мы скажем в этом состоянии человеку, будет ложью, будет грехом. Это понятно? Хорошо. Вот, и то, что касается рассуждения о ком-то, важно понимать, что мы не можем говорить о другом человеке в разговоре. Это будет всегда неправильно. Вот вы понаблюдаете, как, например, вы выстраиваете свой вопрос. А вот этот человек сделал то-то, то-то, то-то, потому, он правильно сделал? Вот этот вопрос поставлен неправильно. Вам какое дело? Правильно сделал или неправильно? То есть вы хотите его осудить, его поступок, разобраться в нем. Кто дал право кому-либо судить чужую совесть? Нет, вы не можете. Я понимаю, что этот вопрос вызван нашим помыслом. Мы так мыслим в отношении этого человека. Мы думаем, так, что-то он делает, что-то не то делает. Вообще, зачем он это делает? А что он делает? Не-не-не, батюшки так не делают, не-не-не, что-то он не то. Пойду спрошу у отца Константина, то он делает или не то. А вам какое дело? Он перед своим Господом стоит или падает? И силен Бог восставить его. Надо в это поверить и запомнить. Но он же может вас соблазнять, да? Так вот, вопрос вас действительно волнует, поступки какого-то человека, правильный вопрос, так же, как и правильная мысль, будет звучать иначе. Вот, батюшка, вот этот человек делает так, как мне к этому относиться? Неправильно он делает или неправильно? И не почему он так делает, и куда смотрит власть, большевики и правительство? Вот, а по-другому, как мне относиться к тому, свидетелем чему я стал? Вот, я видел, батюшка ворует деньги. Меня спрашивают, прав он или нет. Что мне делать? Конечно, молчать. Помогать не надо. Молчать надо. Да, да. Но есть суд Божий, перед которым вы будете оправданы. Как знаете, в каноне Андрея Критского есть слова там, что я никогда не утаивал слабости и немощи, и грехи моих ближних. Вот, то есть Исаак Сирин пишет, если видишь согрешающего, распростри над ним покров свой и покрой его, чтобы никто никогда, да и ты сам, о грехе его не узнал. Покрой его, как будто ничего не было и нет. Есть разные случаи, то есть на самом деле не так все просто, вот, но по большей части большинство немощи и слабостей ближних можно действительно покрыть. Ну вот как-то надо это дело узнать. То есть смысл-то сейчас именно в этом, что мы не спрашиваем, прав человек или не прав. Мы спрашиваем, я видел человеческий грех, как мне к этому относиться? И вам ответят, как относиться. Как чаще всего это будет молчание, не осуждение, молитва за этого человека. Но не всегда. Иногда, может, вам посоветуют уйти и больше не входить в то место, где живет этот человек, даже не прикасаться. Вот, потому что ну, грех может быть очень скверный, который может вас заразить. Вот, иногда могут вам сказать, что надо прийти и сказать, например, там, начальству, скажем так. Вот прийти и сказать. Бывает такое? Там, если что-то связано с угрозой для здоровья других людей, вы не можете об этом молчать. Вы должны это сказать. И иногда, может, даже и обличить надо человека наедине. Ты что делаешь? Так же люди могут погибнуть. Мало ли, там разные случаи бывают. Поэтому, но в любом случае вы спрашиваете не как вот разобраться, правильно делает человек, не на его точку зрения стать и разобраться правильно, нет, а как мне к нему относиться. Вот. И есть еще один такой нюанс, что когда человек научится молчать, и немножко, действительно, хоть чуть-чуть, крошечку, научится любить, то первым, что с ним произойдет, он увидит потрясающую вещь. Тогда он увидит, что он и есть тот самый грешник, из-за которого всем все плохо. Но это только тогда, когда научится любить. Потому что вы не сможете научиться любить раньше, чем осознали, что вы не любите. А когда вы поймете, что человеку, которому вы 40 лет говорили о любви, что вы его не любите, вам станет, безусловно, стыдно. И этот стыд будет разрастаться все больше и больше. Все страшнее и страшнее. Вы поймете, осознаете себя величайшим обманщиком и имитатором. И кого-либо осуждать вам уже и в голову не придет. Шестой абзац, ну и сразу восьмой, они созвучны. «Видел я согрешившего явно, но втайне покаявшегося, и тот, которого я осудил как блудника, был уже целомудр у Бога, умилостив его чистосердечным обращением». Понимаете, это про то, как вот судить человека. Вы видели его грех, но вы не видели его покаяния. Вот скажем, даже про священника. Интересный образ. Вот вы приходите в храм, и видите, в храме никого нет, только священника, который выгребает кружки. Скрыл кружки в карман и набивает деньги. Вы это увидели. Разумеется, 100%. Если вы втайне не Серафим Саровский, вы его осудите. Потому что, ну, любой понимает, ну, как-то тайно вскрывать кружки, пока никого нет, комиссия ж какая-то, ну, как-то надо сосчитать деньги. А он еще там не в мешочек, а в карманы набивает. Ну, понятно, батюшка такой вот. Все понятно. Вы, конечно, промолчите, не укорите. Пойдете домой, девяся сами в себе происшедшим. Ну, да, правда, наверное, говорят все попы вор. А священник взял эти деньги и пошел через дорогу в дом и отнес эти деньги бабушке, которой нечего кушать. Или в магазин пошел и купил и принес ей продукты. Вы этого не видели. Вы этого не знаете. Вы навсегда его осудили, а его даже осуждать-то не за что. А не по закону государственному, а по закону Божьему он хозяин этих денег. И куда хочет их, туда и девает. Он отвечает за эти деньги перед митрополитом и перед Господом Богом. И если его спросят, он ответит. А все эти комиссии, это так, для государства, для законности, для бухгалтерии. А строго говоря, перед Богом отвечает только он, без всякой комиссии. И по совести он прав, что так сделал. Опять-таки, если комиссия составит акт о том, что эти деньги взяты из кружки, акт составлен и подписан, и эти деньги уже нельзя просто так взять и отнести бабушке. Их надо уже списывать. А как вы спишете? Под каким соусом вы их спишете? Бухгалтерия имеет свои закономерности, не так просто это сделать. И все. Поэтому, и он, зная этого, не дожидаясь комиссии, а бабушке сейчас кушать надо. Вот он взял и отнес ей покушать. И таких случаев может быть угодно. Я рассказывал уже в этой аудитории про нашего батюшку, как про него легенды стали распускать. Однажды пришли к нему два местных наших пьяницы. Здоровых мужика, ну, слабость у них, пьют они очень много. А когда напьются, приходят к батюшке. Ну, а что тут такого? А куда еще идти? Жены все равно из дома выгоняют. Поэтому приходится к батюшке идти, за жизнь поговорить. Он понимает, он трезвый человек, понимает, что все это бесполезно, говорить с ними бесполезно. Он понимает, если их выгнать, они что-нибудь сделают. Или с собой, или с другими. Ну, здоровых, пьяных, безумных мужика. То он начинает с ними разговаривать. Он понимает, что это бесполезно. Но так будет лучше. И вот порой полночи, там с 3 до 5, с 4 до 6. Батюшка, что еще делает в деревне? Ну вот он разговаривает с пьяными за жизнь. Вот. Ну а тут как-то стали говорить. Они же громко говорят, они же пьяные. Матушка вышла, говорит, слушай, ребенка не могу усыпить. Шли бы вы куда-нибудь. Но они пошли в храм. Благо это недалеко, 100 метров всего от дома, где он живет. Они пошли в храм. Но они же оба пьяных. Он их берет под руки и пошел, чтобы они вот в одну сторону, он так вот держит. Разумеется, пока они 100 метров дошли до храма, их человек 10 видел. Ну там он, дом еще напротив. Ну и все. И в деревне стали говорить, батюшка-то у нас алкоголик, пьет и не стыдится, с известным пьяницами пьет. Осудили. Да, он ему, конечно, без разницы, что осудили. Он об этих людях думает, об этих людях молится. Но вот вы ошиблись. Вы неправильно... И сколько таких случаев? Сколько таких случаев? Просто вот пруд пруди. Никто ничего не знает. Поэтому важно судить человека не за то, что он делает. Вы не знаете, что он и почему делает. Вы просто должны выработать, как к этому относиться. Вот и все. Подумать... посоветоваться и относиться, осудить и думать, прав он или не прав. Вы даже за собой последите как-нибудь, хотя понаблюдайте, сколько вы делаете дел, которых другие люди не понимают и могут отнестись к этому с предосуждением. Просто осудить, например, сколь угодно. Вот разных случаев. Вы не знаете, как это все делается, почему это делается. Очень много разных. Вот. И тут же 8. Как огонь противится воде, так и кающемуся не сродно судить. Если бы ты увидел кого-либо согрешающего, даже при самом исходе души из тела, то и тогда не осуждай его, ибо суд Божий неизвестен людям. Некоторые явно впадали в великие согрешения, а большие добродетели совершали в тайне. И те, которые любили высмеивать их, обманулись, гоняясь за дымом и не видя солнца. Вот самый, может, явный пример – это Мария Египетская, да? Она грешила явно, и все ее, все давно осудили, давно считали ее никчемной. А вот ее покаяние не знал никто, кроме одного единственного человека потом. И тем не менее, вот ее покаяние было принято Богом. И так вот везде. Тоже случай я рассказывал, вот очень много, скажем, в деревне, когда живет священник, в городе сложнее с этим, я так думаю. Но в деревне, поскольку там контакт, прямой контакт священника с народом, он непосредственный, он всегдашний, постоянный, он живет вместе с этим народом. Там вот этих событий удивительных очень много. Я рассказывал уже, например, историю у нас в соседней деревне Чусовом. Человек жил, у него потом жена была староста церкви, пока не умерла, вот уже после его смерти. Вот. Он жил очень скверно, очень жестокий человек был, ну или жесткий. Жену держал в черном теле, никогда ее не слушал. Все ее там мысли, советы он брывал, сказал, что она никчемная дура, которая ничего не понимает. Изменял ей, шагу не давал ступить. Но вот пришла ему смертушка. Это еще до того, как наш священник появился. Это где-то самое начало 90-х годов, где-то 92-й год. Вот. И он так говорит, это самый, жене говорит, позови священника. Умирает, позови священника. Так вот, священник только на порог вступил, его из ссылки привезли, только на порог вступил, он еще его не видит, из комнатки просто слышит по голосу, по шагам, мужчина в дом чужой зашел. Он кричит.

0: об этом не знает никто. И в деревне, а там еще такая история, он, вот женщина, с которой он изменял, она его, вот эта жена, привела к нему эту женщину при смертном одре, чтобы он с ней простился. Представляете? Чтобы он простился, он с ней был, он с ней спал. И он должен попросить у ней прощения. Все, там, ну и больше они не общались как бы после этого. А потом эта женщина, ну прошли, 20 лет прошло, эта женщина звонит этой бабе Гале нашей, говорит, позови священника. Священник пришел, он говорит, я умираю, я хочу покаяться, но я больше всего хочу покаяться перед вот этой Галиной. Ее позвали, они тут плакали, ревели на глазах у священника, обнимались, примирились. Она ее, когда умерла, баба Галя же ее и одевала во все, облачала, читала псалтырь, унесла ее на кладбище, только потом сама умерла. Вот видите, ну вот такие христианские истории творятся. Люди примиряются, люди каются, но никто об этом, вот священник, просто в силу обстоятельств, а мне наш батюшка все рассказывает по доброте душевной, и вот эти истории, вот я их могу вот так вот бесконечно рассказывать. За 20 лет, которые мы там служили, таких историй множество, но их никто не знает, и для людей это как они были все грешниками, так и остались грешниками. А на самом деле люди принесли покаяние и отошли по-христиански, по-христиански умерли, примирились со всеми, причастились и ушли примирившиеся к Богу, хотя на жизни нагрешили порядочно. Поэтому надо всегда в этом смысле, еще раз повторю, быть осторожным.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Вперед к отцам! Как же соединить традицию и современность? Ответ на этот вопрос пытались найти многие философы. И, на мой взгляд, самым удачным все-таки был ответ отца Георгия Флоровского, выдающегося богослова, мыслителя первой половины XX века, который, рассуждая о приложимости патрологического наследия к современности, пришел к выводу о необходимости говорить о патристическом синтезе. Патристический синтез – это включение ценностей патрологического наследия в современную культуру, в том числе и в современный

богословие. Замечательный лозунг «Вперед к отцам!» Не назад в историю, не фразеологическое копирование отцов, что иногда, к сожалению, бывает и в современной церковной проповеди, когда люди не могут понять, на каком языке священник говорит. В этом смысле возвращение к традиции – это не буквальное возвращение, это не повторение образцов, потому что никогда нельзя скопировать так, чтобы копия была равнозначной или превышала по своему значению оригинал. Поэтому не назад в прошлое призвал вернуться в том числе и отец Георгий Флоровский, а творчески усвоив опыт святых подвижников, устремиться в будущее. Слово на церемонии вручения литературной премии имени святых Кирилла и Мефодия 22 мая 2013 года.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Утро солнечного выходного дня в главном городе Воскресенского Благочиния началось с бодрого колокольного звона. Уже в 14-й раз фестиваль «Антониевские перезвоны» собрал звонарей и гостей мероприятия у храма святого преподобного Антония Великого. В фестивале участвовали звонари из Москвы, Владимира, Мурома, Суздаля, Твери и Нижнего Новгорода. С открытием праздника собравшихся поздравил благочинный Воскресенского округа протоиерей Александр Долбунов.
2: Это возрождение той традиции, которая наполняет сердце человека, наполняет душу человеческую. Я всех вас поздравляю с этим хорошим, красивым праздником. С пожеланием, чтобы сегодня мы с вами напитались благодатью свыше и от слышания колокольных звонов, потому что сегодня мы услышим не только один звон, перезвон или призвон, но многие разные мелодии, которые будут наш слух радостью наполнять.
1: После окончания божественной литургии в Антониевском храме звон колоколов на колокольне подхватили звонари-участники на фестивальной площадке в Парке Победы недалеко от храма. Там проходили репетиции участников перед выступлениями, а также импровизированные мастер-классы. В этот день позвонить в колокола могли все желающие. Были и те, кто прямо в этот момент с ними только познакомился. Опытные звонари делились секретами красивого звона с начинающими. Участники фестиваля рассказали, что колокольный звон – это искусство, в котором соединяются молитва, традиция и мастерство, а также музыка и точные науки. Помимо практики, звонари также изучают историю колокольного звона, его виды и устройство колоколов. Сергей, участник фестиваля из Нижнего Новгорода, рассказал о том, что самое сложное в звонарном искусстве.
3: Поначалу это было не терять ритм, самое сложное. Большая концентрация. Не торопиться, потому что если торопишься, у тебя ничего не получится. Надо сосредоточиться и сконцентрироваться на звоне.
1: Ведущим фестиваля выступил руководитель Нижегородской школы колокольного искусства Алексей Кафанов. Кстати, в этой школе обучаются не только дети, но и взрослые. Алексей рассказал, с чем связано возрождение интереса к колокольному звону.
4: Мне кажется, люди созрели немножко для познания своей истории, тянутся к истокам. Вот, а, соответственно, где как не в церкви, и одно из каких-то таких символов церковных искусств – это колокольный звон. Это и молитва, это и человек, здесь все сплетается, и как-то люди обретают себя, голос души, голос русского неба через это.
1: На концерте звучали не только колокола, но и их древние предшественники – инструменты под названием «била». Между выступлениями звонарей на сцену с песнями выходили воспитанники православного детского сада имени преподобного Серафима Саровского. А параллельно для гостей фестиваля на площадке перед храмом проходила увлекательная программа и мастер-классы, в том числе по росписи деревянных колокольчиков, символов фестиваля. Фестиваль «Антониевские перезвоны» в очередной раз показал, как передается из рук в руки живая традиция голоса России. Ольга Ковалева, служба информации «Радио Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
3: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Заповеди блаженства, Нагорную проповедь Христа. Об этом мы продолжаем наш разговор. Эти заповеди, которые называем мы заповедями блаженства, говорят уже не о запрете греха, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, как достигнуть блаженства, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в Боге человек может найти истинную радость. Но мы в прежних наших встречах рассмотрели 4 заповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сегодня разговор о 5-й заповеди. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженны милостивые. Вот на первый взгляд кажется, что это такая простая, одна из самых простых, наверное, для понимания заповедей. Но все же вопрос есть, правильно ли мы понимаем. Что значит «милостивые»? Что вообще значит быть милостивым человеку? Милость и милосердие – это в понимании христианском от дела любви по отношению к ближним. В этих добродетелях мы подражаем самому Богу. Христос говорит: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки, 6 глава. Бог посылает свои милости и дары как праведным, так и неправедным, грешным людям. Он радуется об одном грешнике, кающемся. Это тоже в Евангелии от Луки, в 15 главе говорится, что кается об одном грешнике, кающимся, нежели 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот от нас, значит, и это требуется. И такой же бескорыстной любви он учит нас всех, чтобы мы совершали дела милости не ради награды, не ожидая получить что-то взамен, а из любви к самому человеку, исполняя тем самым заповедь Божию. Быть милостивым – значит быть терпимым, значит быть добрым, милосердным. Быть милостивым – значит быть готовым откликнуться на чужую боль, на чужую проблему. Псалмопевец Давид восклицал: «Все пути Господни – милость и истина. Бог милостив и милостивы не имеет границ или условий». Псалом 102. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Поэтому каждый из нас, каждый верующий призван быть милостивым. И милость, таким образом, становится условием веры, условием религиозной жизни. И в то же время из слов этого псалма мы видим, что милость – это еще и прощение. Вернее, это умение прощать, умение проявить любовь, милость и любовь к тому, кто не смог сделать это в отношении меня лично. И здесь-то кроется самая большая трудность. Как быть милостивым к тому, кто нанес обиду, оскорбил или обманул? Наверное, многие согласятся с тем, что бессмысленно таить обиду и желать отомстить. Лучше просто забыть все и быть равнодушным к обидчику. Так чаще всего мы и поступаем. Но будет ли это милостью? Скорее всего, нет. Вот Христос говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И тогда, говорит Спаситель, будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Вот Христос не сказал «забудьте врагов» и вообще «врагах», но призвал нас ответить милостью и любовью на зло и обиды. И кажется это недостижимым. Но все-таки история Церкви, жития святых нам говорят обратное, что все же достижима такая вот высокая планка. Конечно, не в одну секунду или мгновение. Вот обидели, простил и тут же милость сотворил. Но все же в течение времени она достижима. И если христианство – это, в общем-то, отказ от самого себя ради любви ко Христу, то этот отказ проявляется именно в милости и милосердии. Где мы можем проявить милость? Точнее, кому ее проявить? Господь дает нам ответ в притче о милосердном самарянине. Это Лука, 10 глава. Мы помним все эту притчу. Самарянин мог пройти мимо. Он был избит, разбойниками изранен. И, в общем-то, мимо прошел и священнослужитель, и церковный служитель. И проходил самарянин, к которому, в общем-то, иудеи относились с презрением, потому что самаряне и иудеи враждовали, не общались друг с другом. Как раз вот милость к тому, кто в этом здесь и сейчас нуждается, становится, который проявил этот самарянин, она и становится мостом, который простирается над всеми человеческими несовпадениями, разделениями и, в общем-то, дает возможность людям простить и соединить свои действия и свои сердца во имя Христова. Оказать милость – это помочь другому человеку. А это значит преодолеть себя, оставить свои дела, заботы, оставить, чтобы принять на себя чужую боль, чужое горе, помочь, невзирая ни на что. А как раз этого нам не хватает. Мы ведь сами испытываем какие-то и обиды, и боль, и думаем часто, почему никто не видит и не замечает моей боли, почему мне никто не поможет. А вопрос задать себе бы следовало, а сам-то часто я вижу чужую боль? Часто следую словам Спасителя, просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Так говорит Христос. Вот еще его интересное и очень важное для нас высказывание. В Евангелии от Матфея, 25 глава, Христос говорит, «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет ему в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Кай от нас требуется выполнение задачи. И сказано, потому что милостивны сами будут помилованы, и напротив, тем, кто не сотворил добрых дел, тем нечем будет оправдаться на суде Божьем. А он ведь ждет каждого из нас. И, в общем-то, в этой притче о страшном суде как раз и говорится тоже об этом. Почему так сказал Христос? Видимо, для того, чтобы мы не проходили мимо чужой беды, осознавая, что, помогая человеку, делаем это для Бога. Мир жесток, но только милостью и милосердием можно преодолеть эту жестокость. А главное – научиться чувствовать чужую беду, чужое страдание, проходить мимо, не оставлять доброе дело на потом. Вот как относились к этому святые. Несколько высказываний я зачитаю. Вот, например, преподобный Петр Дамаскин. Цитирую. «Милостив тот, кто милует ближнего тем, что сам получил от Бога. Или деньгами, или пищей, или силою, или полезным словом, или молитвою, и если имеет возможность помиловать просящего у него, считая себя самого должником, ибо он получил более того, что от него требуется, и помышляя, что он удостоился, подобно Богу, быть названным милостивым, и это от Христа, и в нынешнем веке, и в будущем, пред всей тварью, и что через брата Богу у него, Бог у него просит, и делается ему должником. Бедный может быть жив и без того, чего у него просит, но он без того, чтобы быть милостивым по возможности, не может быть жив или спастись. Ибо если не хочет умилосердиться над подобным себе по природе, то как просит Бога, чтобы он умилосердился над ним?» А вот что говорит святитель Игнатий Брянчанинов. «Правда божественная явилась человечеству в божественном милосердии и повелела нам уподобиться Богу совершенным милосердием и никакой другой добродетелью. Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за друзей, соделывает человека богоподобным. Это состояние, опять, блаженство. Еще одно высказывание, пожалуй, Иоанна Кронштадтского. Вот что он сказал. «Начальник может оказывать милость снисхождением, кротостью к согрешающим, терпением, вниманием к заслугам подчиненного и награждением их. Подчиненный – всегдашнюю исправностью, покорностью, усердием. Ученый может оказывать милость ближним, просвещая невежд, проводя в общество правые суждения о вере, о жизни, о цели бытия человека на земле, о благах земных, о смерти, о правде Божией, о суде вечном или обличая общественные пороки. Богатый может оказывать милость ближнему, жертвуя от своего имущества на нужды церкви и служителей ее, на благотворительные заведения или подавая щедрую милостыню бедным. Бедный своей признательностью и усердием в служении богатому, своей молитвой за благодетелей. Пастырь искренним и непрестанным попечением о спасении душ человеческих, непрестанным поучением их в Слове Божьем, всегдашней готовностью к исполнению приходских треб, к подаче советов, наставлений, утешений, а посомой почтительностью, благопокорностью и признательностью к пастырям, снисхождением и недостатком и усердной молитвой за них». Вот что говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, что от каждого из нас может быть оказана милость, и какая милость может быть оказана. А в целом, вот главные дела милости, они как бы для всех вот какие. Ну, что и говорит Христос. Напитать алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого или имеющего недостаток в необходимой приличной одежде, посидеть находящегося в темнице или больного, послужить ему, помочь его выздоровлению или христианскому приготовлению к смерти, то есть позвать священника для исповеди и приобщения святых тайн, странника принять в дом, погребать умерших в бедности на свое иждивение или на собранное подаяние. Вот так советует святой праведный Иоанн Кронштадтский. Делаем мы это. Помним ли о том, что помилованы будем, если сами проявляем милость? Но вот читая формальные заповеди, можно подумать, что Бог к милостивым относится иначе, чем к немилостивым. Одних Он милует, а других нет. Вот как объясняет это профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Он говорит, ошибкой было бы понимать слово «помилованно» в юридическом смысле или полагать, что Бог, имея гнев на человека, но увидев его милосердие к людям, приложил свой гнев на милость. Здесь нет ни судебного помилования грешника, ни изменения отношения Бога к нему за его доброту. Преподобный Антоний Великий прекрасно объясняет это. Вот что он говорит, Антоний Великий, цитирует Алексей Ильич. «Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ, и только благое творит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не допускают Богу воссиять в нас, с демонами же, мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили или Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся способными вкушать Божию благодать. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». То есть помилование означает здесь не изменение отношения Бога к человеку за его милосердие, но это милосердие к ближнему делает самого человека способным к восприятию неизменной любви Божией. Таков закономерный естественный процесс. Подобное соединяется с подобным. Чем ближе становится человек к Богу через свое милосердие к ближним, тем больше Божьей милости он становится способен вместить. Вот, мне кажется, что очень доступно, понятно и четко как-то изложено становится ясно, что же требуется от нас, если мы, стараемся быть милостивыми. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». А если мы дела милосердия совершаем с чистым сердцем, то еще и Бога увидим. Но это уже шестая заповедь, и о ней разговор будет в следующем выпуске программы.
2: Заповеди блаженства.

Село Барцурманы Пельнинского района – место паломничества многих верующих. Прославил село преподобный Алексей Барцурманский. Он был современником Серафима Саровского. Они не были лично знакомы, но знали друг о друге. Когда к батюшке Серафиму приходили люди из мест, близких к Барцурманам, преподобный отправлял их обратно, со смирением уверяя, что у них есть свой усердный ходатай и молитвенник перед Богом. Священник села Барцурманы – отец Алексей. Отец Алексей служил в храме Успения Пресвятой Богородицы, построенном в 1785 году. В конце XIX века к Успенской церкви в Барцурманах пристроили правый предел в честь святителя Николая Чудотворца, а в начале XX века – левый во имя святителя Иоанна Златоуста. Канонизировать отца Алексея собирались еще в 1913 году. Тогда специальная комиссия приезжала в село и нашла подтверждение совершения чудес по молитвам праведного Алексея. Но канонизации батюшки помешали Первая мировая война и революция. Как раз в то время священником в Успенском храме Барцурман был Михаил Воскресенский, уроженец села Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии. Ныне это Сеченовский район Нижегородской области. К Курмышскому уезду тогда относились и Барцурманы. Служить в Успенском храме села молодого священника назначили в 1907 году. Прихожане любили своего батюшку за его доброту, благочестие и безупречное исполнение пастырских обязанностей. Незадолго до Октябрьского переворота Михаил Воскресенский был назначен благочинным первого округа Курмышского уезда. В 1918 году начались открытые гонения большевиков на церковь. Тогда же повсюду начали подниматься восстания. Летом 1918 года по реке Суре отступала группа войск Колчака. Жители Курмыша и его уезда решили присоединиться к белогвардейцам. Мятеж начался в ночь на 2 сентября, а уже 4 сентября из Ядрина вышли два карательных отряда. Красный террор в уезде начался тотчас. Жестокой расправе подвергся правый и виноватый. По Барцурманам пронесся слух, что каратели всех истребят. Тогда крестьянин по прозвищу Еленя залез на колокольню. По округе разлетелся сильный набатный звон. Отца Михаила в то время в селе не было. Ночью отряд карателей вошел в Барцурманы. Были арестованы 30 человек, среди них и вернувшийся домой отец Михаил. Никакой вины за отцом Михаилом не было, и мучители-красноармейцы обвиняли его в том, что он велел звонить в колокол и ждал с радостью белогвардейский отряд Колчака. Всех арестованных решили казнить. Всю ночь перед расстрелом их избивали, с особой жестокостью мучили отца Михаила. 8 сентября перед полуднем колонна из 30 человек в сопровождении карателей двинулась из села по дороге на Курмыш. Отец Михаил шел впереди и громко пел погребальные песнопения, а вместе с ним их пели и прихожане. Из всех арестованных только один человек остался в живых – Иван Петрович Курепин. Он рассказал впоследствии своим односельчанам о подробностях мученической кончины священника, церковного чтеца и 27 крестьян. На юбилейном архиерейском соборе в 2000 году Михаил Воскресенский и 28 верных членов его общины были прославлены в лике мучеников Русской Церкви. На этом же соборе состоялась и долгожданная канонизация святого праведного Алексея Барцурманского. –

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: Нижегородские авторы детям.
5: Мария Егорова. Город Нижний Новгород. Рассказы и сказки для детей.
4: Читает автор.
6: Шуруп. Дело было осенью. Стоял тусклый, дождливый день. На улице было не выйти, но Леночка не грустила. Бабушка позвала в гости соседского мальчика, Гришу, и теперь вдвоем им было не скучно. Они вытащили книги из шкафа и строили город. Линейки были мостами, коробки – домами, а жителями – мелкие игрушки – белый мишка, куколка, длинноухий заяц в нарисованной желтой кофточке и даже Дед Мороз и Снегурочка. Они ходили на работу и в магазин. Там продавалась всякая всячина. Длинные нитки были макаронами, пуговицы – латрушками, шуруп – огурцом. А еще они ходили друг к другу в гости. Скоро дети утомились от игры и рухнули на диван. Заглянула бабушка. Увидела устроенный детьми беспорядок и сплеснула руками. «А батюшки, какой кавардак устроили!» – покачала она головой. «Ну-ка, убирайте все и приходите обедать!» Бабушка скрылась за дверью. Леночка с Гришей переглянулись. Убрать все представлялось непосильной задачей. Но Лена знала свою бабушку. «Делу время, а потехе час» – любимая ее поговорка. «Давай уберем, только быстро!» — сказала она. — Давай, — вздохнул Гриша. И они принялись распихивать вещи по местам. Книжки отправились в шкаф и встали неровными рядами. Линейки полетели в коробки и спрятались под кровать. Лена складывала игрушки в корзинку, когда Гриша спросил. — А шуруп куда? Девочка пожала одним плечом. — Ну, засунь куда-нибудь. И легла на живот, заглядывая под диван. Туда закатился Дед Мороз, и Лена пыталась его достать. Уборка порядком надоела, и хотелось поскорее закончить с этим неприятным делом и пойти обедать. С кухни вкусно пахло щами, доносилось звяканье тарелок и ложек. В животе заурчало. Леночка положила непослушного Деда Мороза в корзинку и выдохнула. «Уф, теперь пошли есть!» Гриша молчал. Он стоял к ней спиной и смотрел в зеркало. В его отражении Лена увидела, что он ковыряет в носу. «Фу, как некрасиво!» Девочка скорчила гримасу. Гриша не пошевелился. «Эй, ты чего?» Лена подошла к нему. Страшная догадка мелькнула у нее в голове. «Где шуруп?» — поинтересовалась она. И Гриша ткнул себе в нос. Лена ахнула. Она была старше Гриши на целый год и 3 месяца и поняла, что сейчас ей достанется. В ее-то 6 полных лет. «Покажи». Лена пригнулась и заглянула мальчику в нос. Круглая шляпка шурупа еле виднелась в его глубине. «Ну, может, ты как-нибудь его высморкаешь? Вот так!» Лена зажала одну ноздрю и дунула со всей силы. И Гриша заплакал. А Лене захотелось провалиться под пол к мышам. Она услышала, что в комнату идет бабушка. И было непонятно, чего она боится больше. Как ее будут ругать или что будет с носом Гриши. А соседка тетя Шура, что она скажет? Дальше Лена додумать не успела. Пошла бабушка. «Что случилось? Почему плачет Гриша?» Лена смотрела в пол. Мальчик заплакал еще сильнее. Бабушка присела около Гриши и посмотрела на него. «Шуруп!» — выдавила девочка и зарыдала. Потом была суета. Соседка тетя Шура кричала на весь дом. «Доигрались, да как додумались, да кто дал вам шуруп, а если Грише отрежут нос?» Наконец сосед дядя Женя повез Гришу с тетей Шурой в медпункт на своей старенькой «Волге». Лена с бабушкой остались дома. «Идем, что ли, обедать?» – предложила баба Аня. Лена кушать совсем не хотела. Ей было страшно представить Гришу без носа. Она грустно смотрела в тарелку. Бабушка обняла ее и тихо сказала: «Ничего, все будет хорошо». И в самом деле нос Гриши не отрезали. И вообще он остался у него таким же, как был до встречи с шурупом. Правда, тетя Шура после этого полгода не разговаривала с бабой Аней и Гришу к ним не пускала. «Это ничего, переживем», — говорила Лена серьезно. «Главное, что нос ему не отрезали». Дядя Ваня — капитан. «Впереди рифы!» — закричал дядя Ваня и так крутанул штурвал, что мне показалось, сейчас отлетит. А Ромка, мой друг, дернулся колокольчик, и звонкий дзынь-дзынь заполнил весь корабль. Дядя Ваня наклонился вбок, заскрежетал зубами. У меня перехватило дыхание, я вцепился обеими руками в борт, и 7 футов под килем мы это сделали. Дядя Ваня провел рукой по лбу и сунул в зубы трубку. Ромка перестал звонить в колокол и запрыгал на одной ноге, а я бухнулся на стул и засопел. Корабль медленно превращался в комнату на чердаке деревянного дяди Ваниного дома. «Круто!» — наконец выдал я и выглянул в маленькое окно под самой крышей. Из окна был виден пруд. По водной глади скользило семейство уток, которое даже не догадывалось, какой страшной беды мы только что избежали. «Ну, пойдемте пить чай», — как ни в чем не бывало, предложил нам дядя Ваня. Мы с Ромкой, не сговариваясь, закричали «Ура!» и побежали вниз по узкой крутой лестнице. У нашего капитана весь дом был словно корабль, и мы с другом очень любили бывать у него в гостях. Но больше всего мы любили пить чай на маленькой кухне. И это было совсем не из-за оладушек, которые дядя Ваня пёк мастерски. Нет, мы с Ромкой любили слушать его истории, ведь дядя Ваня, правда, когда-то плавал на настоящем корабле. «Ну что, мои милые юнги, какую историю сегодня вы хотите услышать?» Мы с Ромкой уже успели подраться за место у окна. В этот раз я победил и сидел с огромной улыбкой на лице. Ромка зыркнул на меня прищуренными глазами. «А про кита?» — проговорил он. «Знает, что я очень переживаю всегда, когда этот рассказ слушаю». «Про кита так про кита!» Дядя Ваня загремел чашками, поставил на огонь замасленный чайник. «Ну, значит, дело было так», — начал он. «Однажды мы с командой далеко-далеко отплыли от берега рыбу ловить и попали в полный штиль. Парус повис, как тряпка, ни туда, ни сюда судно не двигается. День мы так простояли, 2, и рыбы не наловили, и воду питьевую почти всю выпили». Дядя Вань почесал рыжую бороду, сощурил зеленый глаз и разлил кипяток по чашкам. Все в полном молчании. И вот на 3-й день мы выпили всю воду, и всех нас стало мучить жажда. Я вздохнул поглубже и отодвинул подальше чашку. И тут бабах! Я ж подпрыгнул на стуле, а Ромка захохотал. Вот глупый! Я взглянул в окно. На широком подоконнике с лапы на лапу переминалась чайка, самая настоящая, с серыми крыльями. «Ну, привет, чайка Гейр», — проговорил дядя Ваня. «Ждали мы тебя, гостинец приготовили». И достал из холодильника рыбешку, карасика, кажется. «Можно я?» — я снова подпрыгнул на стуле. «Конечно!» — я взял рыбку за хвост, холодная, и приоткрыл форточку. Чайка выхватила угощение широким клювом, неуклюже развернулась и оттолкнулась от подоконника, чиркнув хвостом по стеклу. «Вот это да!» — выдохнул Ромка. «Чур я в следующий раз кормлю!» Я кивнул головой. «Готовы дальше слушать?» Мы только рты успели закрыть, и тут снова открыли. «Готовы!» — ответили хором и завозились на стульях. Схватили по оладушку и сразу целиком отправили их в рот. Щеки сразу надулись, как шары. Дядя Ваня захохотал, но как-то по-доброму, а потом продолжил. «Ну вот, Воды нет, а пить хочется. И тогда я перегнулся через борт корабля, сложил руки в лодочку и как закричу прямо в воду: «Сос, терпим бедствие!» И тут вода вокруг забурлила, и на поверхность поднялся огромный кит. «Кто меня звал?» — он сказал. «Мы не растерялись и обо всем рассказали». «А канаты у вас есть?» — тогда спросил кит. «Есть, а как же?» Привязали мы канаты одним концом к кораблю, а другие концы отдали киту. И кит поплыл, и весь корабль поплыл за ним. Снова замолчал капитан, а мы отхлебнули чай. «А варенье будете?» — спросил дядя Ваня. «Мы засопели, забубнили, какое варенье, когда тут такое?» Дядя Ваня снова засмеялся в рыжие усы, сам отхлебнул чаю. «Ну вот», — продолжил он, — «притащил нас кит к острову, а на острове гора. А из горы бежит ручей с пресной водой. Мы все напились этой воды, все бочки и фляги ей заполнили. А ветра как не было, так и нет. Тогда попросили мы кита довести нас до большой земли. Кит вздохнул, закусил канаты и поволок наш корабль дальше. А трюмы у нас пустые, гулко о борта вода бьется. Кит ничего не спросил, только привез нас на такое место, где от рыбы вся вода бурлила. Какой тут только не было, и большая, и маленькая, и разноцветная, и серебристая. «Ну что смотрите?» — спросил кит. «Закидывайте сети и ловите, но лишнего не берите». Мы наловили, сколько увести могли, и кит поволок наш корабль дальше. Уже большая земля показалась, когда налетел ветер. Ожили наши паруса. Кит отпустил корабль, и он сам понесся к берегу. А мы стояли на палубе и махали киту руками и кричали хором: «Спасибо!» Капитан замолчал, и мы молчали, дожевывали последние оладушки. «Классная история», — сказал Ромка. «А это правда было?» — не удержался я. «Да, было дело», — согласился капитан. «Я после этой истории картину нарисовал», — сказал он и показал на стену. «А там...» «Почему осьминог?» — удивились мы с Ромкой. «А потому что я не умею кита рисовать, только осьминога». Мы все захохотали. «А якорь? Расскажите про якорь!» Я ткнул во вторую картину на стене и затаил дыхание. «Про якорь в следующий раз», — ответил дядя Ваня. «А сейчас мне надо поспать, и вас уже бабки, наверное, ищут». Мы с Ромкой глянули на часы на стене в виде огромного штурвала. Маленькая стрелка давно переползла за цифру 3, а это значило, что нам с Ромкой снова влетит. «Мы побежали! Спасибо за чай! Приходите еще!» — откликнулся дядя Ваня. «Попутного вам ветра!» «Придем!» — крикнули мы уже в окно и поскакали мимо пруда с утками скорее домой. А у самих груди было тепло-тепло, впрочем, как всегда после встречи с дядей Ваней. И мы знали, что уже завтра прибежим в дом-корабль снова. Там чайка Гейр, и штурвал, и новые приключения, и вот это вот тепло, без которого нам, юнгам, уже нельзя, потому что дядя Ваня — наш капитан.
5: Вы слушаете рассказы и сказки для детей Марии Егоровой в исполнении автора.
6: Сказка про мушку Соню и сундук с сокровищами. Старая муха вышла из дома и посмотрела на небо. А там не облачко, зато солнце обливало лужайку горячими лучами. «Пора!» — решила муха и распахнула двери веранды. А внучка, маленькая мушка, которую звали Соней, тут как тут. «Что, бабушка, пора?» «Пора!» Соня первой влетела на веранду. Здесь в углу стоял огромный сундук. Он достался бабушке от ее бабушки, а значит, был старше мушки, старше бабушки мухи. Он был динозавром в их семье. Соня провела по сундуку лапой. «Бабушка, ну открывай уже!» И бабушка открыла. Мушка почувствовала цветочный аромат, а потом увидела розовые кусочки. Мыло тут для запаха, это Соня знала. Сверху лежали новые вещи – отрезы ткани, постельное белье и вафельное полотенце. Но мушка помнила, что под всем этим новым и скучным лежит настоящее сокровище. Давай помогу. Она запрыгала около бабушки. Ведь каждый год бабушка Муха сушит вещи из сундука, и каждый год Соня ждет этого. Она хорошо знает, что прячется на самом дне. Но старая муха не торопится. Сначала веревки надо натянуть. Слетай к Аркану пауку, пусть поможет. Дед Аркан старый и давно беззубый, но все же паук. Страшно. Полетели вместе, прошептала она. Ох уж помощница, кряхтит бабушка, но внучку не бросает. Летит вместе с ней. И вот весь двор опутан веревками-паутинками. Мушка летает с веранды на улицу и обратно. Торопится. Скоро на веревках повисли отрезы ткани, пододеяльники и полотенца. Ну когда же? И вот бабушка-муха подняла простыню, а под ней оказалась детская одежда. Взззз! Зашумела мушка, схватила платьице темно-синее в большой белый горох и подлетела к зеркалу. Платье заканчивалось на половине брюшка. «Я что, была такая маленькая?» «А то, это же твои наряды, вот для твоих детишек храню». Бабушка-муха сгребла детские вещи и полетела их развешивать на улице. Соня метнулась к сундуку. Она знала, что на дне прячется еще кое-что. С придыханием Соня разворошила тряпки, лапка коснулась кружев. «Взззз!» – зашумела мушка и вынула из сундука свадебное платье, а за ним фату. Выглянула в окно. На веревке уже болтались платьица и сарафанчики, но у бабушки-мухи в лапах еще было много вещей. Соня подлетела к зеркалу. На голову набросила фату, а к брюшку прижала белое платье. Конечно, оно было ей велико. «Я невеста!» – выдохнула она и закружилась. «Внученька, неси, что там осталось!» – раздался голос бабушки. «Иду!» – Соня провела лапкой по кружевам и улыбнулась. «Целый день она будет любоваться платьем. А после обеда, когда бабушка приляжет отдохнуть, снова с ним поиграет». «Иду!» – крикнула она еще раз и вылетела наружу. «Смотри, что я нашла!» Лицо бабушки расплылось в улыбке. Это было ее платье. На веревках сушилось много вещей. Жарилось на солнце, как говорила бабушка-муха. Совсем новое, скучное. И рядом с ним настоящее сокровище. Вещи с историей. Так случалось каждый год. Бабушка поджидала самые горячие дни и открывала сундуки. Просушивала, прожаривала вещи на солнце. Это была традиция старая, как динозавры. Потому что так делала ее мама, а до нее ее мама, а до нее... «А когда вырасту, так буду делать я», — решила мушка Соня и повесила белое платье на веревку. Дом для ветерка. Однажды ранним утром на берегу прозрачного озера родился ветерок. «Как красиво вокруг!» — прокричал он. И начал носиться над землей, нюхать цветы, шевелить листьями, прыгать по воде. «Фух, вжух, плюх!» — слышалось со всех сторон. «Что-то ветер сегодня расшалился», — говорила зайчиха, закрывая окна в норке. «Как бы белье не унесло», — говорила мама енот и снимала детские вещи с веревок в плетеную корзинку. «Ого-го!» — кричал ветерок. «Я еще не так могу! У-у-у!» «У-у!» — услышал ветерок в ответ. «У-у-у!» И тогда он увидел двух малышей – зайчика и енотика. Они бегали по полю с разноцветными тряпочками, привязанными к нитке. Это были воздушные змеи, но они никак не хотели летать. Ветерок разогнался и подхватил змеев, и поднял высоко-высоко в небо. Расправили воздушные змеи свои крылья, трепещут на воздухе, а ветерок играет ими, любуется. «Вот как я могу!» А на земле малыши кричат от восторга. «Как красиво! Спасибо, ветерок!» Незаметно наступил вечер, а потом ночь. Цветы закрыли бутоны, малыши и их родители спрятались в норках. Только у ветерка не было дома, и он загрустил. Он постучался к зайчикам. «Пустите меня переночевать!» — попросился он. «Заходи!» — открыла окно зайчиха. «Только веди себя тихо!» Ветерок стал носиться по комнате. То занавесками зашуршит, то газета со стола уронит. Зайчиха не выдержала и выставила его за дверь. «Нам завтра рано вставать, а ты спать не даешь. Иди резвись на улице». Тогда ветерок постучался в домик к енотам. «Пустите переночевать». Мам-енот пустила его на кухню. А ветерок не может усидеть на месте. Зазвенел чашками, захлопал дверками. Мама-енот вбежала, а по всей кухне салфетки летают. Ну вот что, дружок, у нас играют на улице. И выставила ветерок за дверь. Совсем грустно стало ветерку. Полночи летал он по лесу и гнул молодые деревья. А потом наткнулся на старое сухое дерево. Давным-давно в него попала молния, срезала верхушку. Дождь и время проделали в его стволе дырки. «Вот мне и домик», — пришел ветерок. Залетел в одну дырку, вылетел в другую. «У-у-у!» — откликнулось старое дерево. Ветерок залетел в другую дырку. «У!» — сказала дерево. И тогда ветерок стал летать не просто так, а стал сочинять музыку. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у старое дерево, и он остался в нем жить. Днем он играл с малышней, а ночью возвращался в свой домик. Скоро то старое дерево прозвали поющим, потому что оно пело по ночам, и разные звери и птицы приходили.

0: субботними вечерами в капустной деревушке тихо, потому что по телевизору показывают кино. И все маленькие зайчата сидят дома на диванах, хрустят капустой и смотрят в голубой экран. Интересно, что же там такое показывают? Но не будем заглядывать в окна, давайте дождемся утра. Петух Иван Семенович давно на работе, кукарекает громко. Всем сообщает, что новый день настал. У дома зайчихи тети Моти суета. Два ее зайчонка бегают и машут палками. «Абракадабра!» — кричит один. «Чуфур-муфур-бумс!» — подхватывает другой. Все понятно. В этом семействе вчера вечером смотрели кино про волшебников. Зайчиха тетя Моти говорит. «Ушастик, принеси, пожалуйста, воды, я суп морковный сварю». «Сейчас», — говорит Ушастик, и с таинственной мордахой заносит палку над ведром. «Чуфур-муфур, вода в ведре появись». А потом убегает, сверкая пятками. Мама зайчиха вздыхает и идет сама к ручью. «Попрыгун, сходи-ка в огород, пошугай бабочек-белянок с капусты». «Хорошо, мама». Попрыгун бежит в огород, достает палку из-за спины. «Абракадабра, бабочка, пумс! Пусть ветер волшебный прогонит стрекоз!» И запрыгал дальше по своим волшебным делам. Мама-зайчиха пришла в огород за морковкой для супа, а капуста вся шевелится. Это бабочки-белянки ее облепили со всех сторон и крыльями машут. Мама за забор ухватилась. «Попрыгун!» — кричит. «Ты где?» Прибежал попрыгун. «Ой, это я заклинание не то прочитал», — говорит он и снова схватился за палку. Мама-зайчиха лапами замахала, и бабочки все разлетелись. «Никакое заклинание без лап не работает», — сказала она. Попрыгун захлопал глазами. «А вчера в кино?» Мама-зайчиха только вздохнула. А что же происходит у соседки, зайчихи тети Симы? Давайте посмотрим. У нее стол на улице стоит, и все на нем накрыто для обеда. Самый маленький зайчонок, коротышка, ложки раскладывает. Другой зайчонок, шустрик, стулья расставляет. Пушинкой режет хлеб. А мама-зайчиха супницу принесла пузатую, расписную, и теперь разливает суп по тарелкам. Морковный аромат на всю округу идет. «И когда же вы все успели?» — кричит тетя Моти соседке. Зайчиха тетя Сима к забору подошла. «Сама бы я не успела, мне зайчата помогли». Тут детишки тети Моти прибежали. «Мы есть хотим». Тетя Моти с грустью посмотрела на морковку в лапах. «Идемте к нам, мы вас угостим», — предложила тетя Сима. Устроились две семьи за большим столом. Едят только за ушами, капуста хрустит. «А какое вы кино вчера смотрели?» — поинтересовалась тетя Моти. Тетя Сима улыбнулась. «Золушку», — говорит. «И сегодня играли. Я была Золушкой». А зайчата мои были мышками и птичками, которые мне помогали. «И мы Золушку смотрели», — подхватил Ушастик. «Там у феи крестной волшебная палочка была, и она ей мышей в лакеев превратила, а тыкву в карету. И мы сегодня играли в волшебников», — закончил попрыгун. А зайчиха тетя Моти вздохнула. «Ага, только суп к обеду так и не сварился», — сказала она. Задумались зайчата тети Моти, и к вечеру помогли маме приготовить ужин. Ушастик огонь разводил, попрыгун капусту шинковал. Когда папа заяц пришел с работы, все готово было. И аромат на всю округу шел. Вот оказывается, какие они лапы волшебные. Машинка. Ванечка с прогулки принес целую горсть круглых блестящих камушков. «Деда, мне нужна машинка», — заявил он с порога. Дедушка посмотрел на внука поверх очков и сказал серьезно. «Машинка, говоришь? Машинка, значит. Где же она?» Он зашел на кухню и воскликнул. «Вот машинка, я нашел!» И показал на посудомоечную машину. «Нет, это не та машинка», — ответил внук и посмотрел на деда хмуро. «Точно не та!» Не отстал дед и прислонил ухо к посудомойке. «Шумит! Шумит, но не едет!» — топнул ногой внук. «Ладно, не та, так не та. Пошли дальше искать».
1: «Пошли!»

0: согласился внук. И дед с Ванечкой заглянули в комнату к бабушке. Там у окошка стоял стол, заваленный разноцветными тряпочками и нитками. «Может, вот эта машинка?» И дед показал на швейную машинку рядом со столом. «Деда, ты шутишь надо мной?» «Наверное», — внук прищурил глаза. «Но это же машинка, правда?» Дед показал на лоскутки. «Твоя бабушка на ней творит чудеса. Смотри, какие у нее прихваточки получаются». «Дед, но она стоит на месте!» — перебил внук. «Ладно», — согласился дедушка. «Уговорил. Пошли дальше искать». Они пошли по коридору дальше, мимо ванной комнаты. «Нашел!» — закричал дед. «Как тебе такая машинка?» Внук не выдержал и захохотал. «Это стиральная машинка», — сказал он. «Смотри, мы вовремя. Она как раз отправляет белье в космос. Вон твоя майка с динозавром машет нам рукавом». Дедушка ткнул пальцем в стекло, за которым прятался барабан. Стиралка тарахтела и подпрыгивала на месте. «Нет, это тоже не та машинка», — сказал внук, стараясь изо всех сил больше не смеяться. «Ну, хорошо, ищем дальше». А дальше был зал, и рядом с телевизором стоял игрушечный грузовик. Ваня смотрел утром мультики и забыл его на ковре. «Вот какая мне машинка нужна!» – обрадовался внук и высыпал камушки в кузов. Пара кругляшей прилипла к ладони, и он отковырнул их пальцем. «Ах, вот какая машинка тебе нужна! Игрушечная! Так бы и сказал!» Дедушка тоже обрадовался вместе с внуком. Глаза его светились за стеклами очков. Дед выглянул в окно. «А я нашел еще одну машинку. Иди-ка сюда!» И поманил внук к себе. А потом помог залезть коленками на подоконник. «Мама и папа приехали!» — закричал Ванечка и заколотил ладошками по стеклу. Папа в это время помогал маме выйти из машины. Он обернулся и помахал сыну рукой. Ванечка спрыгнул с подоконника. «Это уже не машинка, а машина! Настоящая, дед! Ничего-то ты не знаешь!» И побежал встречать родителей. А дед так и стоял у окна и улыбался своему отражению.
1: Вы слушали рассказы и сказки для детей Марии Егоровой в исполнении автора.
2: В эфире «Радио Образ».Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
3: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Николай Алясов, Владимировы, Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлана, доброго дня.
5: Здравствуйте.
4: Настенька.
6: Здравствуйте, батюшка, благословите.
4: Бог нам всем в помощь в сегодняшнем разговоре. Сегодня мы поговорим о Римской католической церкви, о патриархах того времени и о просветителях славян.
1: После периода Вселенских соборов отделилась от Вселенской православной церкви западная часть ее, Римская, и образовала из себя отдельную римо-католическую церковь. Произошло это так. После апостолов стали управлять церковью преемники их, епископы, которые, имея одинаковую степень священства, имели различную власть. Епископы меньших городов подчинялись епископам больших городов, которые назывались митрополитами. Митрополиты, в свою очередь, подчинялись епископам столичных городов, которые назывались патриархами. Самая же высшая власть в церкви принадлежала соборам, которым подчинялись и патриархи.
5: Батюшка, помогите нам, пожалуйста, разобраться. Вот все-таки напомните, пожалуйста, когда закончился период Вселенских соборов?
4: Период Вселенских соборов, вы имеете в виду последний Вселенский собор, это 8 век от Рождества Христова.
5: И то есть вот в этом 8 веке, как указывает Серафим Слободской, происходит разделение церквей?
4: Дело в том, что нельзя сказать, что окончание эпохи Вселенских соборов обозначает разделение церквей по одной самой простой причине. Западная церковь изначально жила несколько обособленно от Восточной, по той причине, что там было значительно меньше гонений, там была достаточно мощная школа богословия, в то время как Восток подвергался постоянным преследованиям как со стороны местного населения, так и со стороны государства. И если говорить вот так серьезно, разделение на церкви, как бы оно ни было условным в те времена, оно началось уже тогда, когда на Первом Вселенском соборе уже начали возникать некие разногласия. Римская церковь провозглашала одни тезисы, которые до сих пор она использует в своей практике. Восточная церковь, восточные отцы на эти тезисы реагировали более пространно, более расширенно по отношению к пастве. И вот уже даже на Первом Вселенском соборе мы видим, были какие-то замечания, они тогда еще не легли в основу расхождений. Да, но тем не менее они имели место быть, и по мере того, как церковь росла и развивалась, эти расхождения в той или иной степени постепенно нарастали и увеличивались. Восточная церковь в большей степени придерживалась начала своего пути, Христа. Римская церковь, пытаясь развиваться, очень часто привносила множество новшеств, которые впоследствии, к сожалению, привели к тому, что сегодня мы две больших церкви, но тем не менее мы разные.
6: Батюшка, в Законе Божьем сказано о Вселенской Православной Церкви. А разве была Вселенская Православная Церковь или она была просто христианская?
4: Настенька, вопрос очень хороший, правильный, своевременный, я считаю. Дело в том, что даже сегодня люди, к сожалению, читая символ веры, когда говорят «верую в единую Вселенскую Соборную Апостольскую Церковь», они не совсем понимают смысла, что это за соборная церковь такая, да? Мы говорим о том, что Вселенская Церковь — это все истинно верующие во Христа люди. То есть это не важно, в каком месте человек живет, да? Не важно, какого он пола, возраста, нации, цвета волос или цвета глаз. Мы говорим о том, что если он правильно понимает веру и правильно ее пытается применять в своей жизни, он является членом, составляющим Вселенской Церкви. А вот как раз понятие выхода из этой Вселенской Церкви, это как раз и есть трагедия вот этого страшного раскола, который произошел, это середина XI века, когда от этой Вселенской Церкви отошла Римо-католическая.
5: Батюшка, простите, я потеряла, где мы оставили слово «православное».
4: Мы слово «православное» не оставили нигде, по той самой простой причине, что с самого начала прихода в мир Христа Спасителя, с самого его первого момента проповеди, была часть людей, которая ее понимала так, как нужно, была часть людей, которая понимала ее как-то по-своему настолько, насколько это уже было не душеспасительно. Те люди, которые в первый ряд у нас попадают, те люди, которые понимают так, чтобы именно их жизнь изменилась, преобразилась в их жизни присутствием Христа, их мы называем условно православными. Почему? Потому что право верующие, право славящие Бога. Хотя термин этот, на самом деле, он использовался значительно в других культурах. Вы знаете, слово православие вообще изначально, вот тот термин, который мы сейчас имеем, это вообще из славянской культуры, древнеславянской культуры.
6: Я не знала.
4: Почему я об этом и говорю, чтобы как-то немножечко нам понимать, о чем идет речь. То есть слово православие, по сути дела, это некие очерчивающие границы понятия, какова вера человека. То есть если мы говорим о том, что его личное восприятие веры не выходит за рамки, которые могут привести к вечной погибели, тогда этого человека мы называем православным. И изначально в обществе верующих во Христа до понимания Восточной и Западной церквей были и те, и другие люди. Но мы сейчас говорим о том, что церковь росла, развивалась, она была, по сути дела, вся православной, условно называя это слово, потому что мы говорим, что были разные понимания. А потом группы людей стали от нее отпадать.
5: Батюшка, спасибо, я наконец-то разобралась. Здесь контекст этого слова не имеется в виду термин, а имеется в виду правильно верующий.
4: Конечно, безусловно.
6: Батюшка, получается, что западная часть стала католической церковью, а восточная православной?
4: Настенька, я бы немножечко сказал более точно. Церковь соборная по-гречески звучит кафолическая. Либо католическое, это можно прочитать по-разному, два типа прочтения греческого слова, кафолическое, католическое. На самом деле термин тот, который мы сейчас имеем в виду под словом «католическая церковь», называется «римо-католическая». Наша — это тоже церковь кафолическая, православная, восточная, и в некоторых даже до сих пор служебниках и книгах мы можем, например, в торжество православия, если мы придем в воскресный день, первую неделю Великого Поста, то там в соборе протодиакон выйдет и будет говорить, что патриархам кафолической церкви православной многое лето или вечная память тем, кто уже ушел от всего привременного бытия. Поэтому, если мы с вами говорим о церквях восточной и западной, то лучше говорить православная и римо-католическая. Сейчас это более распространенные и более применимые термины на сегодняшний день.
6: Спасибо.
5: Батюшка, дальше в тексте протоиерея Серафима Слободского очень много говорится о епископах. Объясните, пожалуйста, что значит иметь одинаковую степень священства, например, и различную власть?
4: Вообще слово «епископ» обозначает понятие «надзиратель», то есть тот человек, который следит за качеством богослужения, за качеством проповеди, за качеством благоустроения и социальной какой-то поддержки прихожан в каком-то конкретном церковном округе. То есть епископ — это глава вот этой вот церкви или какого-то территориального участка, да, в котором он должен наблюдать и исправлять по возможности, если что-то выходит за рамки каких-то обычаев, за рамки канонов, за рамки догм, он должен в это вмешиваться и устанавливать те порядки, которые говорит и устанавливает церковь через свои соборы. Смотрите, какая вещь. Вот епископ находится, например, на статусе управителя какой-то епархии, маленькой-маленькой какой-то церкви. Он должен выносить какие-то решения, такая высокая ответственность. Так вот, момент какой? Статус епископа в одном месте, допустим, это маленький город или какая-то маленькая страна, и статус епископа в большой стране, они одинаковые, потому что они между собой по данной ответственности, по благодати равны.
5: Угу.
4: Но может получиться так, что при каких-то условиях епископ, кроме как участия в жизни церкви, участия в жизни прихожан, участия в жизни духовенства, может каким-то образом участвовать в жизни гражданского общества. И вот здесь вот как раз возникает момент, что вес человека, несущего на себе послушание епископское, может быть разным, как обычно и бывает. Один епископ несет одно послушание, исключительно занимается, например, церковным благоустроением, а другой епископ плюс к этому, например, еще и занимается, условно говоря, ответственностью по каким-то направлениям, например, социальная деятельность, участие в каких-то гражданских проектах. И, конечно же, в результате получается, что у них одна епископская благодать, они имеют право совершать все таинства в церкви. Но вот по социально значимой своей весомости они могут быть разными. Вот о чем говорит нам отец Серафим.
6: Батюшка, а у собора может быть степень священства?
4: Собор в переводе на русский язык славянского обозначает понятие «собрание». Собрание, по сути дела, не имеет никакого статуса священства. У собора, как у собрания, степени священства быть не может.
6: А почему тогда собору принадлежит высшая власть в церкви?
4: Настенька, высшая власть в церкви принадлежит Христу, глава церкви Христос. Но поскольку мы не можем сегодня записаться к Нему на прием и сказать: «Господи, разреши тот или иной момент, который возникает в нашей земной жизни», было принято, начиная с апостольского времени, зная, что каждый человек в отдельности слаб, что он может ошибаться, что он может быть и возгордиться в какой-то степени. Мы предлагаем, чтобы решение вопросов касательно церковного устроения, оно зависело от множества людей. И вот именно когда собирается множество, они, выражая свою точку зрения, доходят в своих каких-то суждениях до нужного для церкви консенсуса.
6: Понятно.
1: Патриархов в то время было 5 – римский, константинопольский, александрийский, антиохийский и иерусалимский. Александрийский патриарх назывался папой, потом стал называться папой и римский патриарх. Долгое время так назывались и другие епископы. Слово «папа» означает «отец». Все 5 патриархов имели одинаковые права и были независимы один от другого. Не было между ними ни высшего, ни низшего, а только в порядке перечисления римский папа занимал первое место. но с течением времени римские папы, расширяя свои владения, стали укрепляться во власти и стали стремиться к тому, чтобы подчинить себе всех патриархов, то есть чтобы папа стал главой Христовой Церкви. Такое притязание римских пап церковь признала незаконным. Это и было главной причиной отделения.
6: Батюшка, а почему Александрийского римского патриархов называли папою?
4: Дело в чем? Вообще у нас очень много в народе понятий, связанных с этим словом «папа». Например, слово «поп» по некоторым версиям тоже происходит от слова «папа». Есть моменты, что некоторых священников зовут батюшкой. Батюшка со славянского языка на наш сегодняшний тоже отец. Поэтому патриарх в переводе на русский язык, надо сразу пояснить, чтобы было понятно, это старший отец. Старший отец. Естественно, какие-то народы могли позволить себе такое понятие, что уважаемого старшего священника называли папой. И впоследствии, как часто у нас бывает, просто сначала называли, впоследствии это перешло во всеобщее употребление. На Руси тоже такие были моменты. Поэтому где-то сохранена традиция называть папой, где-то традиция называть не вот так вот по-доброму папа, а называть по статусу патриарх, старший отец.
6: Батюшка, а почему тогда другие патриархи назывались просто патриархами?
4: Они сейчас называются, но есть форма обращения, есть форма обозначения статуса. Вот патриарх — это форма обозначения статуса. А в обращении обычно к патриархам принято называть «ваше святейшество». Собственно говоря, ваше святейшество и в римской, и в Александрийской нами упомянутых церквах уже тоже имело место быть.
5: Батюшка, а пять патриархов — это в тех пяти странах, в которых было принято христианство?
4: Это территории, которые одни из первых приняли христианство, в которых были организованы достаточно большие, как мы их называем, поместные церкви. И, естественно, для помощи епископам, которые были в тех поместных церквях, нужен был старший, который бы созывал собор этих епископов, который бы разрешал споры между епископами и так далее. И вот по местности, которая была в первую очередь насыщена христианскими как раз последователями, где было много духовенства, где был достаточно обширный, чаще всего, ну, относительно обширный епископат, требовалась не только территориальность какая-то, но и управление этой территориальностью, поэтому были избираемы патриархи.
6: Батюшка, при перечислении патриархов почему всегда первым ставили именно Папу Римского?
4: Дело в чем, Настя, традиционно Рим — это была ассоциация с Римской империей. Все дороги ведут к Риму. И, конечно же, статус епископа, управителя Рима на тот момент времени был величайшим. И, конечно, по статусу Рим и Римская империя, естественно, не могли быть сравнимы с многими поместными церквями, такими даже как, например, Александрия. Она была достаточно маленькой по сравнению с римской кафедрой. И приближенность к императору, епископа Рима, тоже подразумевала, что этот человек несет на себе величайшую ответственность. Естественно, все патриархи в момент, когда это не нарушало какой-то баланс между церквями, понимали, что этот человек несет вот этот большой тяжелый крест, и, естественно, никто не возмущался против того, чтобы его называли по значимости первым. Другое дело, что он был равен и оставался равным другим патриархам, другим епископам. Вот это нужно понимать.
6: То есть у Папы Римского был такой же статус, как у остальных, но больше ответственность?
4: Да, конечно. Именно это я и хотел сказать.
6: Спасибо.
5: Батюшка, так как, каким образом тогда произошло, что римский папа стал занимать вот эту главенствующую роль?
4: Во-первых, Светлана, я хотел бы сказать, что главенствующую роль он начал занимать только в своей церкви. Были попытки навязать мнение римского епископата другим церквям. Чаще всего они встречались с сопротивлением. Почему? Потому что каждый епископ на своем месте должен заниматься, исходя из условий, своей пастырской деятельностью. Поэтому говорить о том, что он стал выше других, наверное, я бы не дерзнул. Другое дело то, что зачастую некоторые личности, которым пришлось быть папами и которых называли папами римскими, они как раз пытались, наверное, на своем личном уже уровне взять себе тот статус, которого у них не было. Статус именно управления всей Вселенской Церковью. Очень часто приводились в пример такие моменты, что Евангелие, например, нам повествует о ситуации, когда Господь Христос, приходя на землю, каким-то образом общаясь с апостолами, им давал какие-то указания. Например, после воскресения Христа мы знаем общение с основателем Римской Церкви, апостолом Петром. Как мы знаем, услышал Петр такие слова, что «тебе дам ключи Царства Небесного». И мы знаем о том, что много обращался Христос к Петру, как к одному из ревностнейших, горячих учеников. Но в конечном итоге, если быть достаточно, так скажем, непредвзятыми, надо сказать о том, что к Петру однажды Христос обратился совершенно с другими словами: «Иди за мною, сатано», потому что ты не мыслишь то, что божественное, то, что человеческое. То есть, если взять вот Евангелие во всем его повествовании, то, конечно же, Христос часто обращался к Петру, и он говорил, что «ты камень, на котором я созижду церковь мою», но речь шла не о нем как о личности, а о его вероисповедании твердом на тот момент времени. И были другие какие-то ситуации о том, что «дам тебе ключи Царства Небесного». Но дело в том, что и были ситуации, когда и Петр отрекался от Христа трижды, как мы знаем, да, и потом плакал горько, и что Христос потом ему вернул статус апостола, трижды его прощая и призывая пасти своих овец. Очень непростая история, но вот, к сожалению, некоторые сначала личности, потом уже вся концепция Римо-католической церкви, к сожалению, пытались и пытаются использовать вот эти вот моменты из Священного Писания, которые для них являются основополагающим, базовым таким моментом для того, чтобы себя превознести, что мы ученики самого апостола Петра, что мы несем на себе ответственность апостола Петра, которому когда-то Господь такие-то и такие-то вещи говорил. Но, к сожалению, это уже привнесение личностных каких-то чаяний, личностных желаний, которые, к сожалению, к величайшему, не совпадают со всеобщим мнением церкви. Потому что в церкви мы понимаем, что нет важности, какой апостол основал какую церковь, есть важность того, что эти апостолы были посланниками Христа, и в конечном итоге церковь, она несет именно дух Христа или должна нести, а не какого-то конкретно взятого отдельно апостола.
5: Батюшка, почему «к сожалению»?
4: К сожалению, отдельные личности иногда в истории способны увести за собой целые громадные общества. И вот в данном контексте, разбирая сегодняшнюю страшную трагедию историческую, которая случилась в отпадении Римо-католической церкви от Вселенской, мы как раз и говорим, что, к сожалению, некоторые личности послужили к тому, чтобы сообщество христиан было разделено между собой.
5: Спасибо, батюшка.
1: Впоследствии из Римско-католической церкви выделились еще протестантские исповедания. Около того времени, когда произошло отпадение Римской Церкви, Вселенская Православная Церковь увеличилась вступлением в нее славянских народов, принявших христианство. Первыми просветителями славян были святые братья Кирилл и Мефодий, самоотверженно трудившиеся над распространением христианской веры у славян. Они составили славянскую азбуку и перевели книги Священного Писания и церковные книги на славянский язык. После их смерти христианство утвердилось среди болгар и сербов, а потом был крещен в христианскую веру и русский народ.
5: Батюшка, если дом разделился сам в себе, не может устоять тот дом, цитата из Евангелия, Именно поэтому отделившаяся католическая церковь стала делиться на еще другие.
4: Я боюсь, что здесь причин было намного больше на самом деле. Причины всех наших расколов, отколов, точнее, всех наших ересей, всех наших заблуждений лежит в одном – в нашей гордыне. Поэтому, как только мы встречаемся с каким-то состоянием разрушительного качества, проявляющегося в отпадении кого-то от чего-то в таком контексте или в разделении общества на несколько мелких частей, можно констатировать, что часть этих разделений лежит в конфликте гордынь, находящихся в отдельно взятых личностях. И только тогда, когда люди, собираясь в общество, это неважно, семья, государство, какие-то общественные организации, как только там кто-то пытается себе разрешить навязывать свою точку зрения, не согласуя ее с прочими, тогда, когда он прет, как у нас говорят на Руси, тогда бывает так, что общество не принимает этого, как это случилось со Вселенской Церковью и Римо-католическим моментом. Дело в том, что Дух Божий, который находится в Церкви, Христос обещал, что «созижу Церковь мою, и врата адова не одолеют ее». И вот здесь получилось то, что тот Дух Божественный, который наполняет Церковь изнутри, как раз и не позволил находиться в ней тем людям, которые провозгласили себя выше остальных. Вот эта гордость заставила отойти от Духа Святаго.
5: Я не понимаю, как могут быть епископы гордыми.
4: Епископ может быть гордым не потому, что он безгрешен, а потому что он человек. Где есть человек, там есть все человеческое.
5: Спасибо, батюшка.
6: Батюшка, почему католическая церковь разделяется, а православная, наоборот, увеличивается?
4: Я не соглашусь с этим тезисом по той самой простой причине, что увеличение есть и в Римо-католической церкви, и разделение имеет место быть в православии по той самой простой причине, что где есть человек, там встречается и человек гордый, а где есть гордость, там есть отторжение и этого гордого человека от себя, и общество от этого гордого человека может тоже отстраняться. Поэтому имеют место и расколы, и в том числе в православной церкви, и имеет место быть то, что и в Римо-католической церкви встречаются люди, которые искренне пытаются верить во Христа так, как им научает их традиция в семье и в государстве.
5: Спасибо, батюшка.
6: Спасибо.
4: Вы знаете, мои хорошие, вот мне сейчас пришла на ум такая мысль. Если мы проанализируем жизнь церкви в разных исторических условиях, в разных государственно-политических условиях, мы увидим такую вещь, что церковь в какой-то степени, вот эта наша земная, она очень похожа в каких-то вопросах на церковь небесную. И вот смотрите, какая вещь. Православная догматика говорит о том, что, к сожалению, к величайшему, такие творения Божии, как ангелы, ставшие падшими, бесы мы их сегодня называем, к сожалению, не могут ни покаяться, ни вернуться в свое ангельское состояние. По той самой простой причине, что они развивающиеся личности, и однажды отпав, они развивались в этом отпадении. И вот если мы сейчас посмотрим на то, каким образом церковь небесная и церковь земная перекликаются между собой, и как земная церковь уподобляется небесному алгоритму, мы увидим такую же странную вещь, что однажды, отпав по гордыне, как это было когда-то с падшими ангелами, по мере своего развития, к сожалению, к величайшему, некоторые либо личности, либо глобальные сообщества личностей не способны уже в процессе своего развития вернуться на точку отсчета.
5: Батюшка, а тогда на самом начальном этапе неужели невозможно было католикам хотя бы кому-то принести покаяние за свое отделение?
4: Сложно сказать. В отдельно взятых случаях, я думаю, что были личности, они и есть наверняка, которые, наверное, отверглись каких-то нововведений, навязанных им гордыней человеческой. И вполне возможно, что они в поисках Христа нашли его, естественно, там, где он находится. Другое дело, смогло ли целое сообщество найти в себе силы и ресурсы для того, чтобы признать свою неправду? Вопрос остается открытым.
6: Батюшка, Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели священное писание на нее. А с какого языка они переводили?
4: Вообще, славяне имели некое отношение до Кирилла и до Мефодия к вести о Христе. Эти достаточно ранние знания о Христе были принесены и торговыми какими-то представителями, как сегодня можно было бы сказать, и какими-то отдельно взятыми личностями. Но дело в чем? Для того, чтобы полноценно и масштабно можно было нести проповедь о Христе, нужно было вначале, конечно, сказать о нем, кто он, где он, как он, и что он, собственно говоря, говорил, как он учил, что было сердцевиной его учения. И вот Мефодий и Кирилл, они как раз потрудились над тем, чтобы перевести с текстов греческих части Священного Писания на те славянские наречия, которым они несли свою проповедь. Так, по сути дела, получился совершенно новый формат, совершенно новое явление языковое, которая сегодня имеет терминологию, называется церковно-славянским языком.
5: Батюшка, почему же просвещение вот это стало происходить вот на территории современной Болгарии и Сербии?
4: По национальному признаку, потому что Мефодий и Кирилл как раз проживали и имели этнические корни тех мест, Балканы в том числе.
5: И поэтому первое, куда они пошли, это как бы вот к себе.
4: Достаточное количество христиан на момент их проповеди было среди славян. По той самой простой причине, что славяне были открытыми, простыми людьми, и им нравилось учение, то, которое было в Евангелии изложено, и то, которое они слышали и видели на примере тех людей, которые исповедовали христианство. Сейчас мы не видим такого, что едет в автобусе несколько человек, и мы не знаем, кто из них христианин. А в тот момент времени, когда человек исповедовал какую-то веру, он старался жить именно по вере, и по нему было заметно. И в тот момент времени христиан отделяла как раз от прочих людей нравственная чистота, потому что она была им близка. И, конечно же, среди славянского населения многогранного и многоэтнического, конечно, происходила проповедь, им нужна была вот эта письменность, благодаря которой стала возможна эта проповедь. И, конечно же, в виде своих собратьев, христиан, среди славянского населения, Мефодий и Кирилл потрудились именно для этой обширной аудитории.
5: А почему племенам нельзя было дать существующий язык? Это же всегда проще. Ну, то есть, какой был язык в Константинополе в то время?
4: Греческий.
5: Греческий. Почему не принести было им греческий язык? Простите за детский вопрос.
4: Вся риторика апостольского служения, если вы вспомните праздник Пятидесятницы, многие люди получили дар знания неведомых до этого им языков. Почему? Потому что воля Божия была в том, чтобы идти и разговаривать с людьми на том языке, в котором их родила их мама. И здесь как раз важность не того, чтобы настраивать человека на новую модель мышления, потому что язык — это модель мышления в первую очередь, а именно приспосабливаясь к их модели внутреннего мироустроения, на их языке говорить им о Боге.
5: То есть это такой Божий дар?
4: Конечно.
6: Батюшка, можно ли назвать веру в Бога Божьим даром?
4: Да, Настенька, можно назвать, и нужно это признать. Почему? Потому что такие ценные моменты в жизни человека, как вера, как надежда, как любовь, исходит исключительно от Бога. Всякое даяние блага свыше есть. А вера — это драгоценная жемчужина, без которой жизнь человека превращается в суматоху и зачастую бессмыслицу. И, конечно, можно сказать, что да, дар Божий, который Господом ниспосылается человеку в вере, он велик и важен для каждого из нас.
5: Угу.
4: Вот именно об этом мне бы хотелось с вами поговорить более подробно в следующих наших эфирах. Ну а поскольку наше время завершено, я всех вас, Света, Настя, благодарю за сегодняшний эфир и хочу пожелать всем милости Божией.
5: Спасибо, Господи, батюшка.
6: До свидания.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныне исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегая, простирая и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можешь, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Рождеством!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшее Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучитя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

0: имя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасла есть, самся издав смерти. Тлением смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь я всегда, от лист страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных моли не глас, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословен еси. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющие телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление богатства, издеваешь и верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тя поем во все веки.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небес и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его прийти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: идущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я иудеям, что куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя». И Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».

0: Здесь хотелось бы
1: посвятил открытому служению ближним, предлагая назидательные советы и утешение всем того требовавшим без различий лиц и состояний. Но деятельность его на этом поприще на некоторое время была прервана по причине несчастных событий 1812 года. Перед нашествием французов на Москву, они вошли в столицу 2 сентября, оставили ее 11 октября, старец уезжал с семейством Курманалеевой в ее поместье, находящееся в Вологодской губернии. Здесь, на закате солнца, он любил прогуливаться с племянником помещицы, нежно любимым ею Корновичем, тогда еще мальчиком. Зная, что в их подмосковном имении есть каменная гора, Филарет сказал однажды Корновичу: «Не забудь, когда вырастешь большой, поставить из твоей горы камушек на моей могилке, только простой». Воля смиренного старца была по его смерти исполнена во всей точности. На пути в Вологодскую губернию и потом на обратном в Москву Филарет посетил Ростовский Яковлевский монастырь, где незадолго пред тем была похоронена его мать и где настоятельствовал его брат архимандрит Аполлинарий. Вероятно, в это время и началась дружба старца Филарета со старцем Амфилохием, иеромонахом Яковлевского монастыря, который 40 лет предстоял раке святителя Димитрия и скончался в 1824 году. По возвращении в Москву старец Филарет продолжал почти до самой кончины наставлять и помогать ближним. Нередко случалось, что от множества посетителей старец не имел времени ни для трапезы, ни для краткого отдыха, несмотря на мучительную болезнь, грыжа, от которой страдал.
2: Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильнее. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивая же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, вое же утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя, мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя сопом, и очишися, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лише сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки всякие покажи мне, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мне, рекла Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси меня, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнут мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси.
2: Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Луки, 4 главу, с 16 по 22 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «И пришел Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им:

0: ссылаться на то, что не слышали проповеди Христа. Спаситель приходит в субботний день в синагогу. Это был древний иудейский обычай, когда люди собирались для общественной молитвы. Спаситель вряд ли нуждался в этой молитве, как нуждаемся в ней мы. Но он пришел, уважая древний обычай. Как человек, которому исполнилось 30 лет, Иисус имел право участвовать в чтении Священного Писания, Торы. Христу подают свиток, и он начинает читать отрывок из пророка Исаии. Прежде чем попытаться объяснить текст пророчества, нужно сразу сказать, что Христос читает о самом себе. Во время крещения на Иордане Дух Божий в виде голубя уже засвидетельствовал, что Он является Мессией, помазанником. В другом месте Евангелия мы читаем «блаженны нищие духом», то есть смиренные люди, понимающие, что без Бога они беспомощны и ограничены. Пока человек считает, что он хорош и самодостаточен, Бог ему вряд ли нужен. А если и нужен, то как золотая рыбка, чтобы исполнять ту или иную просьбу. Духовная нищета, как правило, рождает в человеке сокрушение сердца. Иными словами, человек, который видит свои страсти и проступки, бесчисленные, как морской песок, уже встал на путь выздоровления. Только когда мы начинаем сокрушаться сердцем, с плачем каяться в своих грехах, на помощь к нам приходит Христос, и начинается лечение. Но прежде нужно почувствовать себя больным. Здоровый человек не пойдет в поликлинику к доктору. Если я не вижу в себе ничего плохого, то чего мне сокрушаться? А если нет сокрушения, тогда нет лечения и выздоровления. Исцеление предполагает собой освобождение из плена болезни. Вот что означает выражение «проповедовать пленным освобождение». Именно в земной жизни человек формирует свой облик вечности. Святые отцы говорят, что двери ада закрыты изнутри, самими его обитателями. То есть люди по собственному желанию выбирают свое место в вечности. Человек сам желает остаться со своими привычными страстями, которые ввиду отсутствия тела не найдут своего удовлетворения. Страсти — это некая зависимость, плен ума, сердца, чувств, парализация воли человека. Пьянице очень трудно объяснить, что он человек больной, зависимый от алкоголя и нуждающийся в лечении. Он скажет, что пьет только когда захочет, а что он хочет каждый день, ему понять сложно. Примерно такая логика делает человека рабом страстей. Он не может различить, что в жизни главное, а что второстепенное. Человек ослеп, и вернуть зрение, дать понимание ситуации может только Бог. Опять же, если человек захочет этого. «Познайте истину, и она сделает вас свободными», скажет позже апостол. То есть отпустит вас на свободу из плена страстей. И вот тогда наступит лето Господне благоприятное. То есть откроется возможность для покаяния, которая дана нам только в этой земной жизни. После смерти покаяние уже невозможно. Христос говорит, что теперь исполнилось это пророчество. О том, что происходило дальше, мы с вами поговорим в следующий раз. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя в Москве после Божественной литургии 19 декабря 2017 года.
2: Если откроем знаменитый толковый словарь Даля, который объясняет значение большинства русских слов, то под словом «честность» или «честь» найдем такое определение. Честь – это чистая совесть, это достоинство. Понятие достоинства человеческой личности является краеугольным в современном нерелигиозном философском взгляде на жизнь. Именно из понимания человеческого достоинства и вытекает теория прав человека. Каждый человек обладает достоинством, а вместе с тем и правами. И вот в этом светском взгляде на достоинство нет ничего, что бы связывало достоинство или честь с совестью. Другими словами, нет никакой внутренней связи между нравственной природой человека, нравственным законом и его достоинством. А потому и никакой ответственности у человека нет. Его достоинство автоматически ему присуще, а значит, автоматически присущи все права. И какой бы человек ни был, хороший или плохой, находится в защищенном состоянии, потому что от него-то ничего не требуется. Он по природе своей обладает и достоинством, и правами. А вот апостол Павел учит нас другому, что честность там, где чистая совесть. И удивительно, почти повторяя апостола Павла, Даль в своем толковом словаре связывает эти понятия: не может быть чести, достоинства без чистой совести. Наверное, в этом разрыве, отделяющем человеческое достоинство, его права от нравственной природы человека, от нравственных обязательств человека, от нравственной ответственности человека и основывается главное заблуждение современной человеческой цивилизации. Предполагается, что каждый, обладая правами и достоинством, совсем не ответственен перед своей совестью. Понятия совести вообще не существует. И что же получается? А получается то, что мы сейчас видим. Когда люди, устремляясь к достижению благ этого мира, очень часто попирают в том числе и свое нравственное достоинство. Разве можно связать одно с другим, достоинство с нравственным началом, с одной стороны, и с таким ростом преступности, с таким цинизмом в поведении, который нередко, а можно сказать, часто встречаются в жизни. Я уже не говорю о страшных проявлениях внутреннего зверя в человеке, когда он совершает преступные деяния, убивая ни в чем не повинных людей. И мы знаем, как страдает от терроризма современный род человеческий. И сколько же еще нужно пройти испытаний, страданий, войнами, конфликтами, террористическими актами, разрушением человеческих семей, человеческих отношений, чтобы осознать простую истину, которой сегодня нас учит апостол Павел. Не может быть чести, достоинства без соотношения этих понятий с голосом человеческой совести.
0: Первосвятительское слово.

Сегодня, 14 сентября, Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, святого Иисуса Навина, преподобную мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Преподобная мученица Татьяна Грибкова родилась в 1879 году в Московской губернии в крестьянской семье. В 17 лет она поступила послушницей в Головинский женский монастырь. В обители было 4 храма, больница, богадельня и школа. В монастыре жило почти 200 сестер. В 1925 году обитель была закрыта. Татьяна вернулась в родное село. В 1937 году жилец, снимавший у Грибковой комнату, написал на нее донос. Он сообщил, что послушница якобы имеет некий золотой запас, который собирала в годы гражданской войны для помощи монархистам. Кроме того, по информации лжесвидетеля, Татьяна с другими церковниками ждала прихода к власти Гитлера. В августе Татьяну арестовали. Она отказалась от всех обвинений. Доказательств, кроме доноса, у следователя не было. Но этого в те времена хватало для вынесения смертного приговора. Татьяну Грибкову приговорили к расстрелу. Ее казнили на полигоне Бутово под Москвой.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Как-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побеждает?» Старик улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 14 сентября, Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, святого Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Преподобный Симеон Столпник жил в V веке в Каппадокии, области на территории современной Турции. Однажды в церкви Симеон услышал евангельские заповеди блаженств и был потрясен их глубиной. Он даже не зашел домой, а прямиком отправился в ближайший монастырь и вскоре принял иноческий постриг. Но жизнь в монастыре показалась Симеону недостаточно суровой и строгой. Одно время он жил на дне высохшего колодца, строго постился и пребывал в непрестанной молитве. Другим его испытанием стала жизнь в пещере. Толпы народа стали стекаться к месту его трудов, чтобы получить исцеление от недугов и услышать слова мудреца. Тогда Симеон избрал еще неизвестный в то время вид подвижничества. Он построил столб высотой в 4 метра и поселился на нем в маленькой келье. Старцы-пустынники решили испытать Симеона. Они приказали тому сойти со столпа. Если бы Симеон проявил упрямство и упорство, это означало бы провал испытания. Но он послушался и со смирением сошел вниз. Тогда старцы благословили его на продолжение подвига. 80 лет провел Симеон в иноческих трудах. Из них 47 лет он простоял на столпе. Множество людей, видя такую нравственную стойкость и телесную крепость, принимали крещение. Когда подвижник скончался, на месте его подвига был основан монастырь.

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте. Благословите.
3: Доброго здоровья всем нам. Помогай нам всем Господь.
2: И, отец Николай, у нас вопрос. Мы говорим «раб Божий», но может ли раб быть дерзновенным? Не противоречит ли дерзновение «просите и дастся вам, стучите и откроется» с позиции раба, где терпение, смирение, отсутствие ропота – все по воле Господней?
3: Немножечко такое жестковатое состояние человека видится вот в этом вопросе. Вы знаете, когда мы говорим «раб Божий», мы должны подразумевать не то, что как раб на галерах, не тот, об кого вытирают ноги и над кем издеваются, а раб, работающий, значит, Богу. То есть мы все благодарим за то, что нам позволено работать Богу. Как в Псалтире сказано, работайте Господи весь со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Так вот, если мы раб Божий, значит, это прекрасно в том смысле, что мы имеем такое счастье общаться с Богом, видеть Бога, на Него ориентироваться, и Ему еще и работать в силу своих возможностей ограниченных. Это прекрасно. И это как раз не противоречит никакому дерзновению человека, который есть по существу своему Сын Божий. Мы же говорим в молитве «Отче наш», значит, Он наш Отец, мы дети Его. Какое может быть противоречие? Не раб в качестве униженного состояния социального, а работник Богу. Вот тогда все встает на свои места.
2: Знаете, мне, батюшка, непонятно, вот это противопоставление терпения, смирения, отсутствие ропота с дерзновением. Два понятия противопоставлены,
3: да,
2: хотя они и то, и другое.
3: Нет,
2: да,
3: вообще.
2: Да, они же и то, и другое христианские православные понятия.
3: Все, да, и дерзновение, и мир в душе, от этого мира смирение происходит. Мир, смирение – слово «мир». И терпение, которое, в общем-то, является продуктом смирения и так далее. Все это вместе и есть как раз богообщение человека.
2: И все-таки, батюшка, стучите, просите, дерзайте, и все по воле Его. В этом есть какая-то полярность.
3: Просите, дастся вам, стучите и обрящите, и все по воле Господней. Мы с вами не раскрыли смысл вот этой антиномии на самом деле, но дело в том, что мы говорим, что по воле Господней, но мы же у Него просим, чтобы Его воля была таковой, а не другой. То есть мы, когда чего-то просим, например, чтобы исцелил наш ребенок или еще что-то произошло, мы просим, чтобы воля Божия из той, которая уже сейчас есть, поменялась на ту, которую бы мы хотели, чтобы она была.
2: Отец Николай, объясните, пожалуйста, еще.
3: Что-то происходит в нашей жизни не так. Это воля Господня или попущение Господне? Но в любом случае, так
2: как
3: уже,
2: это узнать?
3: Так,
2: да,
3: уже
2: так
3: есть.
2: Есть, да.
3: Но нам кажется, что это не совсем то, что бы должно было быть. Или совсем не то. Так?
2: Часто, да.
3: Часто,
2: конечно.
3: Да. Поэтому мы говорим: Господи, измени Твою волю, просите и дастся вам. Все по воле Божией, да, измени Твою волю. Пожелай, чтобы это было иначе.
2: А то есть мы стучимся и дерзаем поменять,
3: да,
2: волю Божию?
3: Да, конечно. Мы участвуем в этом, в общем, домостроительстве нашего спасения тем, что к воле Божией прилагаем личную волю свою и не просто прилагаем, а просим, чтобы, Господи, сделай по нашей воле так, как мы сегодня считаем для нас более нужным и полезным.
2: Это неправильно.
3: Это неправильно, поэтому я всегда в этом случае прошу договаривать такие слова, которые к любой молитве человек должен добавлять. Господи, если есть Твоя святая воля, и продолжать уже то, о чем мы хотим у Бога попросить. Тогда все будет хорошо.
2: Спасибо, батюшка.
3: Храни нас всех, Господь.
2: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде все и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истину.

0: веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи. Умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, еси Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якода оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах роди мя, мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом, и очишися омыши мя, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение его оставление и грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси и припады и выпию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащий мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, полуби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедовать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня в православных храмах за божественной литургией прочитывается отрывок из Евангелия от Луки, стихи 16 по 22, 4 главы. Давайте послушаем их.
2: «И прииди в Назарет, и где же бе воспитан».
3: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?»
2: «И глаголаху, не сели и сын Иосифов».
1: Синагогальное богослужение в эпоху земной жизни Христа Спасителя состояло из трех частей. Первая часть содержала в себе молитвы. Вторая – чтение Священного Писания, которое читали 7 человек из прихожан. А третья часть состояла из поучения и дискуссии на тему того, что было прочитано. Еще до того, как Христос Господь начал комментировать им самим прочитанный отрывок из книги пророка Исаии, все те, кто собрался в субботний день в синагоге, с удивлением смотрели на него. Хотя, как кажется, ничего удивительного пока что не произошло. Были лишь прочитаны слова, которые хорошо известны любому благочестивому иудею. Так что же вызвало удивление собравшихся? Можно предположить, что удивительным был сам факт чтения. Дело в том, что к моменту возвращения из плена иудеи утратили, забыли свой родной язык. То есть они не могли ни читать, ни писать, ни понимать иврит. Тогда как свитки с текстами закона, пророков и писаний были исключительно на древнееврейском языке. Во время чтения переводчик переводил для собравшихся прочитанное на общедоступный арамейский язык. Для чтения и понимания еврейского текста необходимо было специальное образование, недоступное для сына плотника, для того, кем жители Назарета считали Христа. Вместе с этим знание иврита, конечно же, не было неким сверхъестественным знанием. Христос использовал все доступные ему возможности для владения этим языком. Но, как мы знаем из последующих событий, удивление от чтения и радость от прочитанных слов вскоре сменились недоумением и неприязнью. И дело не только в словах обличения, произнесенных Спасителем. Дело в элементарной, привычной и такой пошлой человеческой зависти. Той самой зависти, которая началась в провинциальной Назаретской синагоге и привела на Голгофу. Ведь, как мы знаем из Евангелия от Матфея, именно зависть видел причиной суда над Христом прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Точно такая же зависть живет зачастую в нас и ждет своего часа, чтобы излиться вовне. Она проявляется при каждом удобном случае, при малейшем намеке на успех того, кого мы знаем и кому были готовы покровительствовать до той поры, пока он не очень известен и не вполне успешен. Развитие евангельских событий очень наглядно показывает, что чувство зависти, которое возникает из-за того, что человек при одинаковых для всех условиях сумел выучить забытый простыми обывателями язык, не может прекратиться. Оно растет и ширится. Оно не останавливается и у Голгофского креста. Оно побуждает клеветать и отрицать очевидное.

0: за днем.
1: Соответственно, придя к человеку, который жил с землею, еще раз напомнюсь, да, она тоже вместе с этим человеком отмечала новый уже его год, год этого человека. Тут момент какой? Вот если мы обратимся к историческим каким-то вещам, ну вот мне кажется, очень удобной аллегорией и очень удобным примером сегодня нам будет требник, в котором есть чин на новолетие. И знаете, в этом чине есть удивительные совершенно вещи. Вот если на него посмотреть вот не в плане богослужебном, да, а в плане содержательном, там в этом чине есть несколько основных мыслей. Во-первых, я еще раз напомню, чтобы было понятно хронологически, заканчивается период сбора урожая. Во многих народностях в этот момент, в эти периоды существуют разные народные гуляния, варят пиво из уже свежего, так сказать, собранного. Да. Варят какие-то варенья, пекут какие-то пироги, типа шарлотки и так далее. Это во многих культурах до сих пор сохранено. Кстати говоря, всем известный Хэллоуин тоже празднуется примерно же в это время, потому что и тыква как раз удивительно.
2: Ну, это октябрь, на самом деле.
1: Да, нет, я примерно в это же время я и говорю, что в конце, в начале одного года и в конце другого. Почему? Потому что есть в этом определенная смысловая нагрузка. Какая смысловая нагрузка? Вот мы открываем требник, и там четко все прописано за нас. Нам только нужно вникнуть и подумать об этом. Первое, мы благодарим Бога за прожитое нами время, что несмотря на какие-то обстоятельства, может быть, чрезмерную жару, может быть, чрезмерное, так сказать, дождливое состояние лета, может быть, холода по утрам, может быть, ветра, может быть, пожары, как вот, помните, были 10-й год, например, страшные пожары. Несмотря на это, мы дожили до сегодняшнего дня. Ну, благодарят те, кто дожили, понятное дело. Благодарят за то, что принимают от щедрот Божиих те плоды, которые Господь человеку посылает. Орехи, грибы, яблоки, ягоды, ну и всякое прочее другое. То, что мы приносим в храм освящать, мед в том числе и так далее. Да? Благодарим и при этом не забываем у Бога что и спросить. Две вещи. Первая вещь очень важная – это и спрашивание прощения за то, как мы прожили этот год. Потому что все прекрасно понимают, что чего там только не было. Было все – и хорошее, и плохое. И вот за то, что было не так, мы просим Господи, прости, помилуй нас. А вторая просьба, которая прилагается к этой – мы просим Господи, дай нам следующий год – следующее время нашей жизни, очередное время, это же все условности, мы же это понимаем прекрасно, да, прожить так, чтобы, избежав по возможности того, что мы уже совершали тогда, приумножить некую степень добродетели и пожить благочестиво, благочестие, как сказано, и чистоте. Все уже эти слова слышат, но вот над ними еще нужно немножечко, с моей точки зрения, призадуматься.
2: Отец Николай, ну говоря про праздники урожая,
1: да,
2: про дни подведения итогов, про начало нового сезона, нового цикла, новолетия, как же тогда не перейти и сохранить вот эту грань между... Мы знаем огромное количество примеров, когда разные народы поклонялись там матери земле, вот этому всяким там богам плодородия и так далее. И до сих пор поклоняются,
1: конечно.
2: И это такое неоязычество начинается,
1: тогда
2: в некоторой степени.
1: Это просто язычество скорее. Ну, сегодня неоязычество.
2: Ну,
1: а
2: вот
1: раньше
2: сегодня,
1: это
2: мы
1: было...
2: про сегодня говорим.
1: Да.
2: И где вот эта тонкая грань, и как важно, и насколько важно ее сохранить и не перейти. Потому что, говоря о том, что мы Господа благодарим за то, что у нас все получилось, выросло, собралось, перемололось и так далее, там, угу, наполнило закрома, это одно. Но когда мы благодарим там, землю, матушку, там, и реку, батюшку, например, угу, да, за то, что тоже там все полито и взрощено, это уже другое.
1: Совсем.
2: И здесь важны смыслы и понимание этих смыслов.
1: Вот именно поэтому совершается богослужение в этот день. Именно поэтому это богослужение обязательно после литургии дополняется вот этим молебном, о котором я сейчас только...

0: что немножечко порассуждал. Именно поэтому мы говорим о том, что общение с землей, с водой и с лесом, оно должно у человека быть, но не в степени обожествления этих сил природы, а как источник блага, некогда преподанный человечеству от Бога.
1: И это важно тоже понимать и конечно, думать об этом, когда как раз видела недавно, как на склоне Кремля там какие-то гости нашего города, а может, и нижегородцы, обнимали деревья.
0: Вы знаете, я, например, не скажу, что это плохо.
1: Да, ну, я тоже не скажу, что это плохо, но
0: хочется,
1: просто случай был.
0: Ну, хочется человеку обнять дерево, ну, Господи, помилуй, ну, бывает такое. Может,
1: абсолютно.
0: Ему обнять больше некого, ну, такое же бывает. Вы понимаете, какая вещь? Не нужно... Вот в таких...
1: Или не надо искать смысл там, где его нет?
0: Я считаю, что у меня дерево, здесь смысла нет. Есть просто позыв какой-то у человека душевный. Но вот он подошел, он чувствует, что ему хорошо рядом с деревом, да и слава богу. Он же не придает этому дереву какого-то божественного достоинства.
1: Ну, я уж не стала спрашивать.
0: Нет, конечно. Вот. Да и не нужно туда, мне кажется, в это вникать, вылезать. Это все-таки внутренний мир человека. И он, мне кажется, достоин быть сакральным.
1: Но как раз вот жизнь церкви – это именно жизнь мистического тела Христова, когда все в церкви, и когда все празднуют новолетие единым порывом, скажем так.
0: Давайте я подкорректирую. Не все, а члены церкви,
1: ну,
0: все-таки.
1: Да,
0: потому что всех тут я не вижу, на
1: части
0: самом деле.
1: Части целого.
0: Да, да, части целого,
1: каждая
0: конечно.
1: Каждая часть целого как раз и сейчас торжествует новолетие.
0: Ну, торжествует, не торжествует, но радуется, наверное, все-таки да.
1: А есть вот этот момент именно торжества? Потому что вспомним, как мы встречаем Новый год. Каждый год, 31 декабря, кто-то с друзьями
0: мы поедет едем
1: в баню. Да, кто-то идет святому Бонифатию воздавать мольбы и хвалы, может быть, наоборот. Кто-то идет к теще на блины. Ну, в общем, вариантов множество. Кто-то на горку, а кто-то
0: просто
1: с нее. Стремительно, причем. Да-да-да. Два выхода из новогодних каникул. Но новолетие церковное - это совсем другое.
0: Новолетие церковное – это в первую очередь не сколько пляски до отвала ног, и чтобы не порвать десятый баян, а это состояние богомыслия, если хотите. Богомыслие. Во-первых, мы понимаем, что все находится, времена и обстоятельства в руках Божьих. Это вот очень серьезная вещь. Мы же называем Господа Вседержителем, то есть держащим все в своих, как бы мы приписываем ему такие человеческие свойства в руках, да? То есть в том смысле, что все идет как Господь благословляет. По каким-то причинам иногда засухи благословляет, по каким-то причинам иногда дожди благословляет, по каким-то причинам благоденственное и мирное житие иногда благословляет. Мы вот молимся на литургии не только, например, слова все знают, они уже для многих людей являются просто такими, знаете, на них уже никто не реагирует, благорастворение воздухов. Благорастворение воздухов. Все слышат, да? О благорастворении воздухов. Диакон, если он есть, хотя сегодня это привилегия только хороших, больших приходов, соборов. Очень редкое уже явление стал диакон. В основном священники говорят. А что за благорастворение воздухов? А благорастворение это воздухов то, что такое состояние неба, при котором будет комфортно расти нашим растениям. Благорастворение. То есть это вовремя дождик и вовремя солнышко, благорастворение воздухов, облачков, значит. Вот какая-то простая фраза, да? И вот за это мы понимаем, что нужно Бога-то поблагодарить, и об этом-то еще нужно и попросить. А перед тем, как попросить, ну, наверное, любой, скажем так, даже не особого церковленный человек должен понимать, что если ты просишь, ты должен как-то чему-то соответствовать, да?
1: Угу.
0: Нельзя чего-то получить, чего-то...
1: Просьбе.
0: Ну, конечно, чего-то не отдав. И получается, вот какой тут? Тут уже не до песен и плясок. Нет, оно, конечно, может быть и неплохо иногда, но тут есть совершенно другой, я считаю так, с моей точки зрения, формат рассуждений. Можно посидеть с семьей, можно уехать на огород с семьей, можно пригласить друзей с семьями, можно там пожечь костер, если сейчас там законодательство нам не запрещает этого делать, да, испечь в остатках золы. картошку свежего урожая, пожарить какую-нибудь там что-то, мясо
1: птичку.
0: Или еще птичку, да, или рыбку, или еще что-то, пищу какую-то пожарить, да, покушать всем, побыть вместе, порадоваться жизни и поговорить о тех вещах, о которых мы с вами сегодня рассуждаем. Почему нет? Это прекрасно, с моей точки зрения.
1: Ну и тем более, что богомыслие, если мы говорили в начале этого эфирного получаса, что мысли нас наполняют, и какая мысль в нас появилась, так она и будет резонировать тоже.
0: Может,
1: в нас, учитывая,
0: да, да,
1: что
0: да.
1: Человеческая душа — это сосуд в некотором роде, то богомыслие может срезонировать очень интересно и эффектно.
0: Оно может и срезонировать, а может и не срезонировать. Вопрос в том, что в любом случае себя нужно приучать к каким-то вещам. Вы понимаете, вот когда ребенок рождается, у него нет каких-то, например, элементарных вещей. Ну, условно говоря, мы же его чистить зубы какое-то время заставляем. Нет, я имею в виду, когда он подрастет, у него же нет природного инстинкта чистить зубы, к примеру, да, чаще всего. И с многими детьми приходится, вот я как родитель в прошлом, знаю прекрасно, даже иногда наседать. Ну-ка, давай-ка ты почему опять за стол сел там, например? Не почистил зубы, условно говоря, или ты в школу собрался, куда? Я к чему это веду? К тому, что человека иногда нужно к чему-то приучать. И к богомыслию, чтобы оно зарезонировало, и тем более зарезонировало благостно, человека нужно тоже приучать, приводить вот к такому уровню опыта, который бы позволил в конечном итоге получить благорезонирование.
1: И это было бы, наверное, здорово.
0: Конечно.
1: Хорошая такая практика, на
0: Отличная.
1: Самом деле. И богомыслие, и богорезонирование, и благорезонирование. Это прям замечательно и чудесно. А, отец Николай, тогда получается, что сегодня мы начинаем новый церковный год. А есть какие-то традиции начала церковного года, кроме того, что проводится литургия, и мы как-то вот объединяемся, и не
0: Раньше
1: так, чтобы ликуем,
0: традиции.
1: Но...
0: Сейчас они утеряны. Вот 100 лет практически воинствующего атеизма они даром не прошли. Нужно все-таки это понимать. Угу. Раньше люди к этому времени уже наполняли свои дома, амбары, чуланы, еще что-то какими-то плодами. И очень часто вот это все в какой-то степени аккумулировалось и приносилось в монастыри, в храмы, чтобы этим как-то поддержать и духовенство, и там, так сказать, общину и так далее. Сегодня это вот, например, утеряно, я знаю. Хотя вот у меня были приходские такие условия, при которых я помню, это уже давненько было, больше 20 лет назад, когда вот, например, бабушки сами объявляли, я их даже никак к этому не провоцировал, грубо говоря, батюшке нужно собрать картошку. То есть вот у них был почему-то откуда-то испокон века вот такой настрой.
1: Батюшки картошку.
0: Да, и вот я даже удивился один раз, они меня спрашивают, вам куда картошку-то? Я говорю, в смысле? Ну вот мы вам насобирали там 5-6 мешков картошки. Я говорю, я не знаю, я не был готов к этому. Ну, был даже такой в моей жизни. Вот с моей точки зрения, вот эти традиции, может быть, несколько в другом формате, но их нужно возобновлять, их нужно как-то реанимировать. Есть огромное количество людей, которым бы помощь была не лишней.
1: Но это не о приходских священниках сейчас вы говорите.
0: Я говорю не о приходских священниках.
1: О как раз элементах, о членах церкви.
0: Да, вы понимаете, я, например, вот с учетом уже отсутствия некого здоровья, столько, например, консервов, там, варений каких-то и прочее, просто не могу кушать, у меня все отваливается, простите, да? Вот, и не нужно-то, наверное, нормально человеку, живущему, вот этого столько всего. Но я знаю, что на Руси есть такая... гипертрофированная версия, что вот все, что выросло, нужно все это законсервировать. Пусть я не съем 500 банок маринованных там огурцов и
1: но
0: так далее.
1: Но законсервировать надо.
0: Но законсервировать надо. И растить надо. Самое смешное. Вот я иногда позволяю себе немножечко глупить. Я пытаюсь с людьми разговаривать на тему, зачем вам столько урожая. Что бы было? А для чего? Ну вот надо. А вот у тебя уже там этих банок где-то в подполе, там в гараже, с 83-го года они у тебя там копятся, там, да,
1: так
0: и прочее.
1: Это винтаж.
0: Это винтаж. Вот. Но, к сожалению, меня не слышат, и я уже, так сказать, научился на горьком опыте, надо лучше об этом помолчать побольше. Но я вот в связи с этим как раз хотел бы и сказать, что с учетом того, что на Руси Бог все-таки дает нам И люди трудятся, у нас все-таки не ленивый народ, надо это признать. Особенности поколения, вот, допустим...
1: Серебряного возраста.
0: Нет, предыдущие поколения, mm-hmm. вот не наше. Очень трудолюбивые люди, растят много, запасают не знаю для кого. Вот, но ладно. Я предложил бы вот возобновлять традицию как раз делиться плодами своими вот этими замечательными вареньями, соленьями, маринадами и прочими всякими вещами с теми, кто в этом реально нуждается. Вот это было бы, с моей точки зрения, отличным таким, знаете, торжеством церковного индикта. Мы бы начали год, мы принесли бы эти плоды в пользу.
1: Ну, или как плоды можно организовывать какие-то заброшенные, тоже такая практика, как праздники двора. И там как раз...
0: Выставляется все, что
1: и там
0: есть.
1: Как раз дегустируется свежий урожай, те же самые соленья, у какой хозяйки интереснее рецепт. И все
0: есть
1: это немножко
0: такое, да.
1: Такой балаган балагурский, но это все хорошо,
0: но
1: по-доброму.
0: Там всегда
1: и
0: это
1: приятно.
0: Сопровождается разными алкогольными напитками.
1: А мы не одобряем взаимодействие.
0: А мы не то, что их не одобряем. Мы говорим, что если это в меру, то это хорошо, но у нас есть еще одна такая, с точки зрения моей, проблема.
1: Отсутствие
0: мера...
1: стопа?
0: Да, стоп-кран где-то мы потеряли.
1: Так что лучше вообще не предаваться возлияниям, тем более, что вот буквально 11 сентября мы говорили и ходили крестным ходом как раз.
0: Да-да-да.
1: И говорили про день трезвости, так почему бы это трезвение не ввести в норму?
0: Трезвость, на самом деле, вот сделаю маленькую ремарочку, здесь не только в плане принятия алкогольных напитков, вообще трезвение – это состояние...
1: Это существительное.
0: Да, ну да, это субстантивированное причастие скорее. Это то, чем должен жить православный человек, трезвение.
1: И это очень важно и нужно. А вообще это утро на радиообраз, уважаемые радиослушатели.
0: Еще пока.
1: Сегодня с протоиереем Николаем Алясовым говорим мы и про новолетие, и отвечаем на ваши вопросы. Присылайте их, пожалуйста, нам. Номер телефона редакционного планшета неизменный. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Мессенджер Макс работает на прием ваших сообщений. А еще у нас есть официальная группа в Радиообраз во ВКонтакте. Заходите в социальную сеть ВКонтакте и находите Радиообраз. Можно написать сообщение сообществу, можно посмотреть в моментах на титульной странице сообщества рекомендации отца Ильи Третьякова в рамках рубрики «Православное чтение» и книги посмотреть, и на нас тоже в нашей утренней студии. Мы там буквально на видео фигурируем, он точнее. И вообще наладить с нами диалог, нам это важно, приятно и здорово. И продолжим в следующем получасе беседу с отцом Николаем Алясовым.
2: Доброе утро на радиообраз.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Утро на радио «Образ» продолжается. Протоиерей Николай Алясов в утренней студии радио «Образ». И мы продолжаем беседовать. Сегодня, во-первых, отмечаем новолетие. А во-вторых, отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. И нам пришел вопрос, отец Николай.
2: Здорово.
1: Я озвучу его. Расскажите, пожалуйста, что такое злобность, злоба и злобливость, или злобливость. Недавно прочитал в православном журнале, что гнев — это сила души, данная Богом для защиты. Это граница, ограждающая все, что нам дорого от разрушения и от сил зла. Так ли это? И есть ли общее между злобой и гневом?
2: Вы знаете, да, вопрос, с моей точки зрения, очень правильный. Почему? Потому что часть терминов сегодня, они замиксованы абсолютно неправильно. Что касается, давайте, если вы позволите, начну с конца, чтобы поставить точку относительно гнева. У некоторых святых отцов, я не готов сказать, что это у всех, но у части святых отцов есть версия того, что гнев действительно является неким, знаете, вот есть даже такое прилагательное «праведный гнев». Слышали, да?
1: Да.
2: Вот, не случайно, что это состояние возникает тогда, когда происходит нарушение какие-то нравственные. Ну, допустим, вот если мы возьмем Евангелие, откроем и посмотрим, что Христос иногда позволял себе, например, на Пасху изгонять торговцев из храма, менщиков денег. Помните, да, такой? Он сделал бич из вервей, то есть из веревок, и прям разгонял животных и опрокидывал доски этих, менял и так далее. То есть некоторые люди говорят, вот посмотрите, Христос же гневался, значит, это праведное дело вообще. Тут немножечко речь идет чуть-чуть о другом, но я проиллюстрировал что? Что есть действительно ограждающая, скажем так, часть нашего характера, которая начинает отторгать в случае возникновения каких-то, ну, чрезвычайных обстоятельств происходящее, то есть она начинает на это воспламеняться.
1: Угу.
2: И в этом смысле это можно расценивать как некий дар Божий, действительно, как ограждающая способность, да, сохраняющая-ограждающая способность.
1: Ну, тот самый праведный гнев.
2: Тот самый, ну, вы понимаете, у Христа он был праведным, потому что Христос был праведный. У нас, насколько он праведный и неправедный, здесь я не буду это прилагательное применять. Почему? Потому что мы думаем, что он праведный, а Господь, может быть, видит, что это просто, например, раненое самолюбие или воспаленная гордыня. Такое ведь может быть, да? Ну, смотрите, к примеру, идет человек, уважаемый человек, или там взять пожилого человека. Кто-то что-то ему либо говорит, либо какое-то действие неуважения оказывает, да?
1: Обрызгала его машина грязью.
2: Обрызгать машину грязью – это может быть просто следствие непогоды и плохих дорог, у нас их тьма. А вот именно какое-то личное неуважение кто-то к нему проявил, человек может сам себе сказать: «Я на него возмутился вот на это, и это праведный мой гнев». Но на самом деле это проявление его нетерпимости, его гордыни. Уж если на то пошло, да? То есть у человека нет кротости, а он это называет праведным гневом. Я не про это хотел сказать. Я хотел сказать, что гнев, в принципе, может быть тем состоянием, при котором действительно человек начинает от себя отторгать для него ненужные вещи. Не всегда. Но мы испорченные, наши настройки испорченные, и те вещи, которые вполне могли бы быть нужными и правильными, они дают сбой. Ну, скажем так, если с гневом я как бы здесь попытался сказать, наверное, я поставлю на этом точку и перейду в следующий абзац, с вашего позволения. Да,
1: да, но я тогда не могу не уточнить.
2: Да,
1: но так как мы испорченные, и некоторые вещи у нас дают сбой, то в какой-то момент
2: гнев... многие.
1: Ну вот, про гнев сейчас поговорим.
2: Да.
1: То в какой-то момент гнев стал состоянием и эмоцией со знаком минус. Давайте уже докрутим мы до конца.
2: Вот а эту вот здесь тему. Как раз я не отвечу до тех пор, пока мы не разберем следующие несколько вещей.
1: Тема злобы.
2: Да, да. Вот здесь вот как раз я почему и говорил, что относительно гнева как природной способности, наверное, надо дальше перейти на другое и потом уже скомпилировать вот эти вещи.
1: Пожалуйста.
2: Вот. Есть такое понимание, которое, к сожалению, получилось в мироздании после отпадения от Бога творений Божьих. Сначала это были ангельские силы, потом они увлекли за собой весь человеческий род в потенциале, который прятался в Адаме и Еве, в Еве-Адаме, потому что Ева первая пошла на контакт с демоническими силами. Здесь что получается? Получается следующее. Изначально человек задумывался Творцом как некая личность, почерпающая от Творца свое бытие во многих гранях. Это не только физиологические какие-то вещи, хотя мы говорим, что Святым Духом всяка душа живится, это и начало жизни, сама жизнь. Вот. Но в большинстве случаев мы сейчас должны признать, что человек, который был венцом творения, я напомню, человек — это двусоставное существо, в котором находятся две очень часто несопоставимые природы, природа материальная и природа сверхматериальная, духовная природа, да? То есть в нем наличествуют два совершенно разных мира в человеке. И вот человеку надлежало одним из деланий своего земного бытия совершать, значит, наблюдение за природой, ну, не просто наблюдение, как бы, знаете, отвлеченное, а участие в жизни природы, но, обоживаясь самому человеку, восходя к Богу все больше и больше, человеку надобно было бы, приглядывая за природой, ее тоже обожествлять, то есть возводить ее из более грубого, в котором она была, состояния, в более тонкое состояние, в более духовное состояние. Это одна из граней задач человека земной его жизни, я напомнюсь. Вот, человек, мы знаем, пал. Ну, человек, я говорю, человеческий род в лице наших прародителей. И появилось, если зло уже существовало к моменту появления Адама и Евы на земле, оно существовало в отпадении творений ангельских от Бога, то здесь в природе вещей появилось новое зло. Почему? Потому что, смотрите, одно дело, лишь только ангельские силы отступают от Творца. Только ангельские силы, да? А другое дело, когда образ Божий еще. То есть, я еще раз напомню, человек двусоставен. Угу. И вот помимо его личного, скажем так, настроя, помимо его личного потенциала нравственного, ментального, интеллектуального, я имею в виду не вещественного, да, у человека есть еще тело. И человек падает всем своим естеством, всем своим существом. Он падает и духовно, и телесно. Все имеет взаимоотражение, да? То есть телесные падения отражаются на духе, а духовные падения отражаются на теле. Что получается? Появляется новый тип, новое качество зла. Почему? Потому что демонические силы, они были ограничены только своим духовным состоянием. А человек, он был как раз вместилищем двух миров. И вот это новое появление нового, более совершенного, скажем так, в кавычках, зла – как раз заключалось в том, что человек перестал уподобляться Богу, он перестал расти в Боге, он вообще от него отпадывает, от Бога. И вместо того, чтобы материальную среду, телесную среду, да, вот эту вот физическую среду возводить к Богу, он ее начинает тратить практически всю на то, чтобы грешить. То есть у демонов есть только дух, и они только духом грешат. А у человека есть тело, и они, помимо того, что научились духовно грешить, так они еще стали для этого подключать свое тело. Очень уместно, мне кажется, было бы вспомнить слова преподобного Серафима. Он в беседе с духовными чадами как-то заметил такую интересную вещь, что тело, это тот осел, ослик, на котором человеку надобно въехать в Царство Небесное. Я говорил уже, наверное, да, помните? Но я напомню еще раз. Простите, да, за повторение. Повторение мать учения. Вот. Тот ослик, на котором человеку надобно бы въехать в Царство Небесное. Но чаще всего это тело осликом-то остается. Ослик, да, упряменький такой, очень такой своеобразненький. Если человек, говорит батюшка Серафим, этого ослика перекормит, как у нас бывает практически всегда в большинстве случаев, ну, что бывает обычно с осликом? Ослик бежит туда, куда ему хочется самому, и его ни так ни сяк уже не остановишь. А вот если человек слишком перетрудится, чтобы этого ослика усмирить, не докормит его, то ослик вместо того, чтобы довести до Царства Небесного человека, он просто упадет на половине там или где-то пути, и все, и результата никакого не будет. Почему я сейчас об этом говорю? Вот этот ослик, эта телесная оболочка человека, которой мы все являемся носителями, она как раз, когда мы говорим о понятии «зло», напрямую участвует в процессе злотворения. То есть одно дело, когда человек мыслит худое, например, да, какие-то осуждательные мысли. А одно дело, когда человек, например, хочет отомстить, он желает худого. Но чаще всего, практически всегда, вот от этих состояний недобра, не созидания, а зло, я напомнюсь, это отсутствие созидания, то есть это разрушение. Человек, имея такого замечательного ослика, такой замечательный инструмент, он его использует как раз для того, чтобы проявить в мире вот то нравственное свое некачественное стояние в добре, а лучше сказать, отсутствие этого добра, там в большинстве случаев или в каких-то частных вещах, да, именно явить его в мире. То есть чем отличаются, например, демонические силы от человека? У демонических сил нет такого ослика, который есть у человека. Они пользуются нами, мы становимся их осликами. А у нас есть свой собственный ослик, которого мы, вместо того, чтобы направить нас, вести в Царство Божие, мы направляем, Господи, помилуй, куда?
1: Тогда я правильно понимаю?
2: Я смог объяснить что-то, да?
1: Смотри, давайте сейчас вот мы так. И злоба, получается, это падение человеком всем собой, и духом, и телом?
2: Вот изначально злоба появилась тогда, когда отпали от Бога первые творения, угу. Демонические стали они. Они были,
1: да,
2: ангельские.
1: Появились духи злобы.
2: Те вот самые, это и есть злоба. Угу. Вот это и есть злоба. Да, вот в прямом смысле этого понятия.
1: Но злоба, о которой мы сегодня говорим, и злоба, и гнев, это, кажется, немного разные понятия.
2: Это очень разные. Почему я говорю, что у нас за последний период времени, когда религиозное образование было сведено к минимуму, а может быть, было уничтожено вообще в большинстве случаев, все замешалось в один какой-то ракурс. Хотя на самом деле это очень разные вещи, я почему и говорю вам об этом.
1: Да-да-да.
2: То есть гнев – это качество, злоба, если применить термин исторический, это состояние богоотпадения, начиная с первых творений, ставших демоническими силами. Это ангельские силы когда-то были, да? А сегодня мы, вот уже здесь и сейчас, злобой своей можем назвать то, когда, с одной стороны, нравственное отпадение от Бога, душевно-духовного, ну, понятно, да? То есть отпадение от Бога волей, гордыней и так далее, противление Богу, в конце концов, да? Мы еще и проявляем в природе вещей, мы же не бесплотные, мы же живем в мире, окружающий нас мир видит наше состояние. Не случайно приходят студенты или ученики, например, в школу, смотрят, с каким лицом приходит с добрым или с недобрым учитель, например, в класс, да? Вот, пожалуйста. То есть человек, одно дело, переживает что-то, мы являемся еще все носителями первородного греха. Первородный грех – это склонность к греху. Если мы с этой склонностью не боремся, а чаще всего мы с ней не боремся, потому что это очень тяжелый труд, мы с ней либо соглашаемся, либо как-то идем на какие-то компромиссы, но это уже другая история. Но в любом случае, так или иначе, наступает тот момент, когда фокусирующееся на теле зло проявляется телесно.
1: А каким образом?
2: Телесно.
1: Ну, это понятно, что телесно, оно проявляется телесно. А как? Вырастает горб, появляются бородавки, дурной из глаз, прищуры, и вообще все это выражается.
2: Телесно.
1: Знаете, говорят, человек фонит.
2: Телесно, я имею в виду, выражается не физиологически, а физически. Хотя бывает так, что накладывает отпечаток, я слышал специалисты.
1: Экши вас скрючило иногда, говорят.
2: Говорят, например, что завистливые люди, осуждательные люди, и там люди, которые очень много испытывают негатива, например, их называют, раньше называли желчными. Так вот, медики почему-то заметили проблему желчеводящих путей вот у людей, действительно, то есть их назвали желчными, вроде как бы это такой афоризм, что ли, да, получился сначала. А оказывается, действительно, люди какие-то вот, которые любят осуждать вслух, там, какие-то критические, нехорошие вещи говорить, оказывается, у них и с желчью непорядок.
1: Ну, вот человек, например, поймал себя на том, что он много осуждает и говорит всякие гадости. Ты сходи, проверь желчь.
2: Да и вообще проверь.
1: Вообще проверься, да? Что-то с тобой явно не так.
2: Нет, я имею в виду, что физика проявляется, зло проявляется вовне. Оно выражается в словах, оно выражается в желаниях, которые очень часто человек пытается реализовать. Естественно, оно проявляется в действиях. Действиях человека.
1: Ну, слова, наверное, или слова тоже страшные, но мне кажется,
2: порой... Ну, слово-то убивает, не зря же говорят.
1: Со злом и действия пострашнее слов, хотя...
2: Вы знаете, есть разные обстоятельства и есть разные ситуации в жизни вообще. И очень часто люди, к сожалению... не имея мудрости, оценивают ситуацию по внешнему на нее взгляду. Но на самом-то деле мы же понимаем прекрасно, что бывают какие-то вещи, которые нужно оценивать не по действию, а по мотиву. Вы знаете, вот я вам приведу один пример. Сейчас он мне почему-то очень так живо пришелся в памяти. Когда я был очень маленьким, наверное, еще дошкольником, очень много разговоров, лично вот в моей семье я приезжал на выходные к бабушке с дедушкой, и бабушка очень много рассказывала мне про то, как они переживали Вторую мировую, Великую Отечественную войну. Она работала здесь, в городе Горьком, работала при детском приемнике-распределителе, работала в столовой. И я не буду всех деталей описывать, я просто расскажу такую вещь. Она рассказывала, когда к ним привозили детей из блокадного Ленинграда, когда блокада была прорвана, дети были очень истощены, ну, понятно все. Письмо Тани, помните, да, Таня осталась одна и прочее.
1: Дневник Тани Савичевой.
2: Да, да. Все знаете, это страшные периоды.
1: Ну, Таня Савичева, вот, по-моему, где-то под Пешеладью у нас и похоронена.
2: Да.
1: Угу.
2: Я не об этом сейчас, я говорю о том, что кто-то дожил до конца блокады. Их было не так уж и много. И не всех привозили в город Горький. Но я просто что хочу сказать. Она видела этих детей. И был удивительный момент. Вот если со стороны посмотреть, можно было бы подумать что-то нехорошее. Я почему говорю, что есть мотив, а есть действие. Им, этим деткам, после того, как вот они попадали на территорию уже жизнеспособную, запрещали давать пищу и воду, потому что они умирали. Настолько истощенный был организм у них, я не могу сейчас точно вспомнить, по-моему, там то ли 15 грамм, то ли еще сколько-то нужно было нарезать хлебушек очень маленькими кубиками.
1: Да, детей прикармливали, как, грубо говоря, как котят.
2: Даже меньше.
1: Угу.
2: Вот. И у них была целая комиссия каждый день к ним в столовую, вот где они работали, где бабушка работала, Анфиса Николаевна. К ним приходила комиссия проверять, насколько вот люди, кто в нарезке стоят, соблюдают вот это правило. Почему? Потому что если ты... Она говорит, у меня, говорит, сердце, мы, говорит, с девчонками выходили, плакали, ревели навзрыд. Мы когда с ними работали, с этими детьми, с ними же нельзя плакать, их расстраивать. А потом, говорит, уходили, ревели. сил не было терпеть. Но она же женщина, она же тоже,
1: она живой человек,
2: тоже живой человек, да. Нет, я имею в виду то, что женщина это мать потенциальная. И все-таки не такое грубое существо, как мужчина. Мужчина более такой, все-таки более грубоватое, да. И вот она говорит: мы маленькими кусочками, а если, говорит, нас, не дай бог, кого-то видели, что дает выше нормы, это каралось, даже была статья. Да, то есть за это человека наказывали. Потому что это было убийством этих детей. Представляете себе? То есть внешне, представьте себе, голодные, очень страшно измученные детки. И им нельзя дать лишний кусочек. Не то что кусок, кусочек хлебушка. Казалось бы, внешне, но что за садизм?
1: Угу.
2: А это на самом деле была необходимая мера, чтобы этих детишек сохранить. То есть, видите, какой мотив один, и кто его не знает внешне, сказал, ну что там, что за издевательство такое, детям покушать не дадут, понимаете?
1: Да, но это не про зло, это не про злобу.
2: Я говорю о том, что очень часто какие-то внешние вещи люди, не зная мотива, воспринимают как недобрые. Хотя, например, есть определенные обстоятельства, которые именно, я скажу, может быть, неправильное слово, оправдывают те или иные поступки.
1: И нужно это тоже помнить
2: учитывать.
1: И
2: это
1: учитывать.
2: Нужно учитывать.
1: Тогда, говоря про вопрос нашей радиослушательницы о том, что она прочла в православном журнале, что гнев – это сила души, данная Богом для защиты, граница, ограждающая все, что нам дорого, от разрушения, от сил зла, можно сказать, что да, гнев.
2: Это природная способность человека, да. Причем эта природная способность человека, она была у него при творении. Но, во-первых, с учетом того, что человек искривился после грехопадения, гнев стал другим. А во-вторых, каким бы он был, если бы человек не пал, мы не знаем, потому что мы, к сожалению, такого опыта просто сегодня не имеем.
1: Отец Николай, тогда не могу не спросить тоже. Есть такое понятие, как человек гневливый.
2: Да.
1: Нужно ли тогда бороться с гневом, если он проявляется как-то деструктивно?
2: Оля, вот как раз это и должно быть оканчивающим, так сказать, тезисом нашего сегодняшнего ответа. Почему? Потому что одно дело гнев, который является природным.
1: Созидательный гнев.
2: Он, скажем так, праведный. Он может быть
1: нормальный
2: созидательным,
1: гнев.
2: Да.
1: Да.
2: Одно дело этот гнев, одно дело, когда мы говорим о проявлении человеком зла или совершении человеком, да, недоброго, разрушительного, деструктивного. И третий момент, который тоже я заметил, был в вопросе, если я правильно его понял и услышал, это как раз есть гневливость.
1: Угу.
2: Гневливость – это состояние человека, это не природное качество, в отличие от гнева. И это не творение в прямом смысле зла, которое вот мы обсуждали достаточно долго с вами сейчас. Гневливость – это вспыльчивость, говоря нашим сегодняшним языком. То есть человек постоянно, во-первых, нужно сразу признать, это вещь, которая очень сильно зависит от темперамента. То есть меланхолик взрывным практически в той степени быть не может. Ну, чаще всего. А вот холерик, например, запросто. Почему я об этом говорю? Потому что вот именно от устроения органического внутреннего

0: в этом формате.
1: Благодаря духовному попечению и молитве своего старца. Вот эта социально-психологическая основа русского самодержавия сохраняла свою действенность даже в период страшного кризиса в истории нашего Отечества в годы смуты начала 17 века, когда экономический базис московского государства оказался подорван, когда политическая система расшаталась и почти развалилась, именно духовно-нравственные факторы оказались той последней действенной силой, которая позволила спасти русский народ и его государство, казалось бы, уже на грани неминуемой гибели.
2: Земные ангелы Руси.
3: В летний день, в февральском серебре, в листопад или вешнее веселье, древний Кремль на часовой горе возлежит царевым украшением. Кремль рождался среди осенних дней под знаменьем огненной кометы, и 500 крылатых сентябрей канули с тех пор в безбрежность, в лету. Кремль рождался в смутном сентябре, службу уготовила держава, высится в часовой горе красота Отечества и слава. Кажется, о, русская земля, этот образ написал Всевышний. Здравствуй, брат московского Кремля, древний Кремль, что сохраняет Нижний. Юрий Адрианов.
4: Радиообраз. Прогноз погоды.
5: Сегодня в южной части региона ожидается малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 21 градус, ветер западный 2 метра в секунду. На севере области установится облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
6: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику. Александр Сергеевич Пушкин. «Станционный смотритель». Повесть читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: Станционный смотритель. Коллежский регистратор почтовой станции «Диктатор». Князь Вяземский.

0: Кто не проклинал станционных смотрителей? Кто с ними не бранивался? Кто в минуту гнева не требовал от них роковую книгу, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на грубость, притеснение и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик 14 класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда, ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность его диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя. Но если не случится лошадей, Боже, какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову. В дождь и в слякоть принужден он бегать по дворам. В бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал. Дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через 5 минут колокольчик, и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов. В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений ямщиков мне знакомы. Редкого смотрителя не знаю я в лицо. С редким не имел я дела. Любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени. Пока мисс скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров, коими не кстати пренебрегают господа проезжающие, можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6 класса, следующего по казенной надобности. Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями. В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через Энскую губернию по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за 2 лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что во мнении моем следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низости малодушия смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила «чин чина почитай» велось в употреблении другое. Например, ум ума почитай. Какие возникли бы споры? И слуги, с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести. День был жаркий. В трех верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю. «Эй, Дуня!» — закричал смотритель. «Поставь самовар, да сходи за сливками!» При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка», — отвечал он с видом довольного самолюбия, — «да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первый почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние, и, наконец, представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу, блудный сын стоит на коленях, в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это до ныне сохранилось в моей памяти, так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавеской и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет 50, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня. Она потупила большие голубые глаза. Я стал с нею разговаривать. Она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу. Дуне подал я чашку чаю. И мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился, отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать. Дуня согласилась. Много могу я насчитать поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен. Вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика.
1: Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Стол и кровать стояли на прежних местах, но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его. Он привстал. Это был точно Самсон Вырин, но как он постарел! Пока не собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину и не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» — спросил я его. «Мы с тобою старые знакомые».
0: «Может статься», — отвечал он угрюмо. «Здесь дорога большая, много проезжих у меня перебывало».
1: «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я.
0: Старик нахмурился. «А Бог ее знает», — отвечал он.
1: «Так, видно, она замужем», — сказал я.
0: Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную.
1: Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив, вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.
0: «Так вы знали мою Дуню?» — начал он.
1: «Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была? Бывало, кто не проедет, всякой похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать или отужинать, а в самом деле, чтоб только на нее подоле и поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался, что прибрать, что приготовить, за всем успевал. А я-то, старый дурак, не нагляжу, сбывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни? Я ль не лелеял моего дитяти? Уж ей ли не было житье?
0: Да нет, от беды не отбожишься. Что суждено, тому не миновать. И тут он стал подробно рассказывать мне свое горе.
1: 3 года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голос и нагайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом, не угодно ли будет ему что-нибудь покушать. Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел, он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего. Но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти, лежащего на лавке. Ему сделалось дурно. Голова разболелась. Невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать Вес за лекарем.
2: Вы прослушали первую часть повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» в исполнении народного артиста России Александра Познанского. Запись из личного архива Александра Познанского.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Песок и камень. По пустыне шел караван. Нестерпимо палило солнце. Песок, гонимый ветром, заставлял уставших путников прикрывать глаза. Внезапно юноша, который первый раз шел в караване, показалось, что впереди замаячил оазис. И он закричал: «Я вижу воду! Вода!» Его спутники встрепенулись и жадно впились глазами в ту точку, куда указывал новичок. Но уже спустя мгновение разочарованно опустили головы и молча продолжили путь. А сын проводника каравана, молодой и дерзкий, насмешливо закричал: «Эй ты! Это мираж! Какой же ты глупый!» Эта насмешка, сказанная к тому же во всеуслышание, больно ранила юношу. Какое-то время он шел, понурив голову, а потом задержался на минуту и написал на песке: «Сегодня человек меня обидел». Сын проводника, то и дело объезжавший караван, увидел эту надпись, но на этот раз промолчал. Так они шли еще 3 дня и 3 ночи, изнывая от дневного зноя и прозябая от ночного холода. Наконец, караван приблизился к селению, где уставших путников ждали вода и отдых. Наутро юноша встал раньше всех, чтобы посмотреть на восход солнца. Однако едва он сделал пару шагов, как под ногами прошелестела змея. Вероятно, он нечаянно ее потревожил. Он знал, что укус этой змеи смертелен, и замер, потому что был неопытен и не знал, как вести себя. А вот сын проводника, случайно оказавшийся поблизости, конечно, знал. Он схватил палку и стал стучать ею по земле. Змея

0: Да, сын проводник, антагонист многих грибных заболеваний, в том числе и мучнистой росы. Не скажу, что мучнистой росы совсем не будет, но в некоторые годы это удается избежать только благодаря тому, что замульчирован куст вот этим вот сеном.
1: Ошибки садоводов.
0: Ошибки, которые связаны с выращиванием крыжовника. Я уже сказала про обрезку старых веток, про обрезку лишних веток. Но еще бывает, что куст крыжовника очень низко расположен к земле. Вот эти веточки наклоненные такие. Там и проветривание под этим кустом очень слабое. Плюс ко всему еще, если этот куст вот такой низкий, под ним и сорняки убирать плохо. Такое положение тоже ведет к тому, что мучнистая роса сильно развивается. Все низкорасположенные ветки нужно убирать. Не обязательно их срезать целиком до основания земли. Можно перевести на сильно развитую почку или хорошо развитый побег. И тогда вы укорачиваете где-то примерно наполовину эту ветку, и у вас из этой сильной почки выстреливает новый побег, который уже направлен куда-то более высоко, более вертикально расположен. Кустик ваш приподнимается, вы получаете доступ к его корневой системе, то есть вы убираете там сорняки, и тогда куст хорошо проветривается, и меньше вероятность того, что он заболеет мучнистой росой.
1: Огород без хлопот.

0: слушаете «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: «Ребята с нашего двора».
0: Автор.
1: Композитор Игорь Матвиенко. Стихи Александр Шаганов.
0: Песня «Ребята с нашего двора» была написана композитором Игорем Матвиенко на стихи поэта Александра Шаганова и вошла в пятый студийный альбом группы «Любэ» под названием «Песни о людях». Он увидел свет в декабре 1997 года. Песня стала одной из лучших на этом альбоме. Ее популярность привела к созданию одноименного памятника в Люберцах, где также находится и сам памятник-скульптура «Дуся Агрегат», которая стала символом другого хита группы.
1: Исполняет группа «Любэ».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Нельзя отказываться от благ цивилизации. Нужно ими пользоваться. Например, такой незаменимой вещью, как водопровод. Люди так бы и жили в грязи, если бы не он. Так давайте же воздадим ему должное. Впервые о создании системы подачи и отвода воды задумались древние римляне. Почему? Потому что Рим был самым населенным городом. Там проживало до 1 000 000 человек, и каждому из них нужна была вода. Для строительства водопровода в Риме использовались денежные средства и материалы, захваченные во время военных походов. Содержался же римский водопровод за счет налогов за использование водой. Само собой, первыми такие налоги платили общественные бани. Строительство римских акведуков, как тогда называли водопровод, происходило так. Сначала находили источник воды, расположенный высоко над уровнем моря. Вокруг него выкапывали большое водохранилище. В город вода поступала по надземным водоводам или спрятанным под землей трубам. Для их производства использовали глину, дерево или свинец. Римляне тогда просто не знали, насколько вреден свинец.
2: Интересный факт. Первые водопроводные сети в России появились в XI-XII веках на землях Великого Новгорода. Они были выполнены из труб, изготовленных из дерева. В Москве первый водопровод появился в начале XIX века. Его протяженность составляла 16 километров, а вода поступала самотеком из мытищ.
1: Подземный водопровод старались ввести в мягкой почве, для чего копались небольшие каналы, выложенные камнем, а сверху закрытые сводами. В случае встречи водопровода с твердыми породами канал рубился прямо в скале. Через равные расстояния в водопроводе делались вентиляционные отверстия, не позволяющие воде испортиться или пропитаться неприятными запахами. Использованную воду по водосточным каналам сливали в Тибр. Водопроводы, которые строились над землей, использовались также в качестве мостов через реки, овраги и другие препятствия. Строительство первого в истории водопровода в Риме завершилось в 312 году до нашей эры. Его главным строителем был Аппий Клавдий, знаменитый также тем, что построил первую в Риме дорогу. Главным плюсом водопровода стала доступность воды для всех слоев населения. Государство же получало существенный доход за счет налогов. Сегодня водопровод – это незаменимая часть городской жизни. Люди, конечно, могут прожить без водопровода, но с ним все же лучше.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на Театральной площади. Предлагаю оглядеться вокруг. Городской театр, как и многие здания в нашем городе, появился благодаря 16-й Всероссийской промышленно-художественной выставке. Готовясь к ее открытию 7 мая 1894 года, город заказал проект театрального здания главному архитектору императорских театров Шредеру. И уже 15 мая 1896 года на сцене театра открылись праздничные торжества премьерой оперы Глинки «Жизнь за царя», где в главной партии блистал молодой Шаляпин. С осени того же года и по сей день театр существует как драматический, а площадь вокруг него получила название «Театральная». У входа в Нижегородский драматический театр на скамейке присел передохнуть бронзовый Евгений Евстигнеев. Именно в этом театре начиналась карьера известного актера. Памятник установили к 80-летию Евстигнеева в сентябре 2006 года. На Театральной площади есть памятник выдающемуся литературному критику Николаю Александровичу Добролюбову. Этот уголок города неразрывно связан с его жизнью. Недалеко от театра на улице Пожарского находился дом, где он родился. Чуть дальше на Лыковой дамбе была усадьба семьи Добролюбовых, где публицист провел свои детские и юношеские годы. Рядом с Театральной площадью действовала Никольская Верхнепосадская церковь, настоятелем которой был отец Николая Добролюбова Александр Иванович. Рядом с памятником Николаю Добролюбову стоят две необычные скамейки. Одна из них, скамья примирения, была открыта в конце 2012 года. Эта скамья сделана по аналогии со многими городами России. На нее можно присесть, отдохнуть или сфотографироваться. А в 2014 году в Международный день блогера была открыта скамейка блогеров. Это первый в России арт-объект, посвященный блогосфере. На пересечении улиц Пискунова и Пожарского стоит дом когда-то известного в городе домовладельца и торговца чайным товаром Щелокова. Построен в 1908-1909 годах. В настоящее время на его фасаде можно увидеть единственный в стране латунный памятник объявлению. Текст объявления гласит: «Меняю английское детство, крабские развалины, школьная команда по регби, лондонский музей детства, стрижка под Элвиса на детство, проведенное в России. Велосипед «Орленок», школа с продленкой, содовая, розочка пирожного в Чите в 1951 году». На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом 500 000 аэропланов. Дирекция завода Форда в Соединенных Штатах обратилась к президенту Кулиджу с предложением выработать закон о свободном воздушном сообщении и о создании по всей стране посадочных аэродромов. В своем докладе Форд предполагает производить ежегодно до 500 000 аэропланов, которые он будет отпускать в рассрочку при стоимости каждого аэроплана в $300. Доллар – 1 рубль 94 копейки. При такой дешевизне каждый отдельный полицейский пост или военная часть будет иметь свои собственные аэропланы. Кроме того, все частные лица смогут вместо дешевых и популярных автомобилей Форда иметь аэропланы. На это предложение Форда живо откликнулись. В течение первой недели по предварительной записи заказано 400 тысяч аэропланов, к постройке которых будет приступлено после удовлетворения правительством требований и предложений Форда. Раскопки в Помпеи все еще продолжают обнаруживать весьма интересные и ценные произведения древнего искусства. Среди последних находок особенно выделяются 4 бронзовых статуэтки уличных торговцев, выставляющих свой товар. Статуэтки эти изображают летучих продавцов пирожных и сладостей. В высоко поднятой левой руке они несут большой 4-угольный поднос, на котором нагромождены пирожные, пряники и прочее. Правой же рукой они держатся за горло, как бы подчеркивая вкус товара. И интересно, что почти такие же жесты наблюдаются еще сейчас у пирожников Южной Италии, бегающих по улицам Неаполя и чмокающих языком, чтобы рекламировать товар. Статуэтки отличаются изысканной художественностью работы. В Австрии изобретено новое свободно сгибающееся стекло. Оно совершенно прозрачно, не горюче и, если его бросить, отскакивает от пола, как резиновый мяч. По стране. Кинофиксация деревни. В результате все возрастающего спроса на кино со стороны деревни в Москве основано акционерное общество «Селькино». В его задачи входит производство дешевых, полезных и понятных кинокартин и киноаппаратуры для деревни, укрепление и развитие кинопромышленности, специализирующейся для деревни в СССР, организация деревенских кинотеатров и выпуск по заранее установленным маршрутам кинопередвижек. Кино для деревни должно быть не только средством развлечения, но и полезным новым орудием в хозяйственной жизни деревни. В настоящее время деревенский кинорынок имеет до 2000 аппаратов. Сколько сельди съедает СССР? В прошлом году общий улов сельди по СССР, не считая Дальнего Востока, составил 9565 пудов. Вместе с ввезенной заграничной сельдью мы имели 11500 пудов сельди в высоленном виде. В этом году заготовка сельди также без Дальнего Востока дала 7 миллионов пудов готовых товаров на 3,5 миллиона меньше, чем в прошлом году. Москва и ее район являются основным и наиболее емким сельдяным рынком в СССР. В прошлом году на московском рынке было продано 2635 пудов сельди, что составило примерно 20% общего количества сельди. Из этого количества сама Москва съела 1500 пудов, то есть 13-14% общего потребления сельди в стране.
3: Губернская хроника.
4: Содействие развитию Сберкас. В Сормове организована комиссия содействия делу развития Сберкас которая обращается к профсоюзным организациям и сельсоветам по оказанию, возможно, широкой популяризации значения трудовых касс. В санатории «Ройка». В санатории детской школы губздравотдела «Ройка» в настоящее время проводятся большие работы по переоборудованию санатория. Заключена постановка прачечной и предположено приступить к постройке летнего и зимнего солярия, рассчитанного на 120 человек. Предположено, кроме того, произвести электрификацию санатория и прилегающей к санаторию деревни Ройка и других окрестных деревень, выстроить водолечебные башни и провести канализацию. Смета на эти работы составлена в сумме около 90 тысяч рублей и послана на утверждение в Наркомздрав. Шахматы. За последние годы шахматы в СССР получили широкое распространение и стали достоянием широких масс трудящихся. Во всех губернских городах под лозунгом «Шахматы – средство интеллектуальной культуры и развития общественности» ведется настойчивая и энергичная работа в области популяризации шахмат среди рабочей и учащейся молодежи. Организовываются шахматные курсы, шахматные съезды общегубернского масштаба, в уезды посылаются шахматные инструктора. У нас же в Нижнем Новгороде ничего вот такого нет и в помине. Вот уже 2 года, как шахматная жизнь здесь медленно и неуклонно умирает. Правильно ли это? Балахна. В уставе любой из наших профорганизаций ясно и определенно сказано, что член Союза имеет право решающего голоса на общих собраниях, независимо от его служебного положения. Но не так об этом думает рабочком Центра Бумстроя. Недавно на состоявшемся предвыборном собрании руководителей рабочкома лишили права голоса группу десятников, членов профсоюза. На вопрос «почему?» десятникам ответили, что вообще они как десятники голоса не имеют. «Наши десятники не подрядчики, а служащие. Теперь они в затруднении. Рабочком в защиту их не берет». Сунулись они в инженерно-техническую секцию, там им любезно указали на рабочком. Правильно ли поступил рабочком Центра Бумстроя?
2: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: О хранении еды и о пополнении запасов в городской усадьбе мы с вами поговорили. Представление имеем, но нужно обратить внимание на то, что еда едой, а кроме продовольствия, в большом состоятельном доме много чего должно было находиться в пользовании. Посмотрим, какие рекомендации домострой давал на этот счет. А в клетях и в подклетях и в анбарях устроите всякое порядня, то есть порядок. Смотрим, какой. Платье ветшанное и дорожное, и служни, и полсти, и епанчи, и шляпы, и рукавицы, и ковры, и попоны, и войлоки, и седла, и саадаки с луки и стрелами, и сабли, и топорки, и рогатины, и пищали, и узды, и остроги, и плети, и кнутье, и вожжи, моржовые ременные, и шлеи, и хомуты, и дуги, и оглобли, и лен, и верви, и ужища, и мыло, и зола, и ветшаны всякой запасы, и обрезки, и останки, и ветшаны и новые, и плотяные, и кожаные, и железные обломки всякие, и гвоздиё, и чепи, цепи, то есть, и замки, и топоры, и заступы, и всякой железной запасы, и всякая рухлядь. В данном случае под словом «рухлядь» подразумевается не так, как мы сейчас понимаем. Рухлядь – это что-то такое уже ненужное, отношенное на выброс. Нет, имеется в виду мягкие предметы, в первую очередь одежда. И все то разбирайте, что пригоже, в коробьях положите или в бочках. Иное и по грядкам, имеется в виду не по грядкам по огородным, а там, скажем, по порядку, кучками. Иное в коробях, где что пригоже, тут-то и устроите. В сухе и в покрытии от мышей и от мокра, и от снегу беречь, и от всякие пакости. И все бы было в письме, сколько чего нового и сколько ветшаного, а что попортилось, что починивайте, и всегда бы было готово всякий запас, как попытают. Ну, как попытают, как спросят, потому что данные рекомендации для ключника, то есть для человека, который ведет хозяйство у владельца усадьбы, значит, как только хозяин усадьбы потребует отчет об этой работе, чтобы у него все это было готово, как попытают. А в иных подклетях и под сени, и в анбаре устроите сани, дровни, телеги, колеса, дуги, оглобли, хомуты, рогожи, пасконные вожьи, лыка, мочала, веревки, лычные оброти, тяжи, шлеи, попоны, иной дворовый запас конской, где пригоже поставили или положите и повесите. А лучшие сани – воз, колымага, укрути на подкладках, и все бы было бережно и в суше за замком. А в ином анбаре – бочки и мерники, цепники, корыта, желобы, фляги, сито, решета и всякая порядня поваренная и погребная, о которой бочки и всякое судно попортилось, или обручи огнили, или свалились, и то велите – окрепите, и дна поправите, и переделайте, и обручи новые наколотите. Все бы то было готово, переделано наново, и выпарено, и вымыто, и высушено, чтобы ни гнилью, ни блесенью, ни затхлую не пахнуло, ни дрожбы, ни хмелины, ни засушены, ни загнились. Как которое судно понадобится, ино было готово. А дубник в запасе держате, что почините или сделайте. А ветшаная бочка и извары, и высоток, донцы, дощечки боченные, и всякое судно, что было попрятано, и все то ся пригожает на худую потребу, и ты доброго не портишь. Вот подведем итог тому, о чем мы узнали. Во-первых, обращаю ваше внимание на то, что хранится в доме. Здесь идет и какие-то необходимые, и конская упряжь, и одежда, и сосуды различные для хранения запасов, все, и тканые обрезки, и дровяные обрезки. Но абсолютно все, включая ветшанное, то есть уже изношенное, вышедшее из употребления. И смысл всего заключается в следующем. Все должно быть по порядку разложено, учтено, периодически должно проветриваться, просушиваться, чтобы не загнивало, не покрывалось плесенью. И все, что уже вышло из употребления, на худую потребу, то есть вот на какой-то отдельный случай, чтобы, если понадобится, можно было использовать. А ты доброго не портишь. То есть новое, то, что еще в основной работе, оно будет дольше служить. Вот опять здесь это не скаридность. Это просто основа понимания бытового поведения, бытовой жизни. Я бы назвала это одним словом. Это разумная бережливость. Причем я хочу обратить внимание, речь идет, даже судя по перечислению того, что в доме вводится и должно храниться, об очень состоятельном человеке. Обращу внимание на то, что здесь упоминается оружие, лук со стрелами, сабли, топорки, рогатины, пищали. Такой набор вооружения себе бедный горожанин просто не мог позволить. Он даже, наверное, и не мечтал о таком. И при всем при этом речь идет о том, чтобы не было расточительства. Все должно быть на своем месте. И ветшанное, то есть уже старое, поношенное, если речь идет об одежде, и какая-то уже попорченная посуда, она могла бы использоваться в каком-то конкретном случае еще раз. Это бережливость, очень хорошее качество, которое, как мне кажется, в наш потребительский век, оно оказывается, по крайней мере, на мой взгляд, невостребованным. И поэтому подчас у нас бывает очень много вещей, нам хочется их постоянно менять, у нас не хватает времени вот так вот следить за состоянием и своего гардероба, и того, что находится в доме. Ну, может, я ошибусь, но я бы сказала так, на свой взгляд. И в конце концов мы становимся пленниками этих вещей, а не хозяевами. Не мы ими управляем, а они нами. А наши предки умели обращаться с вещами и тогда, когда их было мало, и тогда, когда у них их было много.

0: новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.

Суздаль Боголюбова. Много паломнических поездок можно совершить из Нижнего Новгорода вместе с паломническим центром Нижегородской епархии. И одно из таких мест находится во Владимирской области. Это город-заповедник Суздаль. Город старинный. Основан он не позднее конца X века. Город расположен на реке Каменке, притоке Нерли, в 26 километрах к северу

0: от Владимира. Входит в Золотое кольцо России. Ехать туда из Нижнего Новгорода далековато, около 4 часов, но оно того точно стоит. Суздаль – это город-музей. Сейчас в городе 60 храмов. Еще 14 были уничтожены в советское время. Там 5 монастырей, 250 памятников архитектуры, 11 лугов, как достопримечательность, и 9 тысяч горожан. Помимо ослепительной красоты и интереснейшей истории, эти шедевры являются хранителями множества православных святынь. Вначале паломники прибывают в Свято-Покровский действующий женский монастырь. Там можно поклониться мощам Святой Софии Суздальской. Затем посещение Ризоположенского женского монастыря. Еще путешественников ждет Суздальский Кремль и собор Рождества Богородицы. Также паломники посещают храм Успения Пресвятой Богородицы. Святыни церкви – это мощи святого Арсения, икона с частицей святых мощей святого Ефимия Суздальского. В свободное время можно будет прогуляться по торговым рядам, а затем посетить Свято-Васильевский монастырь. Далее в программе переезд в Боголюбово, а там обязательно подойдете и приложитесь к чудотворной иконе Божией Матери Боголюбская. Обязательно отправляйтесь в Суздаль, одевайте в поездку удобную обувь и одежду. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: слушаете «Радио Образ». Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Дуэли.
1: Одним из важнейших явлений быта пушкинской поры были дуэли. Дуэльный ритуал и связанные с ним нормы этикета позволяют правильно понять поступки и мысли не только исторических лиц, но и литературных героев. Обычай решать вопросы чести посредством оружия восходит к средневековым рыцарским поединкам. Дуэль всегда запрещалась и королевскими указами, и церковью, но общественное мнение, которое Пушкин называл «пружиной чести», неизменно выступало на стороне дуэлянтов, и государство было не в состоянии искоренить этот обычай. В России первые дуэли вошли в дворянский быт в Петровскую эпоху вместе с другими европейскими обычаями. Возможность защищать свою честь на дуэли являлась исключительно привилегией дворянства. Поединок между дворянином и представителем другого сословия был невозможен. Дворянин прежде всего защищал свое человеческое достоинство. Он твердо знал, что никто не смеет его безнаказанно унизить или оскорбить. Публичное оскорбление неизбежно влекло за собой дуэль, но публичное же извинение делало конфликт исчерпанным. Оскорблять и не драться, по выражению Пушкина, считалось пределом низости. С того момента, как человек, считавший себя оскорбленным, требовал удовлетворения, в дело вступали секунданты. Противники уже не имели права встречаться и вести переговоры. Секунданты прежде всего обязаны были сделать все, чтобы разрешить конфликт мирно, включая последний призыв к примирению уже на поле боя. Если примирение оказывалось невозможным, секунданты вырабатывали условия будущей дуэли. Характер дуэли должен был соответствовать степени оскорбления. В некоторых случаях можно было удовлетвориться демонстрацией боя, ритуальным обменом выстрелами или ударами шпаги, без намерения пролить кровь. Более серьезное оскорбление полагалось смыть кровью, то есть поединок должен был закончиться первым ранением. Обидчика или обиженного не имело значения. Наконец, оскорбление могло быть признано смертельным, и в этом случае поединок мог быть завершен только гибелью одного из дуэлянтов. Дуэли в России отличались исключительной жестокостью условий. Дистанция между барьерами обычно составляла 10-15 шагов. Это примерно 7-10 метров. Были даже дуэли без секундантов и врачей, один на один. Так что зачастую поединки заканчивались трагически. Пушкин дрался на дуэлях много раз, но оставался невредимым. И сам он, будучи превосходным стрелком, ни разу не задел пулей своего противника. Один из его противников, офицер егерского полка Старов, после двух выстрелов с каждой стороны сказал, что Пушкин так же хорошо стоит под пулями, как и пишет стихи. Эта кишиневская дуэль закончилась объятиями дуэлянтов. Жестокие условия последней дуэли Пушкина не оставляют сомнений в том, что она была рассчитана на смертельный исход. Первым выстрелил, как известно, Дантес. Он знал, что Пушкин отлично стреляет и хочет его убить. После дуэли Дантес был немедленно уволен из гвардии, разжалован в рядовые и выслан из России. Он был страшно напуган, не ожидал, что так легко отделается, и отправился за границу так поспешно, что за 4 дня умудрился проделать 800 верст пути. Несколько лет он тихо сидел в своем имении в Эльзасе, а позже оправдывался, говоря, что не знал, каким великим поэтом был Пушкин. Верная ему Екатерина Гончарова отправилась в изгнание вместе с мужем. Она родила ему 4 детей и умерла после родов в 1843 году, на 7-м году замужества. А барон Дантес, весьма обеспеченный человек, еще долго потом судился с Гончаровыми из-за ее мизерного наследства. Он был членом французского парламента и дожил до глубокой старости.
2: Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный, но дымится соль чудесный, блещет тучка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет, ты себя в счастливце прочишь. А при грозном жить не хочешь, не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе, хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме.

завидуй никому крепкие тесные объятия. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять.

0: никому. Радио Образ. Доброе радио.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 2020 год для всех нас оказался годом невероятно тяжелым. Не только потому, что мы пережили вот эту пандемию. 2020 год оказался годом уходов. Страшно открывать новости, смотреть новости, потому что обязательно в строке читаешь, что опять кого-то с нами не стало. Опять кто-то от нас ушел, нас покинул. По разным причинам. И вот сегодняшний наш разговор как раз будет посвящен тому, что мы поговорим об одном из таких уходов и как этот уход был оплакан. В 1926 году Борис Леонидович Пастернак написал стихотворение, посвященное Ларисе Рейснер, памяти Ларисе Рейснер. Вот это стихотворение. «Лариса, вот когда посожалею, что я не смерть и ноль в сравнении с ней. Я прозузнал, чем держится без клею живая повесть на обрывках дней. Как я присматривался к материалам. Валились зимы кучей, шли дожди, запахивались вьюги одеялом с грудными городами на груди. Мелькали пешеходы в непогоду, ползли вазы за первый поворот, года по горло погружались в воду, потоки новых запружали брод. А в перегонном кубе все упрямее варилась жизнь и шла постройка гнезд. Работы оцепляли фонарями при свете слова, разума и звезд. Осмотришься. Какой из нас не свален из хлопьев и из недомолвок мглы? Нас воспитала красота развалин. Лишь ты превыше всякой похвалы. Лишь ты, на славу сбитая боями, вся сжатым залпом прелесть рвалась. Не ведай жизнь, что значит обаяние, ты ей прямой ответ. Не в бровь, а в глаз». Ты точно бурей грацией дымилась, чуть побывав в ее живом огне. Посредственность впадала вмиг в немилость, несовершенство навлекало гнев. Бреди же вглубь предания, героиня. Нет, этот путь не утомит ступни. Ширяй, как высь, над мыслями моими. Им хорошо в твоей большой тени. Вот посмотрите, как передано в этом стихотворении ощущение движения времени. А вот это восстановление времени, того, как время формируется, и как формирует историю, формирует человека. И получается, что вот в этом времени присутствует герой, присутствует личность, которая эпоху и время определяет и как бы не просто окрашивает своим присутствием, но в самом себе выражает саму суть и времени, и эпохи, ну и, может быть, бытия и вечности. Прощаясь с Ларисой Рейснер, Пастернак говорит: «Бреди же вглубь предания, героиня». Да, героиня в жизни, она становится и вот еще героиней предания, героиней легенд. И действительно, она станет преданием, станет личностью легенды. Раньше буквально культовой была оптимистическая трагедия Всеволода Вишневского, написанная в 1932 году. По этой трагедии был снят фильм, в нем одну из главных ролей играл Вячеслав Тихонов, фильм легендарный. А сама пьеса была больше 120 раз поставлена в разных театрах страны и была очень популярна на подмостках зарубежных театров. Надо сказать, что даже Товстоногов поставил эту пьесу, рассмотрев в ней вот такой абсолютно античный накал страстей. Автор этой пьесы, Всеволод Вишневский, был пулеметчиком у Волжской флотилии. Позже он служил, например, в Первой конной армии. Но вот эти впечатления, вот это переживание гражданской войны здесь у нас на Волге, да, когда он был пулеметчиком этой Волжской флотилии, в оптимистической трагедии и нашли отражение. Действие там происходит на военном корабле, который захвачен и в котором преобладают такие анархистские идеи. И вот на этот корабль приходит комиссар, молодая красивая женщина, которая должна анархистов превратить в коммунистов. Ей это удастся, она это сделает. Да, она сумеет создать вот эту новую идеологию на этом корабле. Она вступит в противостояние с вожаком. Этот старый бывалый матрос, по сути, свой анархист, который и манипулировал всем экипажем. Потом разойдется на цитаты в разных вариантах, в том числе иронических. Вот эта сцена, когда комиссар приезжает на этот корабль, и когда обозначается это первое противостояние с вожаком. Представьте, да, корабль, на котором все эти революционные матросы разных политических и идеологических убеждений. И вдруг на этом корабле появляется прекрасная молодая красивая женщина. Сами понимаете, это вызывает и определенные скабрёзности. Ее обступают, что-то шутят, пытаются загнать в угол. Но жесткий комиссар достает револьвер, убивает одного из матросов и произносит ту знаменитую фразу, которая потом растиражируется, повторяю, в том числе и в иронических контекстах. Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? Вот эта абсолютная решительность, вот это умение противостоять стихии, да, и такая жесткость, и вот это на самом деле станет основным конфликтом этой оптимистической трагедии, конфликт сознательного и стихийного. Не случайно, когда Вишневский писал эту пьесу, он думал, как ее назвать, и вот варианты были «Да здравствует жизнь», а второй вариант названия был «Из хаоса». Вот так, как из хаоса рождается вот эта организованная группа. Но это трагедия. Понятно, что все погибнут на этом корабле. Белые этот корабль захватят, победят. Важно то, как уходят вот эти люди, ставшие героями. Они присягают на верность Октябрьской революции и отправляются на казнь. И последние строчки пьесы такие. Комиссар спрашивает, есть ли смерть для нас? Матросы отвечают, нет смерти для нас. Они уходят в бессмертие, потому вот эта трагедия оптимистическая, да, когда из хаоса создается что-то новое. Вот прототипом этого персонажа, персонажа комиссара, как раз и стала Лариса Рейснер, которая на самом деле была и разведчиком, да, и участвовала вот в этих сражениях здесь, в нашем Поволжье, и была таким очень серьезным участником гражданской войны. Вы помните, стихотворение, написанное Пастернаком, было в 26-м году, тогда, когда гражданская война давно закончилась. И после гражданской войны Лариса Рейснер себя проявляла как активный строитель этой новой жизни. В 26-м году ее действительно не станет, то есть ее финал будет реально не героический. Надо сказать, что очень многих современников вот этот финал, то, как она ушла из жизни, обескуражил, потому что она выпила некипяченного молока, заразилась брюшным тифом, вместе с ней вот также заразились этим тифом мать и брат, но они выжили. А Лариса Рейснер, здоровье было подкошено всеми этими боями, вот видно, она вот так вот и ушла. Поэтому вот такой негеройский уход, он, повторяю, очень многих обескуражил. В одном из некрологов даже так формулировалось. Ей нужно было помереть где-нибудь в степи, в море, в горах, с крепко стиснутой винтовкой или маузером. То есть так, как вот в этой оптимистической трагедии, которую позже создаст Всеволод Вишневский, а она уходит, ну, вот как-то очень по-бытовому, от какой-то этой инфекционной болезни. Современники понимали, что уходит целая эпоха, уходит удивительно цельная, красивая, невероятно талантливая личность. Ей всего шел 31-й год, то есть абсолютно молодая, полная жизни и на самом деле уже многое успевшая сделать. Михаил Кольцов, например, вопрошал, зачем было умирать Ларисе? Великолепному, редкому, отборному человеческому экземпляру. Надо сказать, что Варлам Шаламов, создатель этих удивительных, трагических колымских рассказов, тоже оставил воспоминания о Ларисе Рейснер. Он любовался ею со стороны, вот, вероятно, был таким как бы тайным воздыхателем. Он пишет: «Молодая женщина, надежда литературы, красавица, героиня гражданской войны. 30 лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не верил». Но Рейснер умерла, похоронена на 20-м участке Ваганьковского кладбища. И вот эта смерть всех, кто знал Рейснер, вот такую полную жизни, энергии, да, созидательного начала, просто потрясла всех. Появляется целый ряд мемуаров, в которых обязательно вспоминается Лариса Рейснер. Ну вот Лев Троцкий, например. «Ослепив многих, эта прекрасная молодая женщина пронеслась горячим метеором на фоне революции. С внешностью олимпийской богини она сочетала тонкий иронический ум и мужество воина. После захвата белыми Казани она под видом крестьянки отправилась во вражеский стан на разведку. Но слишком необычна была ее внешность. Ее арестовали. Японский офицер-разведчик допрашивал ее. В перерыве она проскользнула через плохо охранявшуюся дверь и скрылась. С того времени она работала в разведке. Позже она плавала на военных кораблях и принимала участие в сражениях. Она посвятила гражданской войне очерки, которые останутся в литературе. С такой же яркостью она писала об уральской промышленности, о восстании рабочих в Руре. Она все хотела видеть и знать, во всем участвовать. В несколько коротких лет она выросла в первоклассную писательницу. Пройдя невредимой через огонь и воду, эта паллада революции внезапно сгорела от тифа в спокойной обстановке войны. Ну, а сын писателя Леонида Андреева вспоминает, что не было ни одного мужчины, который бы прошел мимо, не заметив ее. И каждый третий, и он замечает, статистика точно мною установленная, врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе. когда он шел с Ларисой Рейснер. Поэтому понятно, что вот когда соприкасаешься вот с такой буквально античной героиней, то она неизменно оставляет свой след в жизни человека. А вот если прочитать то, как они пишут в энциклопедиях, она вошла во все современные энциклопедии, все будет сформулироваться достаточно так сухо и скупо. Российская революционерка, журналистка и поэтесса, писательница, дипломат, участница гражданской войны в России, сестра востоковеда Рейснера. Но надо сказать, что Тинана была и дипломатом замечательно блестящим. С Федором Раскольниковым после гражданской войны их отправляют в Афганистан. И, как мы помним, Афганистан – первая страна, которая признала новое государство, которое появилось после того, как вот распалась эта Российская империя. То есть это первый дипломатический успех нашей вот отечественной внешней политики. И к нему, оказывается, причастна Лариса Рейснер. Ну а если вернуться к Пастернаку, он был знаком, конечно, с Ларисой Рейснер. Он был очарован ею как личностью, он с ней общался, у них были какие-то литературные пересечения. След, да, Ларисы Рейснер в его творчестве – это не только стихотворение, которое мы прочитали, в котором, как мы видим, передана вот эта великая тайна женщины, которая пришла в мир и этот мир вот красотой озарила. Помним, да, вот эту фразу «Ты точно бури грации дымилась». Если мир не знал, что такое грация, вот ты появилась, и он узнал. Да, вот эта преображающая сила красоты, которая с Ларисой Рейснер связана. И идея «Нас воспитала красота развалин», когда строчка вырвана из контекста, то мы что представляем? А мы сразу представляем какие-то руины, да, вот этих античных храмов, там, монастырей, дворцов и так далее. А это вовсе нет. Это руины времени. Вот то время, которое уходит, да, и то, что уходит вот в это, становится нашим воспоминанием, нашей памятью, и то, из чего слагается наш жизненный опыт, наш внутренний мир и наше отношение к жизни. Это вот как бы развалины и нашей прошлой жизни, и того прошлого, что было в культуре, да, вот эти руины, из которых созидается вот что-то новое. И вот как раз Лариса для Пастернака связана вот именно с этим. Но, повторяю, это не единственное стихотворение. Есть еще замечательный персонаж в романе «Доктор Живаго». Да, мы помним, одну из главных героинь там и зовут Лариса, Лара. И сам как раз Пастернак говорил о том, что прототипом для этой героини становится Лариса Рейснер. Он как раз пишет Варламу Шаламову: «Имя главной героини я дал в память о Ларисе Михайловне». Понятно, что портретные какие-то черты, да, это уже совершенно другая героиня и другой человек, который для Пастернака, ну, станет там главной любовью, да, жизни. Но имя он дает вот именно от этого реального исторического лица, от человека, который так активно себя проявил в истории. Ну вот, а что остается в этом стихотворении памяти Ларисы Рейснер? Пастернак чувствует, что с ее уходом потеряна возможность разгадки женской тайны в огромном мужском мире, а революционный мир – мужской мир, маскулинный мир, где, кажется, женской хрупкости нет места, да, вот все-таки это женское присутствие приходит, да, ей очень трудно жить в этом мужском мире, но она находит свой путь, она созидает свою личность, и даже вот в таких условиях. И вот на самом деле удивительный парадокс. Вот в этой спокойной Москве она себе не находит места. И вот так как-то сама судьба, да, заканчивает ее жизнь вот на таком удивительном взлете.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

Престольный праздник на Кукушкином болоте. Это деревня такая, Кукушкино болото. Кто назвал ее так и почему, неведомо. Никакого болота здесь нет и быть не может. Стоит деревенька на взгорочке, место сухое, солнечное. Вдали, километрах в трех, черная узкая полоска елового леса. Местная детвора облазила его вдоль и поперек, но и там никакого болота обнаружено не было. За клёквой деревенские отправлялись с утра пораньше первым автобусом по другую сторону железной дороги, там, чуть пониже, по болотистей и ягода родится. Но это особые любители, едут редко. А так все больше ходят по собственному ельничку. Там маслята, в придорожных кустах орех, а вокруг деревни, что ни бугорок, то обсыпная земляника. Кто рано встает, тому Бог дает. Ну ж, кто спать любит, тому земляничное варенье и соленые маслята только в гостях. А про кукушек даже старожилы не припоминают. Правда, одна старушка вроде настаивала. Куковали, но раньше, еще до коллективизации. Да ей веры нет, старой очень. Сейчас старушка-то приставилась, и миф о кукушках развеялся окончательно. Кукушкино болото – деревня тихая. Здесь живут в основном старики. Не сказать, что брошенные, у многих по городам да по районным центрам дети и внуки. Наезжают дети с внуками регулярно. Два раза в год сажать картошку и выкапывать. А на лето не очень рвутся. Деревня дальняя, к ней даже проселочной дороги путевой нет. От железнодорожной станции ходит один автобус в сутки. Если машиной, тоже неудобно. После дождя развозят дорогу. Надо исхитриться посоху, да разве угадаешь, если даже гидромедцентр норовит слукавить. Наобещает 140 солнц, а по факту облажные тучи. Так и живут старики на Кукушкином болоте. Летом копошатся в огородиках, держат кто покрепче скотину, а зимой закрывают плотнее свои натопленные избы, чтобы не выдувало тепло, и коротают дни и ночи в уже ставшем привычном одиночестве. Радио слушают, телевизор смотрят, очень переживают из-за дебаты в парламенте и за судьбу несчастных и искалеченных жизнью рабынь. Телевизор в деревенской избе хозяин. Если вдруг поломается, бежит старушка, сломя голову на край села к местному умельцу Степанычу и бухается с разбегу в ноги. Глянь, поди, что у него там заело. Степаныч не торопится. Продолжает свое дело, за которым застала его несчастная. То ли полено в печку подкладывает, то ли налаживает мышеловку, то ли допивает чай медленными глотками. «Через недельку зайду», — изрекает, наконец, Степаныч. Но это совсем не конец разговора, а только его начало. «Да мне сегодня надо. Сегодня ведь сам знаешь, какая серия про Марию. Я ведь не так прошу. За бутылку». У Степаныча ни один мускул не дрогнет. Он знает, что слово «бутылка» обязательно прозвучит. Он в деревне уже 30 лет, и ни разу не было сбоя. Да не сказать, что спился Степаныч. Он один и не сядет за стол. А дальше по накатанному. Вечером после починки зайдет к нему невзначай сосед, протянет целлофановый пакет с солеными огурцами. Хозяйка, мол, тебе передать велела. Степаныч знает, сосед пришел выпить. «Садись, у меня припасено в шкапике. Может, выпьешь?» Сидят, пьют, закусывают огурцами, говорят о политике, пока соседа не смотрят. Степаныч выходит на крыльцо и кричит поверх лопухов в соседские окна. «Забирай своего орла! Я инвалид, мне тяжелый поднимать врачи запрещают!» Соседка поносит Степаныча погаными словами. Он привычно огрызается. «Я его не звал, сам явился!» И идет спать. Два года назад по Кукушкину болоту прокатила весть. «Будем собирать подписи, чтобы вернули церковь!» В церкви-то уж много лет амбар, и амбар заброшенный, никому не нужный. Но купол целый, правда. Пара худосочных берез взгромоздилась на самой его верхушке. Да несколько кирпичей раскрошились от времени и упали в густую лебеду бывшего церковного двора. Церковь звалась Никольской в честь Николая Угодника. Престольный праздник был на Николу Летнего. Библиотекарша Настя Одинцова пошла по дворам с тетрадкой. «Кто за церковь? Расписывайтесь!» Все как один расписались. «Разве без церкви можно?» «Вон, по телевизору показывают, как праздник, все наше правительство чинно выстраивается в церкви со свечками. То тут, то там только и слышно. Церковь вернули, храм восстанавливается. А в Кукушкином болоте бегают по церкви крысы, да стены исписаны похабщиной.
Устроили собрание для протокола. Пусть вернут нам церковь. Не то время, чтоб святое место под амбар. Сидим, как кроты в норах. А так, как хорошо, пойдем, помолимся. Проголосовали единогласно. Настя отпечатала на машинке протокол, повезла его в райцентр, где уж открыли церковь и дали священника. Вскоре опять побежала по дворам Настя. Бегом в библиотеку на собрание. Приехал какой-то полномоченный. Хочет насчет церкви поговорить. Огороды побросали, пилку дров на зиму, пришли. Уполномоченный рассказал, что Никольский храм будет восстанавливаться, что, в отличие от других церквей, он в неплохом состоянии. Грязь вычистить, стены покрасить, потихоньку иконостас соорудить, к зиме отопление провести. И можно служить. Но без помощи прихожан не обойтись. Как, поможете возрождающемуся храму? А то как же, в нем моя мать венчалась, деду тут отпевали, и меня даст Бог. Деньги соберем, с миру по нитке голому рубаха. Что случилось с Кукушкиным болотом? Будто свежий ветерок пронесся над его низкими крышами. Сквозняком продернул затхлый воздух покосившихся изб. Старушки и те прямо помолодели. Забегали от дома к дому, шушукаются, отстегивают от своих кровных, собранных на похороны, по чуть-чуть на святое дело. Мужики, что покрепче, ходят кругами вокруг церкви, мнут сапогами лебеду, примериваются, с чего начать. Скоро и батюшка приехал, назначенный на приход Кукушкиного болота. Был он старенький и очень давний мой знакомый. Служил в небольшом рабочем поселке под Москвой. Матушку схоронил, дети разъехались. Уже за штат собрался на покой. Да уговорили в епархии принять этот деревенский приход. «Поскрепишь еще», — сказали. «Там на свежем воздухе и окрепнешь, Бог даст». Мы поехали с ним первый раз вместе. Дорога дальняя, очень волновался батюшка, как встретят, как примут. Я, как могла, успокаивала. Люди стосковались по духовной жизни. Для них ваш приезд, батюшка, праздник. По телеграмме подали нам к поезду транспорт, старую клячу Аиду. Аида прядала ушами и дремала в ожидании важных гостей. Поехали. Вел транспорт важный дед в очках и потертых джинсах Монтана. Он протянул батюшке руку, крепко ее пожал, представился. «Михаил Тимофеевич, очень рады, ждем не дождемся. Как звать изволите?» «Отец Василий». На взгорочке Кукушкиного болота и стояла она, Никольская церковка. Пока еще сиротливая, без креста, но уже прибранная, похорошевшая от свежей побелки и умытая теплыми дождями. Молебен Николаю Угоднику служили прямо на траве перед храмом. Клали поклоны до земли. Старушки в веселых новых платках поближе к батюшке. Мужики те сторонились, от смущения хмурили лица, покашливали. Батюшке отвели небольшую, но справную хатку. Жила в ней глухонемая баба Фрося. Да умерла, как 2 года. Огород, конечно, без присмотра, а дом ничего, жить можно. Повесили в красный угол иконки, пристроили лампадку. Батюшка, не привыкший к особому комфорту, был доволен. «Вот и поживу еще, вот и помолюсь», — приговаривал он, распределяя по вешалкам облачение. И остался отец Василий служить, а я на той же Аиде уехала к ближайшему поезду на Москву. Месяца через 3 получила от батюшки письмо. «Жив, не сказать, что здоров, но на все воля Божья. Храм осветили, да вот беда, нет никого в храме, не ходят». Поначалу-то ходили, вроде как игрушка была новая, а теперь игрушка надоела. Хожу по домам, зову, отмахиваются. Кто захворал, у кого печка не топлена, у кого огород не палит, а то и вообще пьяные. Пьют в Кукушкином болоте. Страшно пьют. Да и где не пьют. Недавно отпевала одну рабу Божию. Так мужики предупредили. Ты давай недолго, а то мне ешь с утра. А я-то знаю, что за стол не терпится помянуть. В проповеди, стараясь вразумлять, в воскресенье не работать, грех, в храм приходите. Нет, как воскресенье, так пошла по деревне гульба. Там поют, там дерутся. Вспоминаю, как трогательно прихожане свою церковь обихаживали. Занавесочки из дома приносили, иконки дедовские из сундуков доставали. Один раб Божий залез на купол крест ставить. Да, видно, сквозняком его прихватило, слег надолго. Я к нему с сочувствием, а он... Мне за Господа пострадать в радость. С тех пор и не был ни разу в церкви. А встретимся. Голову опустит и мимо, вроде не заметил.
Я ведь это тебе не в осуждении людей пишу. Как можно в осуждении? С болью пишу. Отвык наш народ от Бога. Научился без Него обходиться. Храм открывать вроде компании такая, а в храм прийти — труд. Стоять трудно, молиться трудно, поститься трудно. Оно, конечно, трудно, да разве тот труд не на твою собственную пользу? Вот, сестричка, мои скорби. Православный народ не идет в храм, хоть и прибран он теперь, обихожен. К сожалению, не новость для меня батюшкины слова. Обрядившиеся в новые чистенькие стены, в иконостасы, пахнущие свежей древесиной, стоят церкви, ждущие светлого праздника новоселья. Но много званных, да мало избранных, заждались. Пустая церковь — беда почти такая же, как и церковь-амбар. Пусто сердце, отвыкшее от Бога, противится, не дает ногам сделать несколько шагов к собственному спасению. Компании по открытию храмов, торопливые просьбы и требования передать Богу Богова, увы, очень часто не дают добрых плодов. Нет, храмы возвращают охотно, но не так уж и редко стоят вновь открытые церкви пустые. Нет прихожан, некому молиться, некому восстанавливать и поддерживать вновь открывшиеся храмы. Причин этому очень много. Иногда в храме некому служить. Священники сейчас на вес золота. Иногда, как отец Василий, они очень стары, даже беспомощны. Иногда приход состоит всего из трех человек и не может себя прокормить. Иногда люди идут просто к приглянувшемуся батюшке, сторонясь той церкви, что под боком. Но есть и главная тому причина, простая, как ясный день. Исцелиться от безбожия намного труднее, чем выбелить свежей побелкой церковную стену. Через полгода, когда потеплело и, по моим расчетам, подсохло, выбралась я опять в гости к батюшке на Кукушкино болото. На стук открыл сразу, засуетился, обрадовался, кинулся чайком угощать, а воды в ведре на донышке. Пошла за водой. Мимо колодца промчался на велосипеде паренек из наезжающих внуков. «Здрасте!» — крикнул на ходу. «Сегодня в библиотеке гуляют, праздник!» «Какой?» — спросил вдогонку. «Да разве услышат?» Попили чайку. День был постный. Батюшку угостил сухариками. Спросила, по какому поводу в библиотеке застолье. Пожал плечами, перекрестился. «Пьют. Беда страшная. Молюсь, да видно, стар стал. Силы не те, молитва не та». К вечеру отца Василия поднялась температура. Он прилег, а я стала искать что-нибудь жаропонижающее в его аптечке. Но там был только валидол и просроченные глазные капли. Пошла к соседям. Никто не открыл. Темные окна, нет дома. Еще в одну калитку ткнулась, но и там замок. Вспомнила: библиотека. Там торжество, все там. В библиотеке ярко светились окна. На ступеньках сидел Степаныч, грузно привалившись к дверному косяку. Рядом с ним хихикал щупленький старичок, видимо, рассказывал анекдот. Степаныч покровительственно улыбался. «Слышал, старье, поновей давай что-нибудь». Выбежала Настя, библиотекарша, раскрасневшаяся, нетрезвая, на розовой блузке свежее винное пятно. «Ой, гости, к празднику, заходите, заходите, сегодня день у нас особый». «Я по делу. Батюшка заболел. Ему бы аспирин. Найдем. А вы заходите. Это неуважительно не зайти». Зашла. Затхлый воздух, замешанный на винных парах и жирной закуске, лениво плавал над книжными стеллажами. Стеллажи были сдвинуты в сторону, а посреди библиотеки под большим портретом Маяковского стоял стол. Вернее, два стола, сдвинутые вместе, покрытые клеенкой. На столе жалко жались к тарелкам остатки сала, съежившийся сыр, несколько случайных кусков жареной курицы. Все остальное было съедено и выпито. Кукушкина развезло. Старушки одни дремали, поддерживая кулаками отяжелевшие головы, другие что-то запивали, нестройно, но сбивались. Махали раздосадованно руками, начинали снова. Оживились, увидев нового гостя, задвигали стульями, садили, налили самогоночки, выпей за праздник. «Какой?» Зашумели, засмеялись, заосуждали. «Ты что? А ведь вроде как верующая. Сегодня у нас на Кукушкином болоте престол, Николай Угодник. Храм-то у нас Никольский, а сегодня Николин день». А я и в календарь не заглянула. Стыд какой. Пришлось пригубить глоток теплой мутной жидкости. «Больше не могу, меня батюшка ждет». «А ты его приводи. Только он не пойдет. Он нами брезгует.
Все, говорит, не так живем, не по-божески. А кто сейчас по-божески? Никто. Всяк норовит урвать свое, а мы веруем. Мы праздник вот престольный собрались отметить. Каждый деньги сдавал. У Насти записано. Из дома всего нанесли, сама видишь. Толстая старуха в желтой вязаной кофте стала тыкать на раскурочный стол и заплетающимся языком провозгласила тост за нашего Николая, угодничка-чудотворца. Я вышла на улицу. За мной выбежала Настя. У меня дома есть аспирин. Сейчас вынесу. Вынесла. Мы пошли с ней в сторону батюшкиного дома. Настя торопливо делилась со мной деревенскими секретами. Вот собрались отметить праздник. Я ей предложила, что по нормам-то сидеть. Давайте по-человечески престол все-таки. Ты думаешь, все деньги сдали? Степаныч, тот на дармовщинку привык. Его телевизор избаловали. А бригадир жена сказала, сама не пойду и его не пущу. А я-то знаю, что она мне завидует. А мы с бригадиром, мы с ним друзья, понимаешь? Она опустила голову, потом заговорчески мне подмигнула. Я тебе только по секрету, а ты никому, хорошо? О дружбе Насти с бригадиром я слышала еще в прошлый свой приезд. Хорошо, пообещала. Никому. Батюшка лежал в сильном жару. Сегодня ж престольный праздник, напомнила я ему. Память Николая Угодника. В деревне престол. Что ты? Он испуганно взглянул на меня. Николин день через 2 недели, опомнись. Настя тихо ойкнула. Как через 2 недели? А мне сказали... Перепутал ты, Настя, перепутала. На престольный праздник служба у нас будет торжественной, с помазанием. Приходи. Что делать? Что делать, заухла Настя? А мы сегодня в библиотеке. Батюшка перекрестился на иконы, слабой рукой взял таблетку, запил водичкой и ничего не сказал. Настя ушла. Через несколько дней отцу Василию стало полегче, и я уехала в Москву, поручив Насте за ним приглядеть. А через 2 недели пришла телеграмма. Отец Василий умер. Сообщите родным. Настя. Это был день памяти святителя Николая Чудотворца и угодника Божия. Большой праздник. Престол в деревне Кукушкино болото.

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. К началу Великой Отечественной войны Нижегородская епархия, так же как и вся Русская Православная Церковь, была близка к уничтожению. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: При Сталине были возвращены многие храмы, монастыри. Открылась знаменитая Троице-Сергиева лавра, духовные семинарии и духовная академия. Все это стало служить, работать. Стали студенты, естественно, поступать, учиться. Были открыты богословские курсы после вот этой знаменитой встречи Сталина и Молотова с митрополитом Сергием, Алексием и Николаем Ярушевичем. Когда зашла речь о возрождении патриаршества, Сталин спросил, а какой же, говорит, титул будет у будущего патриарха? И Сергий ответил, «Всея Руси». То есть, если до этого патриархи имели титул «Всея России», то здесь вот Сталину очень понравилось вот это вот название «Патриарх Всея Руси». Да, он с этим согласился. Ну и также спросил он про кадровый вопрос, а как же, говорит, с кадрами? Хотя он прекрасно знал, где находятся все кадры, все в заключении. И как бы вот так вот посмотрел на патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия. И вот насколько был мудр этот человек. И он ему ответил, что да, вы знаете, вот Иосиф Виссарионович, мы готовим священнослужителей, а они становятся маршалами Советского Союза. Сталину это тоже настолько там понравилось. И он сказал, вы, говорит, приготовьте список, кого вам надо освободить, чтобы провести вот поместный собор и выбрать патриарха. Он ему еще даже сказал, а сколько вам времени понадобится? Сергий говорит, ну, месяца два-три. Там, говорит, а нельзя, говорит, большевистскими темпами это сделать в течение 2-3 недель? И вот напишите список. Да, Сергий написал этот список, но, к сожалению, из всего списка оказалось только 2 в живых. Остальные уже были расстреляны, скончались в лагерях. Но, тем не менее, собор был проведен, и собор избрал своим патриархом вот митрополита, патриаршего местоблюстителя Сергия Старогородского. Но, как мы знаем, что он скончался через 1.5 года, и на патриарший престол был избран митрополит ленинградский, новгородский Алексей Симанский. Его хиротония состоялась в 1945 году. При нем вот это взаимодействие правительства с церковью, оно как бы сохранялось. Но уже не было такого страшного давления, то, что было в 30-е годы. При Хрущеве все думали, что вот да, пришла вот знаменитая оттепель, вздохнули. Но к церкви, по сути дела, это отношения никакого не имело. Священники, они как бы нанимались на работу. То есть вот такой орган управления, как старосты, а староста храма, по сути дела, назначался исполкомом. И священник, он был просто на

0: духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь, почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит

«Соловки сегодня». Соловецкий архипелаг. Удивительная северная природа. Монастырь и его святые. Монастырь как крепость. Войны со своими и чужими. Царская тюрьма и ее знаменитые узники. Советский период. Слон и стон. Таковы Соловки. Место небесной святости и адских беззаконий. Господь уготовил этим каменным островам великую, но трагичную историю. Так же, как и всей России. Соловки продолжают манить путешественников, паломников, искателей древних загадок, ценителей суровой красоты северной природы. Так что же сегодня представляют из себя Соловки? Соловецкий монастырь, суровый и величественный, возвышается над узким перешейком, который соединяет Святое озеро и морской залив, бухту Благополучия. Его опоясывают грандиозные стены монастырского Кремля. Уже на западе восточными лучами открылся, освещен с высокими верхами причудных стен округ и диких камней град. Так описывал Михаил Васильевич Ломоносов в поэме «Петр Великий» то впечатление, которое производит с моря Соловецкий Кремль. Стиль торжественной оды вполне подходит для изображения этой картины. 8 боевых башен на площади 5 гектаров. Длина всех стен крепости – одна соловецкая верста, 1025 метров. В основании стены есть камни весом до 14 тонн. Средняя толщина стены – 6 метров. Высота – 7 метров. Высота башен – около 30 метров. По стенам крепости проложены ходы, соединяющие все башни. Внутри башен стоят пушки, а внизу – тюремные камеры монастырской темницы. Архитектурный ансамбль возрожденной обители включает в себя храмы, жилые и хозяйственные постройки, соединенные крытыми переходами. Путь к центральному двору пролегает через парадный вход монастыря – Святые ворота. В центре – соборный комплекс. Его доминирующие постройки – пятикупольный Свято-Преображенский собор и Успенский собор с огромной, занимающей около 500 квадратных метров, трапезной. Свято-Преображенский собор – олицетворение духовного величия Соловецкого монастыря – отличается монументальностью и лаконичной красотой. За его высокими стенами скрываются престолы, расположенные на разных ярусах. Практически лишены декора и фасады Успенской церкви, являющейся частью Успенского трапезного комплекса, вызывающее восхищение у современников, доминанта ансамбля. С северо-восточной стороны находится Келлерская палата,

где ранее размещалась утварь, находившаяся в ведении Келаря, ведавшего хозяйством обители. Трапезная палата воссоздана в своем аутентичном средневековом облике. В праздничные дни здесь накрывают столы для братьев и гостей. К старинным культовым постройкам принадлежат надвратная Благовещенская церковь, храм во имя святителя Филиппа, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и Свято-Троицкий Зосимо-Саватиевский собор, возведенные в XIX веке. Никольский храм – первоприемник одного из первых храмов Соловецкого монастыря. Рядом с ним высится 50-метровая колокольня XVIII века – самое высокое здание архитектурного комплекса. В миниатюрном дворике между Никольским и Спасо-Преображенским храмами укрылась церковь преподобного Германа, выстроенная в позапрошлом столетии на месте древних часовен, где упокоились останки Германа и Савати. Центральный монастырский двор опоясывает корпуса с монашескими кельями. Каждый из них имеет собственное название. Рядом со святительским келейным корпусом находится южный дворик, где можно осмотреть одну из самых богато декорированных монастырских достопримечательностей – Соловецкую мельницу XVIII века, которая считается древнейшей в России каменной водяной мельницей. Она установлена на месте чуда гидротехнической системы Соловецкого монастыря – деревянной мельницы, выстроенной игуменом Филиппом для снабжения обители водой из Святого озера. В 4 километрах от Соловецкого Кремля на каменистом берегу Белого моря находится плоская прямоугольная гранитная плита, напоминающая о событиях Крымской войны, которую некоторые историки сегодня называют репетицией мировых войн. Именно здесь в июне 1855 года проходили переговоры между английскими моряками и архимандритом Александром, после чего англичане отказались штурмовать остров. Оттого камень и назван переговорным. В благодарность за благополучный исход переговоров монахи отслужили молебны и литургию, а через год, в 1856 году, в монастырской каменорезной мастерской была изготовлена памятная плита с надписью о тех событиях. Один из мысов Большого Соловецкого острова стал самой милой его достопримечательностью. Он называется Белужий мыс. Сюда отправляются на встречу с удивительными животными – белыми китами или белухами. Наблюдать за ними прямо с берега – редкая удача. Белужий мыс на Соловках – единственное место, которое может предоставить такую возможность. Наблюдения за морскими обитателями ведут не только простые туристы, но и ученые. Здесь размещена станция Института океанологии РАН.

0: В начале было слово.
1: Земля обетованная.
2: Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки меду и молока, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре.
1: Так в романе Гончарова представляет себе счастье Илья Ильич Обломов.
2: Для того, чтобы идти тысячу верст, человеку необходимо думать, что что-то хорошее есть за этими тысячью верст. Нужно представление об обетованной земле для того, чтобы иметь силы двигаться,
1: утверждает Лев Толстой в «Войне и мире». Землей обетованной называют место, куда кто-либо страстно мечтает и стремится попасть, предмет устремлений, надежд, место, где царит довольство, изобилие, счастье. Современное значение земли обетованной превратилось в синоним рая, некоего сказочного места, где исполняются желания и мечты. Истоки же этого понимания восходят к Библии и указывают на землю Палестины, куда Бог, выполняя обещанное, привел потомков Авраама из Египта, где они томились в плену. Как можно прочитать в библейских текстах, Бог сказал Моисею, что приведет евреев в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед.
0: В начале было слово.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Александр Глазунов. Концертный вальс номер один для фортепиано с оркестром. Александр Константинович Глазунов – замечательный русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, педагог, многие годы директор Петербургской консерватории. Глазунов – ученик Милия Балакирева и Николая Римского-Корсакова, единомышленник, соратник композиторов «Могучей кучки». Он дописал по памяти незавершенные сочинения Александра Бородина. В годы послереволюционной разрухи всячески поддерживал юного Дмитрия Шостаковича. В судьбе Глазунова зримо воплотилась преемственность русской и советской музыки. Как замечали современники, прочное душевное здоровье, сдержанная внутренняя сила и неизменное благородство – эти черты личности композитора – всегда привлекали к нему музыкантов, слушателей, многочисленных учеников. Сложившись еще в юношеские годы, они определили и основной строй его творчества. Глазунов вошел в историю русской музыки как виднейший симфонист. Его музыка проникнута оптимизмом, классически ясна, светла и избегает резких контрастов. О нем говорили: «Глазунов создал мир счастья, веселья, покоя, полета, упоения, задумчивости и многого-многого другого, всегда счастливого, всегда ясного и глубокого, всегда необыкновенно благородного, крылатого».

Александр Глазунов родился в Петербурге в 1865 году в семье известного издателя. Фирма Глазуновых существовала с конца XVIII века. Еще дед Александра Глазунова в свое время издал в необычном виде Евгения Онегина, и сам Пушкин, по легенде, с друзьями часто заходил в лавку Глазуновых, чтобы полюбоваться на это издание. Мать композитора, Елена Павловна, брала уроки фортепианной игры и теории музыки у лучших музыкантов Петербурга. И, конечно, она немало содействовала музыкальному развитию сына. Отец, Константин Ильич, был умным, образованным человеком, руководил издательством и тоже проявлял интерес к музыке. Играл на скрипке и рояле. Глазунов так вспоминал о своем детстве. «В доме у нас много играли, и я твердо запоминал все исполнявшиеся пьесы. Нередко ночью, проснувшись, я восстанавливал мысленно до мельчайших подробностей все, что слышал раньше. Это был феноменальный дар, тончайший музыкальный слух и умение мгновенно запоминать в деталях однажды слышанную музыку. Этот талант сына родители старались всемерно развивать». Уже в 13 лет Глазунов играл на фортепиано, скрипке, виолончели, а писать музыку Александр впервые попробовал в 1878 году в популярном жанре оперы. С Милием Балакиревым Глазунов познакомился у себя дома, когда он был приглашен для занятий с матерью композитора. Когда Балакиреву впервые представили юного Глазунова и познакомили с его сочинениями, тот был поражен. «Да это юный Глинка!» – воскликнул он. Он увидел в ранних произведениях мальчика признаки несомненного таланта. Позже Глазунов вспоминал, что Балакирев предложил принять на себя общее руководство его музыкальным воспитанием и рекомендовал немедленно обратиться к Римскому-Корсакову для прохождения полного курса теории композиции. С Римским-Корсаковым Глазунов начал частным образом изучать теорию музыки и композицию и за полтора года прошел весь курс гармонии, форм и инструментовки. Александру помогала и собственная целеустремленность. Ради музыки он мог пожертвовать многим. С 1877 года он учился во Втором Петербургском реальном училище. А дома садился за рояль и помногу играл или сочинял. Список его сочинений юношеских лет разнообразен, но больше всего Глазунов любил музыку инструментальную.

Стремление к инструментализму было так сильно в юном композиторе, что летом 1879 года, во время отдыха в Германии, в Киссингене, он подробно познакомился с симфоническим оркестром, и с тех пор сердце его было отдано оркестру навсегда. Путь молодого композитора к слушателю начался с триумфа. Первая симфония 16-летнего автора вызвала восторженные отклики публики и прессы, высокую оценку коллег. Стасов назвал его юным Самсоном, Орлом Константиновичем, Кюи – оконченным музыкантом и сильным техником. Он восхищался его способностью выражать то, что он хочет, и так, как он хочет. Первая симфония Глазунова – произведение изумительное, пугающее даже преждевременной зрелостью. Симфония представляет прекрасное, замечательно талантливое произведение с самыми серьезными музыкальными достоинствами. Работа молодого музыканта шла под присмотром Балакирева и Римского-Корсакова. В ходе сочинений и репетиций наставники помогали Глазунову, но основной тематизм покорил их сразу. «Пожалуй, больше мне учить вас нечему», — сказал Римский-Корсаков, познакомившись с этой музыкой. В это же время произошла встреча, во многом повлиявшая на судьбу Глазунова. На репетиции первой симфонии он познакомился с искренним ценителем музыки, крупным лесопромышленником и меценатом Митрофаном Беляевым, много сделавшим для поддержки русских композиторов. Вскоре Александр Глазунов стал завсегдатаем «Беляевских пятниц». Эти еженедельные музыкальные вечера привлекали в 80-х-90-х годах лучшие силы русской музыки. Вместе с Беляевым Глазунов совершил длительную заграничную поездку, познакомился с культурными центрами Германии, Швейцарии, Франции. Он записывал народные напевы в Испании, Марокко. Во время этого путешествия произошло памятное событие. Глазунов посетил в Веймаре Листа. Там же, на фестивале, посвященном творчеству Листа, с успехом прозвучала первая симфония русского автора. Симфония начинается мягкой и радостной темой у струнных, как легкий танец, а затем сменяется мелодией, рисующей образы манящего цветущего леса. В скерце и финале использованы мотивы польских народных песен. Музыка богата образами, в ней и радость, и грусть воспоминаний, и юношеская чистота, непосредственность, и искренность, и мастерство во владении композицией.

В 80-е годы Александр Глазунов писал очень много. В 1883 году он окончил реальное училище и поступил вольнослушателем на историко-филологическое отделение Петербургского университета. Все Глазуновы считали необходимым иметь высшее образование, и композитор выбрал гуманитарное, дающее общую культуру и кругозор, необходимый творческой личности. У него не было нужды зарабатывать на жизнь, и он полностью посвятил себя творчеству. Одновременно задумывал несколько сочинений в разных жанрах. Одно писал в черновике, к другому набрасывал эскизы, третье находилось уже в стадии корректуры. Так почти одновременно были написаны два квартета, две увертюры на греческие темы, две оркестровые серенады, оркестровые лирическая поэма «Элегия памяти героя», «Грёзы о Востоке», симфоническая «Фантазия лес», вторая симфония «Памяти Ференца Листа». В 1888 году Глазунов впервые вышел на симфоническую эстраду в качестве дирижера с исполнением своей лирической поэмы. Через полгода он уже выступал в Париже во время Всемирной выставки с исполнением Стеньки Разина и второй симфонии. Нельзя сказать, что Глазунов стал выдающимся дирижером. Для этого у него был неподходящий характер, слишком мягкий. Я недавно получил замечание от одного из музыкантов оркестра, сказанное наедине, делился Глазунов с Чайковским, для которого дирижирование тоже не было органичным. Замечание, что я мало обращаю внимания на оттенки, что совершенно верно, так как их нужно требовать и добиваться, а мне иногда бывает просто неловко надоедать почтенным людям, из которых почти каждый вдвое старше меня. Мне несколько раз случалось просить играть с пиано. Один раз исполнят просьбу, а не требования, а на следующий раз забудут об этом. Буду завтра изо всех сил заставлять себя требовать. Но с годами эта проблема исчезла. Глазунов стал пользоваться таким авторитетом, что требовать было не нужно. Музыканты старались угадать любое его желание и намерение. Его дирижерская деятельность продолжалась почти полвека, как в России, так и за рубежом.

0: что его мамка любит мамуровую пастилу и специально заказывал ее на фабрике Блиггена и Робинсона. На Рождестве мамки обязаны были разыскивать свои подарки. И так как мамка Александра была старенькая и дряхленькая, то под дерево лез сам Александр с сигарой и раз чуть не устроил пожара. Эта нянька всегда старалась говорить на «вы», но скоро съезжала на «ты». У нее с ним были свои секреты, и для них они усаживались на красный диван, разговаривали шепотом и иногда явно переругивались. Подслушиватели уверяли, что она его упрекала за усердие к вину, а он парировал: «Не твое дело». А она спрашивала: «А чье же?» В конце концов, старуха, сжав губы, решительно и властно вставала, уходила в дальние комнаты и возвращалась оттуда со стаканом воды в руках. На дне стакана лежал уголек. Александр начинал махать руками и кричать лакею: «Скорей давай мохнатые полотенца, а то она мне новый сюртук испортит!»
1: «Новый сошьешь!» — сердито отвечала мамка и, набрав в рот воды, брызгала ему в лицо и, пробормотав какую-то таинственную молитву, говорила: «Теперь тебя ничто не возьмет! Ни пуля, ни кинжал, ни злой глаз!»
0: Однажды, косясь на государыню, он вдруг громко спросил: «А ты можешь ли чего-то сделать, чтобы я свою жену в карты обыгрывал?» Старуха ему просто и ясно ответила: «Молчи, путаник!» А в другой раз, перецеловав его лицо, руки, плечи, обняв его по-матерински за шею, она вдруг залилась горючими слезами. «Что с тобой, маменька?» — встревожился Александр. «Чего это ты? Кто-нибудь тебя обидел?» Старуха отрицательно покачала головой. «В чем же дело?»
2: «Вспомнила, родненький, вспомнила. Одну глупость вспомнила».
0: «Да что вспомнил-то?» — озабоченно спрашивал Александр.
2: «Уже силен же ты был, батюшка, ох и силен».
0: «Да что, я дрался, что ли, с тобой?»
2: «И дрался, что греха таить. А самое главное, кусался. И зубенков еще не было, а так деснушками, как кахнешь, бывало, за сосок, аж в глаза ночь набежит».
0: Александр ахнул от смеха и расцеловал свою старуху, гордую и счастливую.
2: «Зато уж и выкормила, уж и выходила. Богатырек ты мой любимый, болезный».
0: Эта мамка пользовалась во дворце всеобщим уважением, и не было ничего такого, чего не сделал бы для нее Александр. Говорили, что в Ливадии на смертном одре вспомнил он о ней и сказал: «Эх, если бы жива была старая, вспрыснула бы с уголька и все как рукой бы сняло, а то профессора, аптека». Всех этих нянек поставляла ко двору деревня, находившаяся около Ропши. Каждой кормилице полагалось: постройка избы в деревне, отличное жалование и единовременное пособие по окончании службы. Работа была обременительная, и за все время пребывания во дворце мамка не имела права ни ездить домой, ни выходить в город. Приезд этих нянек, повторяю, доставлял нам большое удовольствие, ибо как-то нарушал тот однообразный устав, которым была ограничена наша маленькая жизнь».

0: читать.
1: Священник Владислав Береговой. Каждый день как подарок Божий. Издательство «Восьмой день», 2024 год. Новая книга священника Владислава Берегового «Каждый день как подарок Божий», вышедшая в издательстве «Восьмой день», написана в необычном формате. Автор создал оригинальный жанр посланий к читателям, назвав их «мотивация». Каждая мысль и задание – как ступенька по пути совершенствования духовной жизни. Согласитесь, православие постигается разными путями, и чтобы быть услышанным паствой в современном мире, особенно ее молодежной частью, священнику нужно быть на одной волне со своими чадами и выбирать современные формы общения. Этому во многом способствуют социальные сети, которые ведет отец Владислав. Аудитория отца Владислава насчитывает более 500 000 подписчиков. Читатели давно просили батюшку издать материалы канала в бумажном виде, и вот, наконец, совместно с редакцией «Восьмой день» он это сделал. В этой книге, с одной стороны, кратко и емко, с другой – четко и доступно рассказывается, что такое православная жизнь, христианство, спасение души, молитва, жизнь в православной традиции, а главное – как принимать каждый день как подарок Божий. Мотивация от мудрого наставника – это точка опоры, аккуратное сопровождение, обучение и просвещение. Все эти сложные вещи подаются батюшкой порой с добрым юмором, а порой и с нужной мерой строгости и требовательности. Книга дополнена мотивирующим календарем по значимым дням церковного года, который содержит молитвы, притчи, рассказы и комментарии отца Владислава. Вот как сам автор, будучи священником, говорит о своей миссии. «Тот хорош священник, который не забывает, что он все-таки еще человек и относится к подросткам, к бабушкам, ко всем по-человечески, не бронзовеет, не закрывается от людей епитетрахилью, крестом, подрясником, еще чем-нибудь. Не играет роль священника, а остается человеком, который еще при этом и священник. Вот для меня это очень важно. Я сам пытаюсь так жить». Вижу множество замечательных священников, которые в первую очередь занимаются душепопечением. В качестве примера можно привести мотивацию отца Владислава. Как понять, что Бог с тобой? По плодам Духа Святого. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если кто-то говорит, что Бог у него в душе, а этих плодов Божьего присутствия в душе не имеет, то он врет. Но еще хуже – быть в самообмане, внешне жить, как древние монахи, и думать, что все у тебя окей. Без вот этих плодов вообще не окей. Главное качество не только христианина, но и вообще душевно здорового человека – это благодарность. Я думаю, что в Царстве Небесном будет много людей с неоднозначным бэкграундом, но неблагодарных людей там точно не будет. Благодарите людей как можно чаще, и со временем это замечательное качество станет содержанием вашей жизни. Владислав Береговой – один из самых популярных инстаграм-блогеров нашей церкви. Каждый вечер он читает Евангелие, отвечает на вопросы подписчиков, рассказывает о Христе. Его страница по охвату аудитории вполне сопоставима с крупным церковным СМИ. Вместо телекамеры, диктофона и микрофона – обычный смартфон. Вместо софитов – настольная лампа. За одну неделю его страницу посещают около 200 тысяч пользователей Инстаграма. При этом иерей Владислав Береговой – настоятель Свято-Никольского храма города Масальска Калужской области, руководитель молодежного отдела, отдела по культуре и взаимодействию со СМИ, комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Песочинской епархии, член комиссии по церковной благотворительности Калужской митрополии, победитель 9-го международного фестиваля «Вера и слово» в номинации «Лучший просветительский телеграм-канал».
0: «Пора читать».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
2: Знак вопроса.

0: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гуфман. Напомню наши координаты для письменных вопросов. +7 902 302 84 44, +7 902 302 84 44. Можно написать свой вопрос, прислать нам и в МАКСе, да, и мы попытаемся на него дать ответ. Телефон прямого эфира 246-73-88, 246-73-88. Это можно позвонить, устно задать вопрос, и также попробуем ответить. А пока жду ваших звонков или писем, то отвечу на те вопросы, которые были заданы раньше. Вот Антонина нас спрашивала, значит, о том, что такое придыхание при чтении псалтири. Вот, я не знаю, где она могла слышать, но представляю, откуда появился этот вопрос. На самом деле, вот какого-то правила и термина придыхания в православной такой вот традиции чтения богослужебных книг, в том числе и псалтири тоже, которые относятся к ним, да, не существует, да. А вот, так сказать, в устной традиции, наверное, все-таки мы можем услышать этот термин. Имеется в виду, я думаю, что это интонация, вот такая вот искусственная выразительность, когда человек, как бы несколько задыхаясь, произносит какие-то слова из чтения псалмов. Вот. Как бы вот от чувств, когда говорят, как-то тоже так вот, так очень чуть задыхаясь, да, вот тоже говорят, что с придыханием. Вот так вот. А на самом деле, конечно, в рекомендации читать псалтирь, как и другие какие-то богослужебные книги, нужно ровно, на, как бы сказать, не то чтобы на одной ноте, но на одном вот каком-то таком вот так, вдохновении, что ли. Как читаются молитвы, так читаются и псалмы в этой книге. И не нужно никак украшать и какие-то чувства выражать в этом. Так принято. Даже было принято, наказывались диаконы, которые чрезмерно пытались украшать чтение, например, Евангелия. Нет, вот там, как рекомендовано, читается там, да, на одной вот такой вот ноте, несколько повышая, допускалось несколько повышая к концу этого евангельского отрывка. Ну, также и апостол. Ну, так, я думаю, что люди воцерковленные и знают, что именно так и читаются эти богослужебные книги в храмах, в том числе вот и псалтирь царя Давида. Ну, правда, она частично царя Давида, но это уже другой разговор. Вот то, что я мог ответить на этот вопрос. Хотелось сегодня еще ответить на вопрос довольно, ну, серьезный и большой, но я постараюсь это сделать кратко. О спасении. Задают, что такое все-таки вообще спасение души, души человека. Вот этот термин сотериологии, это спасение души, очень часто употребляется среди верующих людей. А что же за этим стоит? И дело в том, что у христиан разных, так сказать, вот, церквей понятие спасения отличается. Я коротко попытаюсь сказать, как на это смотрит католическая церковь, их концепция, что ли, спасения, протестантская концепция и наше понимание православное. Ну, у католиков, конечно же, очень часто, как всегда, такое вот юридическое понимание, юридический подход к той или иной проблеме. Также и здесь. Вот здесь превалирует, что ли, в этой концепции спасения, превалирует догмат искупления. Грех человека, они понимают, да, есть преступление справедливого порядка, которое установил Господь, да, и потому значит, так как это порядок нарушен, преступление совершено, это оскорбляет божественное величество, и уже никто из людей вот не мог спастись или оправдаться. Все люди несут вину за грех Адама, а преступление, как известно, требует наказания. Вот и все человечество, и поэтому и наказано за тот грех прародителей, да. Вот, казалось бы, пока мы не видим большой разницы, да, но преступление так велико, считают они, что все люди не смогут удовлетворить справедливости, принося жертву свою, да. А Христос, как Сын Божий, приносится в жертву вместо грешного человека. Он приносит выкуп за грех первого Адама, и теперь все человечество снова получает доступ к благодати. Мы, принимая крещение, смываем первородный грех, он прощается человеку. Ну и отличных грехов, говорят они, нужно освободиться путем своеобразного выкупа. Поэтому исповедь вот, в католической церкви в определенном смысле это такой вот суд. Отсюда и теория сверхдолжных заслуг, индульгенции, можно, да, выкупить себе там спасение. Можно было, да, сейчас, конечно, индульгенция не применяется, это понятие. Вот так вот на это смотрит, значит, католическая церковь. У протестантов несколько другой подход. Они, значит, так как они вышли в основном протестантские церкви из католической ветви, что ли, да, вот, то они, значит, говорят, как Христос искупил от первородного греха, ну, что вы, у Христа столько сверхдолжных заслуг, он все наши грехи искупил, надо только веровать в него, а верующему грех не вменяется во грех. Хорошие и добрые дела, которые мы говорим, веру без дел мертва есть, да, вспоминаем апостола Иакова. Хорошие и добрые дела, конечно, делать надо, говорят протестанты, разные там, да, их номинации. Нужно делать, но в смысле спасения они значения не имеют. Тем более, что любое дело, вот такое доброе дело, оно, говорят это протестанты, оно, когда совершает его человек, проявляется такая корысть, что вот, а вот, да, я сделал, значит, мне зачтется. И поэтому значения они в смысле спасения души не имеют. Поэтому не нужны какие-то посты, и молитвы частного характера не нужны, и за усопших молитвы также не нужны, и иконы не нужны. Вот так вот достаточно веры, и по вере они считают, что человек может быть спасен. Но это не значит, да, что, опять же, не нужно делать добрых дел, пожалуйста, только для спасения нужна вера. Вера, конечно же, нужна, бесспорно, да, но...
1: Любовь и Александр.
0: Вот, но это самое. Все-таки мы по нашей концепции, конечно, кроме веры, нужны еще и добрые дела, и многое другое. Как православные понимают спасение? Вот известное выражение: «Бог создал нас без нас, но спасает нас не без нас». То есть мы участвуем, да, в своем спасении. Христос своей крестной смертью умертвил ветхого человека, говорит православное учение, а воскресением воздвиг его для новой жизни, и мы, если причастны ему, можем стать новыми людьми. А для этого нужна и вера, и дела. Спасение, что, как мы понимаем спасение, да? Не только то, что жизнь продолжает, она вечная, не только то, что она продолжается после смерти, но вообще... понимается более широко, как очищение человека. И оно не покупается ничем. Спасаясь, мы понимаем, что без Бога мы мало что можем, и вообще ничего сами не в силах. А наша человеческая природа грехом Адама повреждена, и образ Бога искажен. И прежде всего человеку необходимо осознать, что ему нужен Спаситель. Да? А то, как вот часто применял эту метафору Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, он говорит, это как водолаз, он там под воду его спустили, да, у него шланг, по которому он дышит. Он говорит, что-то он мешается мне здесь что-то, и перерезает этот шланг. Вот так мы можем... Если мы теряем веру, то вот этот шланг спасительный, который соединяет нас с Христом, мы сами себе можем и перерезать. Да. Вот. Но искажение природы, которое мы получили после грехопадения, да, в православном понимании, это не кара Божия, а как, это как раз вот закономерное следствие разрыва человека с Богом. Человек наказал сам себя. И грехи, конечно, смыть покаянием можно, что, кстати, делалось и не только в христиан, но и в ветхозаветные времена. Но природу восстановить этим нельзя. Поэтому и нужен был Христос, умирающий и воскресающий. Нужен и сейчас, и каждому из нас. Это закон бытия, и это наша надежда. Ну, вот есть такое выражение, которое приписывают Аденауру, вот, это канцлер Германии был когда-то, вот такое выражение ему приписывают. Если Христос не жив сегодня, тогда у мира нет вообще никакой надежды. Только факт воскресения дает надежду на будущее. Вот так вот. А как же вот мы же получаем вот это повреждение природы, генетическое повреждение? Как можно его исправить? А исправить можно только изменив закон природы. И сделать это мог. Человек может это сделать? Не может. Мог сделать только Бог. Поэтому вот те страдания, боль, кровь, которые... Голгофская жертва, да, это вот закон бытия. И даже Бог этот закон отменить не может. Значит, исправить вот такое это повреждение, которое мы получили, можно также через страдания трудом и потом, и кровью. И вот Христос взял это на себя и открыл нам дверь. Можно войти и стать человеком по образу Божию. Можно не входить и остаться тем, кем ты был. Бог спасает нас не без нас, да? Как мы и говорили, что мы участвуем в своем спасении. Ну вот. И поэтому я, конечно, более подробно вот наше понимание хотел бы, да, рассказать об этом. И чтобы изменить природу человека, Бог должен был сам стать человеком и умереть как человек, и воскреснув как Бог, исправить искажение человеческой природы. Вот, да, вот почему Бога-человек появился, почему родился Иисус Христос, да, чтобы он, Бог, должен был стать человеком и умереть как человек, да, и воскреснуть как Бог. Священномученик Ириней Леонский, он так сформулировал сатирологический вот принцип православного богословия. Согласно этому принципу, Бог сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он. Вот когда говорим обожествлении, то вот, что ли, согласно этой формуле. Бог сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он. Ну вот, наверное, об этом действительно достаточно сказано. Можно уже где-то почитать более подробно. Будем помнить, что вот спасаемся мы сораспятием с Христом. Становясь христианами, мы сознательно предаем смерти свою греховность и обновляемся для новой жизни во Христе. Послушанием исправляем непослушание первого человека. Да. Да. Так, вот у нас такой вот вопрос. Так, какая разница между терпением и смирением? Спасибо. Это спрашивает нас Евгений. Ну, разница, конечно, есть, терпением и смирением. И я как-то не раз об этом говорил, может быть, просто вот Евгений не слышал, там не в одной даже из передач об этом говорилось, что спрашивали, как добиться смирения. А вот как раз вот нужно взять вот эти два термина, назовем так, да, терпение и смирение. И если их поставить как ступеньки, то сначала должно быть терпение, а потом смирение. Смирение, если так вот посмотреть внимательно на это слово, мы видим, что мир, слово «мир» в центре стоит корень этого слова, да, смирением, с миром в сердце. А чтобы этот мир в сердце получить, в своей душе, да, нужно научиться терпеть. И поэтому сначала, конечно, человек делает все, чтобы научиться терпеть. И если он этому научится, то потом он сможет обрести и мир в своей душе, А тогда это будет уже и смирение. Поэтому, казалось бы, близкие понятия, но в то же время одно без другого. Ну, вернее, терпение. Терпение, которое учит нас смирению. Назовем это так. Ну, ладно, да. Так, чтобы закончить вот о спасении, я только как бы подведу итог, что спасение — это восстановление в себе потерянного образа и подобия Божия. А потерял ее когда-то первого человека, вот мы восстанавливаем в себе. Нелегкое дело, да, с распятием мы говорим, со Христом. Это говорит апостол Павел, да, это его слова. То есть так же, как и он, через какие-то страдания человек умертвляет в себе ветхого человека, вот того, который получил повреждение, чтобы воскресить в себе нового, такого, как когда-то создал его Господь, по образу своему и подобию. Для этого мы и живем на земле. Ну вот. Так, напомню, наш телефон 246-73-88. Можно звонить и спрашивать. А вот спрашивают нас, для чего нужно поститься. Ну, как известно, мы постимся, если брать короткие посты, это среда-пятница, так заведено, да, и большие посты. Ну, там есть еще определенные дни, которые, ну, вот, например, 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Предтечи, так, строгий пост, да. Строгий пост будет также и 27 сентября, воздвижение креста Господня, ну, и другие некоторые праздники. И большие посты, да, пост великий, пост рождественский, пост успенский, пост апостольский. Мы постимся. А для чего же мы все-таки делаем? Вот, опять же, нужно вернуться к пониманию, что Господь сотворил человека свободным, поэтому мы сами решаем, как нам жить, по заповедям Божьим или по своей воле. Всегда, рано или поздно, перед человеком встает, когда он начинает понимать уже кое-что в жизни, да, перед ним встает это такая вот дилемма, что же он выберет. Заповедь гласит, какая, да, чтобы мы постились. А для чего это нужно? Для укрепления воли прежде всего. Да, святой Василий Великий говорит, истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похоти, злословия, лжи, клятвы преступления. Вот. Научимся соблюдать пост, сможем выстоять и в более сложных ситуациях духовной брани. Никто же не говорит о том, что человек покрестился, и теперь все – уже двери в рай открыты, и он туда может легко на лодочке приплыть в свое время. Так не будет. Да? Его впереди, его покрестили там в младенчестве, у него впереди целая жизнь со всеми искушениями, со всем. Вот эта духовная брань его рано или поздно обязательно настигнет. Вот. И что же он выберет? И закален он в этом или нет? И если он, да, вот в детстве-то крещен и получил вот это зернышко, которое должно прорасти, а может и не прорасти, а как он его выращивает, да, и готов он противостоять вот этой, да, разным искушениям. Поэтому и уже в раю первым людям был пост дан, да, Бытие открываем, вторая глава, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Это ведь заповедь о посте, да, ну, про родители не справились. Вот, потому что вы не оказались закаленными, да, не справились с этой заповедью о посте. И, наверное, вот и мы, потомки их уже, да, как и те прародители, ну, в общем-то, так трудно выносим воздержание. А, между прочим, в духовной-то жизни, может быть, это даже самое легкое, но мы даже этого-то не можем как следует выдерживать. Есть, понятно, что есть люди, которые... Да, выдерживают, есть, которые не выдерживают. Но в большинстве случаев как-то говорят, что это очень трудно, вот столько времени там поститься и так далее. О том, что такое пост и как его... Это отдельный разговор, и не раз мы уже и говорили. Потом вопрос, для чего поститься? Вот для того, чтобы стать сильнее. Вот так. Да, у нас звонок есть. Да, слушаю вас. Говорите.
1: Алло, алло.
0: Говорите.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня вопрос такой. Я растерялась, как ответить внучке. Она мне на праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, она мне говорит: бабуль, ну какой же это праздник, если ему голову отрубили?
0: Угу.
1: Вот, будьте добры как-нибудь. Да.
0: Ну, вы знаете, вот...
1: Духовно.
0: Да. Мы можем и еще какие-то вспомнить дни, когда трудно нам... Ну, Успение Пресвятой Богородицы, например, да? И тоже мы говорим, вот праздник Успения... Да, Пресвятая Богородица умерла, мы говорим праздник. Вот этот праздник просто, что ли, в православии, можно так сказать, да, в христианстве, имеет более широкое значение, чем вот такое в быту. Да, в быту это праздник, это какая-то дата, которую вот празднуем, веселимся и радуемся. А здесь мы говорим о праздновании в несколько другом смысле. Мы это событие вспоминаем. Никто же не радуется, конечно, да, усечению главы Иоанна Предтечи или Успению Пресвятой Богородицы. Вот, хотя каждый из этих дней, да, определенную духовную направленность имеет, и очень даже немалую. Вот, поэтому вот в нашем понимании праздник в этом случае – это событие, которое так или иначе очень важное для верующего человека, для христианской православной церкви. Также и усекновение главы, да. Иоанна Предтечи, о котором вот вы спрашивали. Так, наверное, вам и внучке надо сказать, да, это не тот праздник, который там у нас какой-нибудь 1 сентября или 1 мая, или еще там какой-то там другой, который светский праздник. Здесь несколько другое его наполнение, этого понимания. А вот как раз у нас еще вопрос есть о праздниках. Часто на праздники мы желаем друг другу счастья. А что такое счастье с христианской точки зрения? Да. Вот давайте вспомним такое определение в Евангелии, как блаженный, да, блаженный. Как мы понимаем эти слова? Ну, мы можем понимать, кстати, по-разному. А вот что это значит в переводе с греческого? Это счастливый, благоденствующий, блаженный, да? И вот в Нагорной проповеди Христос называет как раз, кто может быть, он там говорит, блаженный, там, да, жаждущий правды, там, и так далее. Вот, то есть счастливы те, кто... Вот желает правды. И все 9 заповедей на горе блаженства он называет. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны, да, кроткие, ибо наследуют землю, алчущие, жаждущие правды. Ну и так далее, да. Вот, то есть блаженны, когда даже, вот, кстати, и с предыдущим вопросом здесь некоторая связь есть. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня». Опять же, да, как праздник, не совсем такая вот, некоторые даты, казалось бы, не совсем праздничные. Вот, так и здесь тоже. Да, счастливы, когда нас будут поносить. А вот так вот этим мы все-таки... если можно так сказать, участвуем с распятием с Христом, о котором апостол Павел говорит, так и здесь. С христианской точки зрения вот так вот. Счастье, а как раз вот мы можем быть счастливыми, если помним вот эти 9 заповедей блаженства и понимаем, что вот когда бы по-настоящему мы будем счастливы. Не просто в бытовом значении, мы же говорим все-таки о христианстве, вот, а с этой точки зрения вот так нужно понимать счастье. Да, больше я, наверное, не успею, мы прервемся на некоторое время и вернемся очень быстро в студию.
2: Знак вопроса.

что умеет прощать. В каком смысле прощать? Прощать — не становиться таким же, как твой враг. Вот если мы это сможем сделать, то многое поймем и по-другому будем относиться к жизни. Не становись таким, не мсти. Говорит мщение, да, Господь говорит, мне отмщение, и аз воздам. Он воздаст тому, кто как поступил. Вот так вот я это понимаю. И поэтому терпеть, да, когда касается личных каких-то обид. Да, мы же тоже всегда помним высказывание из Евангелия о том, что ударили, Христос говорит, да, по правой щеке, подставь там левую щеку. Вот. Это касается лично самого человека. Имеет он эту возможность. И если он сильный, он сумеет и терпеть, и прощать будет уметь. А слабый не всегда это... не очень-то это умеет. Вот. Вот, наверное, так я мог бы ответить на ваш вопрос. Вот. А вот, да, что касается личного, да, вот такой обиды какой-то стерпеть, не ответить, там, суметь простить 77 раз, как говорит Христос. Вот. А что касается, например, там, защиты Отечества, защиты слабого, которого мы видим, что там как-то обижают, унижают и так далее. Защищаем его? Защищаем. Конечно, защищаем. Да? И страну свою защищаем. Ну вот, да, я надеюсь, ответил Илья. Почему людям... Да, так вот, насчет понедельников, да, какие могут быть духовные причины, если не удается нам... Ну, известное выражение, да, когда вот, ну, с понедельника начну новую жизнь. Вот брошу курить с понедельника, но вот сегодня суббота, я еще вот до понедельника покурю, а в понедельник брошу. И не бросил. Ну, я в следующий понедельник. Вот уж неделя начинается, но и опять никак. Ну, понятно, что, да, вот это слабая наша воля, это раз. А потом причинами может быть, если говорить о духовных таких причинах, и наше маловерие, и обряды веры, да, то есть неправильно выбранная цель и понимание смысла жизни. Вот, например, евангельский такой пример. Христос отвечает юноше, который хочет стать совершенным. «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди», — говорит ему. Юноша говорит, «какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» То есть вот какой юноша был, да, очень, очень такой вот правильный. Иисус, что же не достает мне? Он же понимает, что он несовершенен. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай твое имение и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что было у него большое имение. А Иисус сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». От Матфея, Евангелие, 19 глава. Да, что же это значит? Да, это речь ведь идет не просто о богатстве каком-то там, что у него сундук золота был. Нет, привязанности всякие, всяческие привязанности. Он же говорит, раздай все, иди за мной. Вот как апостолы пошли. Ну вот, вот тогда мы, конечно, когда мы приоритеты правильно расставим, когда мы видим и цель свою, зачем живем на земле-то? Пока человек об этом не задумался, он еще и веры не может иметь. То есть зачем в храм я хожу? Что за спасение? От чего я спасаюсь? От чего там убегаю? Почему я должен что-то терпеть? Почему я должен все прощать? Или не прощать? Или там как-то как относиться? Вот. И вот тогда только мы и поймем, что новая — это жизнь. В любой момент, как только человек эту необходимость почувствовал и задал себе вопрос, зачем я на земле живу, чтобы вот прожить там 70-80 лет, и все, и закопали, и больше ничего. А если жизнь вечная, то зачем эта жизнь дана? И когда вот он об этом задумается и расставит эти свои, да, вот такие вешки на пути, тогда и сумеет начать новую жизнь.

0: из чистого листа, из понедельника, образно говоря, да. Поэтому и Христос здесь говорит действительно не только о материальном богатстве, а вот о жизненных приоритетах, да. Вот еще одно высказывание святителя Климента Александрийского. Говорит он так: «Богатство есть не больше, как орудие, и зло или добро не в нем, а в том, как кто будет употреблять его. Если орудие употреблять с умением и как следует, оно будет полезно, но в дурных руках оно может вредить, хотя само по себе и не виновато будет». Тоже можно сказать о богатстве. Вот так, вот это орудие, а вот это наши привязанности, куда мы употребляем те усилия, которые прикладываем в этой жизни. Вот, все это так непросто, и человек, конечно, да, если он интеллект имеет, он как-то призван задумываться об этом и расставлять вот эти приоритеты для себя, чтобы идти вперед и быть в новой жизни. Вот, еще я, вот, есть еще вопрос, попробую, чтобы не такой большой, иначе не успею. Да, ну вот в очередной, это тоже вот нередко спрашивают, может ли быть святое причастие в грех и в осуждение, как об этом говорится в молитве священника перед причастием. Ну, действительно, да, нередко задают такой вопрос, и вот в очередной раз он был задан. Действительно, когда святые дары выносятся из алтаря в храм, священник читает молитву, и в ней есть слова: «Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи». Вот. И эту молитву из последования к святому причащению читает не только священник, но всякий, кто готовится к причастию, любой, да, человек, мирянин. И что значат эти слова? Да, и когда священник причащается, он их также читает, что не в суд или в осуждение будет мне причастие святых тайн. И можно, конечно же, подумать, да, значит, может быть в суд и в осуждение, да, как оно может быть причастие, вот тело и кровь Христовы, как оно может быть в осуждении. И вот пишет апостол Павел в послании к жителям Коринфа, вот что он пишет, тоже известная фраза: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Вот Коринфянам первое послание. А и кого же мы можем считать недостойным, вот, подойти к чаше? Вот очень хочется, чтобы все это понимали, кто приходит, да, в храм-то, чтобы вот я сегодня не должен подойти. Сам даже человек определяет, если он искренне исповедался, ему и сам он это почувствует, и священник ему об этом скажет, что воздержись, вот помолись, вот сделай то-то, то-то, вот, какие-то труды приложи, потом придешь причащаться. А не просто, да, если ты вот так вот просто отчет о своих каких-то проступках назвал и побежал причащаться. А то и по-другому бывало. Один священник исповедует, а второй причащать уже вышел. И говорит исповедующий священник, что вам бы надо воздержаться, пока причащаться-то. Вот идите, почитайте канон покаянный там недельку хотя бы. Но он выходит, уходит от аналоя, где исповедуется, и встает там, где причащают. Ну, ты говори мне, говори, а я буду свое делать. Ну, так нельзя, да. Поэтому до кого вот считать недостойным? Во-первых, того, кто не исповедал смертный грех. Ну, да, ну, или вообще формально покаялся, пробубнил что-то, да, чтобы так. Вот, и это уже не нужно подходить к чаше. Во-вторых, кто не примирился со своим ближним, имеет на сердце недобрые помыслы, злость, зависть, ревность и так далее. Вот, и в том, ну, конечно, в Русской Православной Церкви есть традиция как серьезно попаститься перед причастием, тоже это нужно сделать. Да, прочесть определенные правила к причащению, прийти в храм в день причастия, натощак, тоже нужно это сделать, и исповедоваться, и приступать тогда к таинству причащения. Еще раз повторю, что делать это нужно неформально. Вот это самое главное, чтобы мы не превращались в фарисеев каких-то там. И в противном случае причастие становится человеку осуждение. Это он сам себе это вызвал, это осуждение. Подошел к святой чаше с нечистым сердцем. Вот. Ну, а более подготовки, более подробно, то есть об этом, как готовиться и как подойти достойным к чаше. Ну, по большому счету, наверное, мы никто не достойны, но по милосердию Господь допускает хотя бы вот этого избежать, да, те, что я назвал, а более подробно, ну, наверное, уже у батюшки, к которому вы приходите на исповедь. Да, наверное, мы уже не успеем больше ответить на какие-то вопросы, есть еще, вот, но будем отвечать на них. Да, попробуем. Давайте вот такой еще вопрос. Об обрядовой стороне церковной жизни, если насколько для нее это важно, если он верующим является. Вот обязательно, вот он верует, да, искренне. Обязательно ли читать утренние и вечерние правила и так далее. Вот. Автор вопроса говорит: моя подруга говорит, что обряды молитвы — это своего рода упражнения для души. Хочешь иметь такую вот стройную фигуру, занимайся физическими упражнениями, хочешь, чтобы в душе было все в порядке, соблюдая обряды. Кто прав? Понятно, что обряды и традиции, они всегда в себе наследие предков несут, потому что жизнь человека во все времена сопровождалась обрядами, и большей частью, конечно же, религиозными. Какие-то ушли от нас безвозвратно, если мы почитаем, какие были обряды при захоронении у язычников, то мы даже у славян, это ужаснемся, даже слабо сказано, вот, но эти обряды ушли. Ну, для верующего человека, конечно, обряд важен, вот, но обряд важен, а вот обрядовость не должна преобладать над содержанием того или иного какого-то религиозного действия и не должна стать главной. Да, ну вот старообрядцы, конечно, вспоминаются, они отстаивали двуперстие и некоторые такие обряды там связанные тоже с их пониманием. Но разве это главное в религии, да, и в духовной жизни? Не случайно, когда отправился посланец на Афоны, вернулся и сказал, что афонские, значит, старцы сказали, что никакой разницы нет, как мы крестимся. Когда-то древние христиане крестились одним пальцем, знак единого Бога, католики крестятся пятью, старообрядцы двумя или тремя, никакой разницы нет. То есть не нужно ни нам их осуждать, ни им нас осуждать. Ну, понятно, что, да, три пальца, сложенные нами, три перстия означают Троицу, и два пальца, прижатые к ладони, означают две ипостаси Сына Божия, а все тоже только наоборот, два пальца, которыми крестится старообрядцы, обозначают две ипостаси, и Троицу обозначают три других пальца, так что даже у католиков пятью пальцами опять это все заложено на вот такое вот символическое содержание в сложении перстов, скажем так, да. Ну вот, поэтому, конечно же, не это главное в религии и в духовной жизни, а соблюдение внешних правил, ну, например, там, платок на голове женщины, он как раз не гарантирует внутреннее содержание или какое-то там благочестивое отношение там, к посещению храма, вот в данном случае, да, пришла в платке, казалось бы, все, да, соблюла, и будет, там, зло держит или там болтает во время службы. Вот, об этом еще и Христос говорил. Мы все время не раз, да, цитируем эти слова. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они получают свою награду. А ты, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот тоже еще важная вещь. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие будут услышаны. Это очень важно. Вот поэтому, конечно же, вот мы говорим, молиться, молитвы утренние и вечерние правила являются для нас образцами. Как мы должны, они показывают, как мы должны молиться, о чем просить Бога. Но никто не запрещает нам своими словами молиться. И в то же время вот выполнение правил, соблюдение постов имеет, как мы уже и сегодня не раз говорили, важное значение и дисциплинирует нас, укрепляет нашу волю. И поэтому эти правила, ну, конечно, мы стремимся к их соблюдению, они не случайно и написаны, и для души очень полезно. Вот. Древние говорили так: молись, и ты получишь в здоровом теле здоровый дух. Но прежде, да, молись. Вот искренность этого, это важна, да, и тогда и обряд станет только на пользу в нашей духовной жизни. Так, следующий понедельник уже встретимся. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствие композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через два года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась сталинской премии.

0: Классическая музыка на радиообраз.
1: Людвиг ван Бетховен родился в небольшом немецком городе Бонне. Однако приставка «ван» к фамилии указывает на голландское происхождение семьи композитора. Музыкальные способности мальчика проявились рано. Это неудивительно, потому что прекрасные мелодии окружали Бетховена с первых дней. Его дед играл на скрипке и пел в хоре придворной капеллы князя, наместника Бонна, а затем стал капельмейстером в этой капелле. Здесь же служил и отец композитора Иоганн ван Бетховен в качестве певца.

Музыкальные мгновения. Антонио Вивальди родился в марте 1678 года. Он был крещен акушеркой сразу же после рождения. По разным версиям, это было связано либо с его слабым здоровьем, он родился семимесячным, либо с землетрясением, сотрясавшим город в тот день, и под впечатлением от которого мать будущего композитора уже изначально определила сына в священники. Впоследствии Антонио действительно получил сан и право служить мессы, но вскоре перестал это делать, ссылаясь на сильные приступы астмы. Правда, поговаривали, мол, рыжий священник, как его называли за цвет волос, доставшийся от отца, был отстранен от службы за то, что однажды во время торжественной мессы не смог дождаться ее окончания и покинул алтарь, чтобы поскорее записать внезапно пришедшую ему в голову интересную идею насчет новой фуги. В общем, музыка интересовала Вивальди гораздо больше, чем что бы то ни было. Именно поэтому мы с вами сейчас можем наслаждаться его шедеврами. Знаменитый скрипичный концерт номер 3 «Осень» приглашает слушателя на веселый праздник урожая, постепенно переходящий в крепкий сон, который с утра нарушают звук охотничьего рога и лай собак. Круговорот обыденной жизни запечатлен композитором в концертах цикла «Времена года» ярко и с большим мастерством.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии состоялась первая всероссийская конференция военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и вооруженных сил. В Нижнем Новгороде прошла традиционная благотворительная акция «День белого цветка». Подробнее об этих событиях. В Нижегородской епархии состоялась первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и вооруженных сил Министерства обороны России. Двухдневное мероприятие началось 12 сентября в Нижнем Новгороде. Утром его участники молились на божественной литургии в Александро-Невском кафедральном соборе. Затем на базе гарнизонного клуба штаба Приволжского округа войск Национальной гвардии состоялось официальное открытие конференции. Она объединила архипастырей и помощников командующих округами войск Нацгвардии и Минобороны по работе с верующими военнослужащими, руководителей профильных отделов епархии, представителей духовенства, окормляющих военнослужащих и выезжающих в зону СВО. Почетными гостями конференции стали председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, заместитель полпреда президента России в ПФО Игорь Паншин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Митрополит Кирилл огласил приветствие святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла участникам конференции. В своем обращении к собравшимся глава синодального отдела отметил, что в ноябре минувшего года в Смоленске прошел первый всероссийский съезд духовенства, окормляющего войска Росгвардии. Это мероприятие показало огромную востребованность системного подхода к пастырской работе в войсках и стало отправной точкой для нынешних сборов, которые впервые объединили пастырей, служащих и в рядах армии, и в Национальной гвардии. Митрополит Кирилл также выразил благодарность митрополиту Нижегородскому Арзамасскому Георгию за всестороннюю поддержку и гостеприимство, благодаря которым это мероприятие стало возможным. Рабочий этап мероприятия открыли секционные заседания, в ходе которых между участниками состоялась активная профессиональная дискуссия. Прозвучали доклады по теме конференции, в том числе с докладом «Основные сложности в работе военного духовенства» к вопросу о военной концепции Русской Церкви выступил секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов. На следующий день первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и вооруженных сил Минобороны России, продолжила работу на базе учебного центра Минобороны в Мульно, района Нижегородской области. Отметим, что в работе конференции принял участие известный политолог, публицист, ведущий программы «Лабиринт Карнаухова» на канале «Соловьев Лайф» Сергей Карнаухов. Он стал гостем радио «Образ» и рассказал о важности поддержки военного духовенства в наше время. Фрагмент интервью вы сможете услышать на радио «Образ» сегодня в 15 часов. Продолжаем выпуск. В Нижнем Новгороде прошла традиционная благотворительная акция «День белого цветка». Подробности в репортаже Ольги Ковалевой.
1: В Нижегородской филармонии имени Мстислава Ростроповича «Праздник добра и милосердия». 12 сентября там состоялась благотворительная акция «День белого цветка». Она прошла в Нижнем Новгороде уже в

0: Пятый раз. Организатором выступил Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке правительства Нижегородской области. Впервые такая благотворительная акция прошла в России 115 лет назад благодаря императорской семье. Тогда она была посвящена борьбе с туберкулезом. Белый цветок, символ милосердия, носили на груди, продавали на благотворительных базарах, а собранные средства шли тем, кому особенно нужна была помощь. Участников мероприятия в Нижегородской филармонии приветствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр культуры региона Наталья Суханова и руководитель Центра помощи семье и детям «Быть мамой» Нижегородской епархии иерей Филипп Измайлов. Обращаясь к собравшимся, священнослужитель напомнил о важности заботы о ближнем.
1: Мы помним, что всякое добро ближе к Богу приводит и ближе друг к другу. Пусть будет это нам напоминанием, что всякое милосердие начинается с маленького доброго дела. А Господь, видя наши такие добрые милосердные сердца, наполнит смыслом душу нашу и благословит. С праздником вас!
0: Открыла праздник благотворительная ярмарка. На столах всевозможные яркие декоративные изделия и сувениры, сделанные с душой, своими руками, воспитанниками городских и областных художественных и воскресных школ, школ искусств и центров детского творчества. Вырученные средства будут направлены детям, проходящим лечение в Нижегородском онкологическом научном центре. Вот что говорят участники акции.
2: Очень рада, что мы своими силами, своими работами можем помочь тому, кто в этом нуждается.
0: Помимо ярмарки, в этот день в филармонии открылись передвижные стендовые выставки. Одна из них рассказывала о традициях и моментах священного коронования русских государей, а другая – о благотворительной деятельности московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и его супруги, великой княгини Елисаветы Федоровны. Гостей встречали юноши и девушки в костюмах начала прошлого века. А на мастер-классах каждый желающий мог создать своими руками белый цвет.

0: История благотворительной акции ожила не только в самом событии и теплой атмосфере, но и в сценическом действии. На сцене Нижегородской филармонии прошла премьера поэтории «Белый цветок». Музыку к ней петербургский композитор Сергей Якимов написал специально ко дню проведения акции в Нижнем Новгороде. Поэторию исполнили Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова, камерный хор «Нижний Новгород», ансамбль народной песни и танца «Любава», солисты театра оперы и балета имени Пушкина, актеры театра «Комедия», а также студенты Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева.
1: Я знаю, как тебе помочь.
2: Ты о чем?
1: В общем, слушай, я придумал, как мы сможем спасти тебя от чахотки. Нам нужно объединиться всем миром и провести в городе благотворительный базар. День белого цветка.
2: Правда, какой важный и красивый день. И название нежное.
1: В общем, я придумал, что мы тоже его проведем. Прямо здесь, в нашем городе.
0: Многие слушатели признавались, что в этот момент вспоминали о своих близких. У кого-то были и слезы на глазах.
3: После спектакля вот очень хочется всем помогать, всем что-нибудь дарить.
4: Через судьбы живых людей такое погружение в исторический контекст восхищает, придает сил, надежды на то, что наш мир как-то станет лучше.
5: Все очень понравилось, конечно, и работа маленьких актеров.
6: Праздник сегодня был удивительный, светлый, и этот поэтория, конечно, до мурашек, заставляет задуматься лишний раз.
0: Верим, что каждая детская поделка, каждый аккорд, каждое сказанное здесь слово станет чьей-то надеждой и поддержкой. Пусть белый цветок и дальше остается символом тихой, но сильной заботы. Ольга Ковалева, служба информации, радио «Образ».
7: Мы благодарим Ольгу Ковалеву за подготовленный материал. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: гость «Радио Образ» – политолог, общественный деятель, журналист, публицист, преподаватель, ведущий программы «Лабиринт Карнаухова» на канале «Соловьев Лайф» Сергей Сергеевич Карнаухов. Интервью с ним было записано на полях первой всероссийской научно-практической конференции в формате сборов военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и Вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации. Эту конференцию Нижегородская епархия провела 12 и 13 сентября.
1: О чем хотелось поговорить? Когда я сегодня сидел в зале, и полный зал был военных священников, и мне надо было выступать. Вот я подхожу к трибуне, и я ведь на каждого из них смотрю как на человека, кому я, ну, не боюсь, но в глубоком трепете подхожу на исповедь. И для меня каждый из них — это моя дорога ко Христу. Вот полный зал таких людей. А еще это не просто священники, которым вот можно подойти и исповедоваться, я ведь понимаю, что за ними стоит, за каждым. Вы знаете, сидят люди, которые добровольно сами пошли на войну, где каждый, кто тебе встречается с той стороны, мечтает тебя убить. Каждый священник является целью номер один. За священниками охота. За убийство священника нацисты получают, особенно дроноводы, тройную, пятерную оплату. То есть это отдельный бонус. Если ты убил священника и показал видео, ты можешь получить очень большие деньги от нацистов. И вот они сидят, и для меня они, каждый из них, это очень красиво, потому что это герои новой России. Они делают главное на метафизическом уровне, это для меня так. То есть вот они берут и отодвигают глобальную войну против России сейчас своим служением там. Я бы много мог об этом говорить, и я знаю, как им тяжело. И вот, глядя на этих людей, ты понимаешь, насколько им нужна наша помощь. Это не значит, что они прям нуждаются в этой помощи. Все священники, особенно военные, это такие камни, на которых стоит наш мир. Но по-человечески нуждаются. Нуждаются в общении, в простом, теплом общении. Нуждаются в том, чтобы мы были рядом, и чтобы они, глядя на нас, понимали, вот он погибнет там на фронте, а мы матушку, его детишек не бросим. Мы его монастырь не бросим без внимания. Ему мы нужны, потому что мы часть того мира, за который он идет на крест. И мы часто этого не понимаем. А то, что они там переживают, мы себе даже представить не можем. Я вам эпизод расскажу. А вы приготовьтесь его слушать. Ну, правда, приготовьтесь, потому что то, что я расскажу, не знаю, смогу рассказать, нет, я постараюсь. У меня всегда комок в горло подступает, и я, знаете, никому еще не смог рассказать до конца этот эпизод. Священник, начало самой специальной военной операции, он у епископа взял благословение и попал в штурмовой отряд. Тогда и штурмы-то еще особо не понимали, что они штурмы. И вот они заходят на укреп противника, и просто лобовой бой. На его глазах боец, который шел впереди, стреляет с подствольника прямо в упор украинцу, в голову. Подствольник, мина не взрывается на таком расстоянии, а вылетает сквозь голову ему, тот падает. И вот они вот таким... А священник идет без автомата, без всего задних. И вот они врываются в блиндаж, ребята там просто разматывают противника на куски. И вроде все хорошо, и священник идет, и молится, и он описывает, говорит, это нельзя передать словами, и вдруг начинается минометный обстрел, и прям группа ССО украинская заходит, это была ловушка, и разматывает ребят, но они успевают отбиться, и вот он ходит, и вот сейчас вот, знаете, мы же по-разному священников военных представляем, а вот он рассказывает мне, он говорит, я подбегаю к пацану, он позывной его называет, а у него кишки лежат прямо на ногах. Он говорит, я сел за спину, подтянул его к себе к груди, руками заправил все внутрь, и он повернулся. Я, говорит, понимаю, что он как сын мне, маленький такой, худенький. Он говорит, повернулся, говорит, я прям чувствую, как он холодеет. Он говорит, батя, ты, говорит, ничего не говори, говорит, просто побудь рядом, мне страшно так умирать одному. И он говорит, я же, говорит, помню всю свою пасторскую жизнь, помню жизнь священника, помню, сколько я учился в семинарии, сколько читал. Он говорит, все как рукой вот сняло. Я понимаю, что вот прямо здесь, рядом со мной, стоит Христос. И вот моя задача сейчас вот этого парня любить неимоверно, чтобы в этой любви Христу отдать. И он говорит, он так обмяк. И финальная сцена, она реально страшная. Он всю ночь ползал и раненых пацанов провожал. Представляете? Он просто провожал, и когда он уезжал, архимандрит, совершенно замечательный военный бывший, он такой совет ему дал. Он говорит, ты велосипедную, от тормозов велосипедный шнур вот этот вот такой стальной вытащи и в крест священнический проложи и запаяй, потому что может пригодиться. И священник, чтобы раненых стаскивать от дронов, а сил уже не было, он к ноге крест примотал и к ноге раненого приматывал и на коленях, и на локтях тащил в воронки. Вот так. Штурмы мне рассказали, что когда его достали, у него кости на локтях и коленях торчали у священника. У всех вытащил. Раненых, не раненых. Вот так. Кто они, эти наши батюшки? Ну, скажите, вот кто они? Понимаете, и когда ты это все видишь и с ними соприкасаешься, я же не могу, вот они в зале сидят, я же не могу подойти обнять каждого. Потому что я понимаю, что ты подходишь к нему, обнимаешь его, а ты Христа обнимаешь. И я не знаю, как через микрофон людям это передать. Но я бы очень хотел, чтобы кто-то, кто нас слышит, просто ощутил на минуточку хотя бы вот это все. Потому что без этого понять исторический момент, в котором мы живем, нельзя. Мы не поймем никогда, в котором мы моменте находимся. Поэтому давайте будем с нашими батюшками. Знаете, как вот есть такое слово, прям замечательно, ласковыми. Вот надо быть ласковыми с нашими батюшками. Это очень христианское слово. Нам ласковости друг к другу не хватает.
0: Вы слушали фрагмент интервью политолога, общественного деятеля, журналиста Сергея Карнаухова, которое было записано в рамках первой всероссийской научно-практической конференции военного духовенства. Полную версию интервью вы услышите в программе «Я русский» на радио «Образ».

0: Малая Родина.
1: Дальнеконстантиновский район Нижегородской области. Он располагается в правобережной части региона, к югу от Нижнего Новгорода. Дальнее Константиново – старинное русское поселение, возникновение которого исследователи относят ко времени княжения основателя Великого княжества Нижегородского Константина Васильевича к середине XIV века. Великий князь Константин княжил честно и грозно, броня вотчину свою от татар и от степных князей. Желая противопоставить силе московской свою силу, Константин перевел свой стол из Суздаля в Нижний в 1350 году с тем, чтобы подчинить себе обширные мордовские земли, основать на месте их сильное владение. Не оружием он утвердил свое владычество над этими землями, но населением на мордовских землях русских людей, которых вывел он из своей вотчины Суздаля, и, кроме того, призвал людей из других княжений. Привлекаемые милостями Константина, русские стекались к нему со всех сторон и селились по рекам Оке, Волге, на мордовских селищах, где кто хотел. Мордовские земли по реке Кульме, населенные русскими поселенцами, нынешняя территория района. Село Дальнее Константиново появилось как дальнее от Нижнего Новгорода владение князя, что и закрепилось в названии. Кстати, рядом с городом было и есть по сей день Ближнее Константиново. Основным занятием жителей было земледелие. В 1705 году село было пожаловано царем Петром I в отчину государственному сановнику Семену Любовникову за его, как говорится в грамоте, службу и вечный мир с королем польским. Село было известно прежде всего своим базаром, где велась торговля хлебом, мясом и другими продуктами, изделиями народных промыслов, промышленными товарами. Особо знаменит был базар лошадьми, покупать которых приезжали из других городов страны. Известности Дальнего Константиново способствовал и проходящий через село тракт, связывающий Казань с Москвой. На территории современного Дальнеконстантиновского района некогда находились графские поместья. В частности, вотчина графа Орлова, большим наделом земли владел и граф Сен-При. Село Богоявление и весь Богоявленский приход принадлежали графине Толстой. Ей же принадлежали и крестьяне Суроватихинского прихода. В 1872 году Дальнее Константиново находилось во владении помещицы Щепетовой. В списке населенных пунктов за 1911 год есть сведения о принадлежности села уже нескольким помещицам – Щепетовой, Есиповой, Волковой, Доменской, Ивановой, Покровской Гравы. До революции Дальнее Константиново не было административной единицей, не было даже волостным, а входило рядовым селом в Тепелевскую волость. В селе, кроме церкви, ничего не было. Земский начальник, становой пристав, земская станция, почтово-телеграфное отделение находились в Богоявлении. И только в 1904 году почтово-телеграфное отделение перевели в Дальнее Константиново. Вот как описывал Николай Кочин, писатель, уроженец села Гремячая Поляна, уже волостное Дальнее Константиново в своей книге. Село Дальнее Константиново было характерным волостным центром захолустной земледельческой части Нижегородской губернии. Широкая улица, единственная, длиннющая, опоясанная тропками пешеходов, избитая лошадьми, исхлестанная дождями, изрытая колеями, тянулась из конца в конец села. Ни травинки нигде, ни деревца. В сухую погоду гуляет по этой улице серая, мелкая, как пудра, пыль. Застилает глаза. Ногами запинаешься за колеи, выбоины, а в дождь утопаешь в жиже по колено. По нижнему и по верхнему порядку разместились каменные постоялые дворы, магазины, бакалейные лавки, трактиры, перед которыми около деревянных перекладин всегда стояли подводы просолов и мужиков. Вся середина села в два ряда застроена деревянными навесами под железной крышей, под которыми в базарные дни торговали мясом, рыбой и всякой снедью. И тут всегда гудели толпы и толкались, и спорили, и без устали торговались. На одном конце села волостное правление, на другом больница, окруженная серым забором и мощными тополями. На широкой площади стоял забор с каменной оградой. К слову, Николай Кочин окончил здесь сельскую школу и начальное училище. Он стал впоследствии известным советским писателем. Жители района сохраняют память о своем земляке. В честь писателя названа одна из улиц райцентра, его имя носит центральная библиотека. Раз в 5 лет проводятся литературные праздники, посвященные творчеству Николая Кочина. Дальнеконстантиновская земля помнит многих известных людей. В деревне Белое стоит памятник Чехову. Зимой 1892 года он приезжал сюда, чтобы помочь голодающему населению. В 1889 году не уродилась рожь. В 90-е яровые, в 91-м ни того, ни другого. Писал он в своих записных книжках. Отсюда и голод. 12 июня 1938 года состоялась встреча жителей с известным летчиком, тогда депутатом Верховного Совета СССР Валерием Чкаловым, который прилетел к своим избирателям на самолете. Это была самая многолюдная и самая памятная встреча за всю историю района. В ней участвовало около 15 тысяч человек. Дальнеконстантиновская земля известна своими мастерами. Суроватихинские левша – так называли столяра Краснодеревчика из села Суроватиха Лемкова, который мог изготовить столь миниатюрные поделки из дерева, что их впору было рассматривать в микроскоп. Произведение умельца находится сегодня в районном краеведческом музее. Шкатулка с секретом, деревянные макеты Спасской башни Московского Кремля и Дмитриевской башни Нижегородского Кремля, а также действующие макеты ткацкого станка, ветряной и водяной мельниц. Умеют работать с деревом в этой лесной стороне и сейчас. А в работе с металлом и камнем редкого мастерства достиг умелец из Дальнего Константинова Сома. На живописных холмах высокого берега реки он создал целую галерею воинской славы России, установил памятники участникам всех войн, в которых довелось сражаться его землякам. Открывает этот своеобразный мемориал памятник Александру Невскому. Дальнеконстантиновцы знают прошлое своего края, ценят опыт предыдущих поколений, любят свою родную землю. Итак, мы перевернули еще одну страницу истории нашего края. Нам есть чем гордиться.

0: Цветная осень, вечер года, мне улыбается светло. Но между мною и природой возникло тонкое стекло. Весь этот мир как на ладони, но мне обратно не идти. Еще я с вами, но в вагоне, еще я дома, но в пути. Самуил Маршак.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 17 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидают облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 16 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 16 градусов, ветер западный слабый. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды. We'll be right back.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

Престольный праздник на Кукушкином болоте. Это деревня такая, Кукушкино болото. Кто назвал ее так и почему, неведомо. Никакого болота здесь нет и быть не может. Стоит деревенька на взгорочке, место сухое, солнечное. Вдали, километрах в трех, черная узкая полоска елового леса. Местная детвора облазила его вдоль и поперек, но и там никакого болота обнаружено не было. За клёквой деревенские отправлялись с утра пораньше первым автобусом по другую сторону железной дороги, там, чуть пониже, по болотистей, и ягода родится. Но это особые любители, едут редко. А так все больше ходят по собственному ельничку. Там маслята, в придорожных кустах орех, а вокруг деревни, что ни бугорок, то обсыпная земляника. Кто рано встает, тому Бог дает. Ну ж, кто спать любит, тому земляничное варенье и соленые маслята только в гостях. А про кукушек даже старожилы не припоминают. Правда, одна старушка вроде настаивала, куковали, но раньше, еще до коллективизации. Да ей веры нет, старой очень. Сейчас старушка-то приставилась, и миф о кукушках развеялся окончательно. Кукушкино болото – деревня тихая. Здесь живут в основном старики. Не сказать, что брошенные, у многих по городам да по районным центрам дети и внуки. Наезжают дети с внуками регулярно. Два раза в год сажать картошку и выкапывать. А на лето не очень рвутся. Деревня дальняя, к ней даже проселочной дороги путевой нет. От железнодорожной станции ходит один автобус в сутки. Если машиной, тоже неудобно. После дождя развозят дорогу. Надо исхитриться посоху, да разве угадаешь, если даже гидромедцентр норовит слукавить. Наобещает 140 солнц, а по факту облажные тучи. Так и живут старики на Кукушкином болоте. Летом копошатся в огородиках, держат кто покрепче скотину, а зимой закрывают плотней свои натопленные избы, чтобы не выдувало тепло, и коротают дни и ночи в уже ставшем привычном одиночестве. Радио слушают, телевизор смотрят, очень переживают из-за дебаты в парламенте и за судьбу несчастных, искалеченных жизнью рабынь. Телевизор в деревенской избе хозяин. Если вдруг поломается, бежит старушка, сломя голову на край села к местному умельцу Степанычу и бухается с разбегу в ноги. Глянь, поди, что у него там заело. Степаныч не торопится. Продолжает свое дело, за которым застала его несчастная. То ли полено в печку подкладывает, то ли налаживает мышеловку, то ли допивает чай медленными глотками. «Через недельку зайду», — изрекает, наконец, Степаныч. Но это совсем не конец разговора, а только его начало. «Да мне сегодня надо. Сегодня ведь сам знаешь, какая серия про Марию. Я ведь не так прошу. За бутылку». У Степаныча ни один мускул не дрогнет. Он знает, что слово «бутылка» обязательно прозвучит. Он в деревне уже 30 лет, и ни разу не было сбоя. Да не сказать, что спился Степаныч. Он один и не сядет за стол. А дальше по накатанному. Вечером после починки зайдет к нему невзначай сосед, протянет целлофановый пакет с солеными огурцами, хозяйка, мол, тебе передать велела. Степаныч знает, сосед пришел выпить. «Садись, у меня припасено в шкапке. Может, выпьешь?» Сидят, пьют, закусывают огурцами, говорят о политике, пока соседа не смотрят. Степаныч выходит на крыльцо и кричит поверх лопухов в соседские окна. «Забирай своего орла! Я инвалид, мне тяжелый поднимать врачи запрещают!» Соседка поносит Степаныча погаными словами. Он привычно огрызается. «Я его не звал, сам явился!» И идет спать. Два года назад по Кукушкину болоту прокатила весть. «Будем собирать подписи, чтобы вернули церковь!» В церкви-то уж много лет амбар, и амбар заброшенный, никому не нужный. Но купол целый, правда. Пара худосочных берез взгромоздилась на самой его верхушке, да несколько кирпичей раскрошились от времени и упали в густую лебеду бывшего церковного двора. Церковь звалась Никольской в честь Николая Угодника. Престольный праздник был на Николу Летнего. Библиотекарша Настя Одинцова пошла по дворам с тетрадкой. «Кто за церковь, расписывайтесь!» Все как один расписались. «Разве без церкви можно?» «Вон, по телевизору показывают, как праздник, все наше правительство чинно выстраивается в церкви со свечками. То тут, то там только и слышно. Церковь вернули, храм восстанавливается. А в Кукушкином болоте бегают по церкви крысы, да стены исписаны похабщиной.
устроили собрание для протокола. Пусть вернут нам церковь. Не то время, чтоб святое место под амбар. Сидим, как кроты в норах. А так, как хорошо, пойдем, помолимся. Проголосовали единогласно. Настя отпечатала на машинке протокол, повезла его в райцентр, где уж открыли церковь и дали священника. Вскоре опять побежала по дворам Настя. Бегом в библиотеку на собрание. Приехал какой-то полномоченный. Хочет насчет церкви поговорить. Огороды побросали, пилку дров на зиму, пришли. Уполномоченный рассказал, что Никольский храм будет восстанавливаться, что, в отличие от других церквей, он в неплохом состоянии. Грязь вычистить, стены покрасить, потихоньку иконостас соорудить, к зиме отопление провести. И можно служить. Но без помощи прихожан не обойтись. Как, поможете возрождающемуся храму? А то как же, в нем моя мать венчалась, деду тут отпевали, и меня даст Бог. Деньги соберем, с миру по нитке голому рубаха. Что случилось с Кукушкиным болотом? Будто свежий ветерок пронесся над его низкими крышами. Сквозняком продернул затхлый воздух покосившихся изб. Старушки и те прямо помолодели. Забегали от дома к дому, шушукаются, отстегивают от своих кровных, собранных на похороны, по чуть-чуть на святое дело. Мужики, что покрепче, ходят кругами вокруг церкви, мнут сапогами лебеду, примериваются, с чего начать. Скоро и батюшка приехал, назначенный на приход Кукушкиного болота. Был он старенький и очень давний мой знакомый. Служил в небольшом рабочем поселке под Москвой. Матушку схоронил, дети разъехались. Уже за штат собрался на покой. Да уговорили в епархии принять этот деревенский приход. «Поскрипишь еще», — сказали. «Там на свежем воздухе и окрепнешь, Бог даст». Мы поехали с ним первый раз вместе. Дорога дальняя, очень волновался батюшка, как встретят, как примут. Я как могла успокаивала. Люди стосковались по духовной жизни. Для них ваш приезд, батюшка, праздник. По телеграмме подали нам к поезду транспорт, старую клячу Аиду. Аида прядала ушами и дремала в ожидании важных гостей. Поехали. Вел транспорт важный дед в очках и потертых джинсах Монтана. Он протянул батюшке руку, крепко ее пожал, представился. «Михаил Тимофеевич, очень рады, ждем не дождемся. Как звать изволите?» «Отец Василий». На взгорочке Кукушкиного болота и стояла она, Никольская церковка. Пока еще сиротливая, без креста, но уже прибранная, похорошевшая от свежей побелки и умытая теплыми дождями. Молебен Николаю Угоднику служили прямо на траве перед храмом. Клали поклоны до земли. Старушки в веселых новых платках поближе к батюшке. Мужики те сторонились, от смущения хмурили лица, покашливали. Батюшке отвели небольшую, но справную хатку. Жила в ней глухонемая баба Фрося. Да умерла, как 2 года. Огород, конечно, без присмотра, а дом ничего, жить можно. Повесили в красный угол иконки, пристроили лампадку. Батюшка, не привыкший к особому комфорту, был доволен. «Вот и поживу еще, вот и помолюсь», — приговаривал он, распределяя по вешалкам облачение. И остался отец Василий служить, а я на той же Аиде уехала к ближайшему поезду на Москву. Месяца через 3 получила от батюшки письмо. «Жив, не сказать, что здоров, но на все воля Божья. Храм осветили, да вот беда, нет никого в храме, не ходят». Поначалу-то ходили, вроде как игрушка была новая, а теперь игрушка надоела. Хожу по домам, зову, отмахиваются. Кто захворал, у кого печка не топлена, у кого огород не палит, а то и вообще пьяные. Пьют в Кукушкином болоте. Страшно пьют. Да и где не пьют. Недавно отпевала одну рабу Божию. Так мужики предупредили. Ты давай недолго, а то мы не ешь с утра. А я-то знаю, что за стол не терпится помянуть. В проповеди, стараясь вразумлять, в воскресенье не работать, грех, в храм приходите. Нет, как воскресенье, так пошла по деревне гульба. Там поют, там дерутся. Вспоминаю, как трогательно прихожане свою церковь обихаживали. Занавесочки из дома приносили, иконки дедовские из сундуков доставали. Один раб Божий залез на купол крест ставить. Да, видно, сквозняком его прихватило, слег надолго. Я к нему с сочувствием, а он... Мне за Господа пострадать в радость. С тех пор и не был ни разу в церкви. А встретимся. Голову опустит и мимо, вроде не заметил.
Я ведь это тебе не в осуждении людей пишу. Как можно в осуждении? С болью пишу. Отвык наш народ от Бога. Научился без Него обходиться. Храм открывать вроде компания такая, а в храм прийти — труд. Стоять трудно, молиться трудно, поститься трудно. Оно, конечно, трудно, да разве тот труд не на твою собственную пользу? Вот, сестричка, мои скорби. Православный народ не идет в храм, хоть и прибран он теперь, обихожен. К сожалению, не новость для меня батюшкины слова. Обрядившиеся в новые чистенькие стены, в иконостасы, пахнущие свежей древесиной, стоят церкви, ждущие светлого праздника новоселья. Но много званных, да мало избранных, заждались. Пустая церковь — беда почти такая же, как и церковь-амбар. Пусто сердце, отвыкшее от Бога, противится, не дает ногам сделать несколько шагов к собственному спасению. Компании по открытию храмов, торопливые просьбы и требования передать Богу Богова, увы, очень часто не дают добрых плодов. Нет, храмы возвращают охотно, но не так уж и редко стоят вновь открытые церкви пустые. Нет прихожан, некому молиться, некому восстанавливать и поддерживать вновь открывшиеся храмы. Причин этому очень много. Иногда в храме некому служить. Священники сейчас на вес золота. Иногда, как отец Василий, они очень стары, даже беспомощны. Иногда приход состоит всего из трех человек и не может себя прокормить. Иногда люди идут просто к приглянувшемуся батюшке, сторонясь той церкви, что под боком. Но есть и главная тому причина, простая, как ясный день. Исцелиться от безбожия намного труднее, чем выбелить свежей побелкой церковную стену. Через полгода, когда потеплело и, по моим расчетам, подсохло, выбралась я опять в гости к батюшке на Кукушкино болото. На стук открыл сразу, засуетился, обрадовался, кинулся чайком угощать, а воды в ведре на донышке. Пошла за водой. Мимо колодца промчался на велосипеде паренек из наезжающих внуков. «Здрасте!» — крикнул на ходу. «Сегодня библиотеки гуляют, праздник!» «Какой?» — спросил вдогонку. «Да разве услышат?» Попили чайку. День был постный. Батюшку угостил сухариками. Спросила, по какому поводу в библиотеке застолье. Пожал плечами, перекрестился. «Пьют. Беда страшная. Молюсь, да видно, стар стал. Силы не те, молитва не та». К вечеру отца Василия поднялась температура. Он прилег, а я стала искать что-нибудь жаропонижающее в его аптечке. Но там был только валидол и просроченные глазные капли. Пошла к соседям. Никто не открыл. Темные окна, нет дома. Еще в одну калитку ткнулась, но и там замок. Вспомнила библиотека. Там торжество, все там. В библиотеке ярко светились окна. На ступеньках сидел Степаныч, грузно привалившись к дверному косяку. Рядом с ним хихикал щупленький старичок, видимо, рассказывал анекдот. Степаныч покровительственно улыбался. «Слышал, старье, поновей давай что-нибудь». Выбежала Настя, библиотекарша, раскрасневшаяся, нетрезвая, на розовой блузке свежее винное пятно. «Ой, гости, к празднику, заходите, заходите, сегодня день у нас особый». «Я по делу. Батюшка заболел. Ему бы аспирин. Найдем. А вы заходите. Это неуважительно не зайти». Зашла. Затхлый воздух, замешанный на винных парах и жирной закуске, лениво плавал над книжными стеллажами. Стеллажи были сдвинуты в сторону, а посреди библиотеки под большим портретом Маяковского стоял стол. Вернее, два стола, сдвинутые вместе, покрытые клеенкой. На столе жалко жались к тарелкам остатки сала, съежившийся сыр, несколько случайных кусков жареной курицы. Все остальное было съедено и выпито. Кукушкина развезло. Старушки одни дремали, поддерживая кулаками отяжелевшие головы, другие что-то запивали, нестройно, но сбивались, махали раздосадованно руками, начинали снова, оживились, увидев нового гостя, задвигали стульями, садили, налили самогоночки, выпей за праздник. «Какой?» Зашумели, засмеялись, засуждали. «Ты что? А ведь вроде как верующая. Сегодня у нас на Кукушкином болоте престол, Николай Угодник. Храм-то у нас Никольский, а сегодня Николин день». А я и в календарь не заглянула. Стыд какой. Пришлось пригубить глоток теплой мутной жидкости. «Больше не могу, меня батюшка ждет». «А ты его приводи. Только он не пойдет. Он нами брезгует.
Все, говорит, не так живем, не по-божески. А кто сейчас по-божески? Никто. Всяк норовить урвать свое, а мы веруем. Мы праздник вот престольный собрались отметить. Каждый деньги сдавал. У Насти записано. Из дома всего нанесли, сама видишь. Толстая старуха в желтой вязаной кофте стала тыкать на раскуроченный стол и заплетающимся языком провозгласила тост за нашего Николая, угодничка-чудотворца. Я вышла на улицу. За мной выбежала Настя. У меня дома есть аспирин. Сейчас вынесу. Вынесла. Мы пошли с ней в сторону батюшкиного дома. Настя торопливо делилась со мной деревенскими секретами. Вот собрались отметить праздник. Я ей предложила, что по нормам-то сидеть. Давайте по-человечески престол все-таки. Ты думаешь, все деньги сдали? Степаныч, тот на дармовщинку привык. Его телевизоры избаловали. А бригадир жена сказала, сама не пойду и его не пущу. А я-то знаю, что она мне завидует. А мы с бригадиром, мы с ним друзья, понимаешь? Она опустила голову, потом заговорчески мне подмигнула. Я тебе только по секрету, а ты никому, хорошо? О дружбе Насти с бригадиром я слышала еще в прошлый свой приезд. Хорошо, пообещала. Никому. Батюшка лежал в сильном жару. Сегодня ж престольный праздник, напомнил я ему. Память Николая Угодника. В деревне престол. Что ты? Он испуганно взглянул на меня. Николин день через 2 недели, опомнись. Настя тихо ойкнула. Как через 2 недели? А мне сказали... Перепутал ты, Настя, перепутала. На престольный праздник служба у нас будет торжественной, с помазанием. Приходи. Что делать? Что делать, заухла Настя? А мы сегодня в библиотеке. Батюшка перекрестился на иконы, слабой рукой взял таблетку, запил водичкой и ничего не сказал. Настя ушла. Через несколько дней отцу Василию стало полегче, и я уехала в Москву, поручив Насте за ним приглядеть. А через 2 недели пришла телеграмма. Отец Василий умер. Сообщите родным. Настя. Это был день памяти святителя Николая Чудотворца и угодника Божия. Большой праздник. Престол в деревне Кукушкино болото.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Песок и камень. По пустыне шел караван. Нестерпимо палило солнце. Песок, гонимый ветром, заставлял уставших путников прикрывать глаза. Внезапно юноша, который первый раз шел в караване, показалось, что впереди замаячил оазис. И он закричал: «Я вижу воду! Вода!» Его спутники встрепенулись и жадно впились глазами в ту точку, куда указывал новичок. Но уже спустя мгновение разочарованно опустили головы и молча продолжили путь. А сын проводника каравана, молодой и дерзкий, насмешливо закричал: «Эй ты! Это мираж! Какой же ты глупый!» Эта насмешка, сказанная к тому же во всеуслышание, больно ранила юношу. Какое-то время он шел, понурив голову, а потом задержался на минуту и написал на песке: «Сегодня человек меня обидел». Сын проводника, то и дело объезжавший караван, увидел эту надпись, но на этот раз промолчал. Так они шли еще 3 дня и 3 ночи, изнывая от дневного зноя и прозябая от ночного холода. Наконец, караван приблизился к селению, где уставших путников ждали вода и отдых. Наутро юноша встал раньше всех, чтобы посмотреть на восход солнца. Однако едва он сделал пару шагов, как под ногами прошелестела змея. Вероятно, он нечаянно ее потревожил. Он знал, что укус этой змеи смертелен, и замер, потому что был неопытен и не знал, как вести себя. А вот сын проводника, случайно оказавшийся поблизости, конечно, знал. Он схватил палку и стал стучать ею по земле. Змея, среагировав на вибрацию, поспешила уползти от такого большого и грозного противника. Когда караван вновь двинулся в путь, юноша задержался возле большого камня и вытесал на нем: «Сегодня человек спас мне жизнь». Тогда сын проводника спросил его: «Почему, когда я обидел тебя, ты написал это на песке, а когда спас — на камне?» Юноша ответил: «Про обиду лучше написать на песке, чтобы дождь и ветер могли стереть, ведь наши чувства приходящие. А про что-то хорошее нужно вытесать на камне, чтобы память об этом осталась навсегда. С плохим надо прощаться как можно скорее, а хорошее — сохранять в своем сердце на всю жизнь». Эта мудрость вызвала в сыне проводника уважение, и они с юношей стали друзьями.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне».
1: Итак, вещь означает дело, событие.

0: эфире «Радио Образ».
1: В новом сезоне продолжается цикл программ «Защитники земли русской» Анастасии Шохиной. Мы услышим рассказ о жизненном пути непобедимого адмирала Федора Ушакова. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. «Жизнь – Родине, душа – Богу». Эти слова как нельзя более полно характеризуют деяния выдающегося русского флотоводца. Воинская доблесть, которая прославляет, и житие, которое вдохновляет.

0: Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом.
1: И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
2: Защитники земли русской.
3: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
4: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: А знаете ли вы, что?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
3: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
0: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
3: Яркому.
0: Большому.
3: Маленькому.
0: Древнему.
3: Длинному.
0: Высокому.
3: Глубокому.
0: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
0: А знаете ли вы, что?
4: Что косметикой на Руси пользовались еще в древние времена. Одно из первых письменных упоминаний о ней встречается в памятнике литературы XIII века «Моление Даниила Заточника». В тексте говорится о женщине, которая смотрится в зеркало и наносит на лицо румяна. В других древнерусских источниках упоминаются белила и подкрашивание бровей. Насколько ярким был макияж в Древней Руси, историкам точно неизвестно. Иностранные путешественники подробно описывали одежду и прически жителей русских городов. Но косметику почти не упоминали. Однако спустя несколько столетий ситуация заметно изменилась. С 15 по 17 века косметика стала популярным товаром. В Москве ее можно было приобрести в специальных белильных рядах, а белила и румяна даже входили в число подарков невесте от жениха. Представления о красоте в то время сильно отличались от современных. В моде были белоснежное лицо, яркий румянец и густо подведенные брови. Естественность не считалась главным достоинством. Красота должна была быть писаной, то есть созданной руками и хорошо заметной окружающим. Такой макияж особенно удивлял иностранцев. Английский посол Энтони Дженкинсон писал, что краски на лицах русских женщин можно было заметить почти на расстоянии выстрела. А немецкий путешественник Адам Алиарий сравнивал их лица с пригоршней муки. Самое интересное начинается, если посмотреть на состав этой косметики. Для создания белоснежного лица использовали свинцовые белила. Тонкий лист свинца сворачивали в трубочку, поливали древесным уксусом и оставляли примерно на 2 недели. Полученную массу растирали и наносили на кожу. В состав румян могла входить киноварь – опасный минерал, содержащий ртуть. Брови подводили сурьмой. Иногда женщины даже рисовали на лице голубые жилки, чтобы кожа казалась еще более светлой и тонкой. Получался удивительный парадокс. Чем больше косметики могла позволить себе женщина, тем опаснее во всех смыслах могла становиться ее красота. Свинец и ртуть постепенно накапливались в организме. У женщин появлялись боли в животе, тошнота и бессонница. Но причины этих недомоганий искали не в косметике, а в плохой пище, сглазе или порче. И возникал замкнутый круг. Свинцовые белила портили кожу. Поэтому, чтобы скрыть повреждения, приходилось наносить еще больше белил. Страдали и зубы, они желтели и разрушались. И здесь русские модницы нашли весьма необычный выход. Зубы начали специально чернить. На фоне белоснежного лица и ярких губ черные зубы выглядели привлекательнее испорченной сероватой улыбки. Дорогую косметику могли позволить себе далеко не все. Крестьянки использовали более доступные средства. Вместо белил брали муку или толченый мел, брови подводили углем и сажей, а щеки натирали ягодным или свекольным соком. Иногда для появления румянца лицо просто растирали грубой тканью. Своего рода салоном красоты была и русская баня. Для ухода за кожей и волосами использовали травяные настои, мед и простоквашу. Получается, косметика на Руси была не просто способом украсить внешность. За белоснежным лицом, ярким румянцем и черными бровями скрывались необычные рецепты, опасные вещества и представления о красоте, которые сегодня могут показаться нам весьма странными. Но кто знает, возможно, через несколько столетий наши привычные способы ухода за внешностью будут удивлять людей не меньше, чем нас сегодня секреты красоты прошлого.
0: А знаете ли вы, что?

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин. Примечательно, что пословицы в большинстве своем безымянны, ну то есть не имеют автора. Некоторые из них появились еще в то время, когда не было письменности.
2: И в то же время это коллективное творчество, потому что пословицы и поговорки создавались многими поколениями людей, которые запечатлевали в них житейскую мудрость. Ведь пословица, как говорят, не околица, а глупая речь не пословица.
3: В течение столетий народ совершенствовал художественную силу и выразительность пословиц и поговорок, отшлифовывал их сообразно своим нравам и обычаям.
2: Можно сказать, что пословица – это летопись народной жизни. Кстати, народную песню, о которой, как о жанре народного творчества, тоже поговорим сегодня, называли также художественной летописью народной жизни. И говорил так исполнитель и собиратель русских народных песен, а также основатель русского народного хора Митрофан Ефимович Пятницкий.
3: Да, именно художественная летопись народной жизни. Вот так он называл народную песню. Деревня начинает забывать свои прекрасные песни. Народная песня исчезает, и ее надо спасать, писал он в начале 20-го столетия. И спасал ее, спасал как мог.
2: О значении песни в непростой жизни крестьян создано огромное количество пословиц. Хорошая песня помогала трудиться и ободриться в разнообразных житейских обстоятельствах. Где песня льется, там легче живется. Весело поется, весело и придется. Беседа дорогу коротает, а песня – работу.
3: Кто поет, тот худо не думает. Не бойся того, кто песни поет, а бойся того, кто дремлет. Начал песню – пой, пой во весь голос.
2: Но вернемся к Митрофану Ефимовичу Пятницкому и его крестьянскому хору. Кстати, первый концерт состоялся в 1911 году в Москве, и первоначальный состав насчитывал всего 18 человек. А наследие музыканта – это более 400 записанных на фонографе песен, уникальные коллекции народных инструментов и костюмов. Но главное – внимание к талантам из народа.
3: «Поют, как умеют» – таким был главный принцип его крестьянского хора. Первоначально Пятницкий записывал песни в своем родном селе Александровка. Затем сгруппировал их в жанровые разделы, относящиеся к определенной песенной традиции, и опубликовал в 1904 году в своем первом сборнике «12 русских народных песен».
2: И не случайно мы вспомнили сейчас народные песни, говорим о них. Пословица, которую мы приготовили сегодня для вас, соответствующая. Я произнесу первую часть пословицы, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить вторую. Итак, красна сказка складом.
3: Даем вам несколько секунд на размышление. Кстати, а знаете ли вы о том, что существенная черта большинства жанров русской народной песни – это непосредственная связь народной песни с бытом и с трудовой деятельностью? Ну вот, например, есть песни трудовые, но сопровождающие различные виды труда – бурлацкие, покосные, прополочные, жатвенные, молотильные, ну и другие. Есть обрядовые, сопровождающие земледельческие и семейные обряды. И празднества – колядки, масленичные, веснянки, купальские, свадебные, похоронные, игровые, календарные, ну и тому подобное.
2: В русской традиционной песне обнаружены ряд явлений, не имеющих аналогов в западноевропейской, так называемой переменность интервального рода, отсутствие ладовой нагрузки у концевого тона. Можно называть много специальных музыкальных терминов, но суть в том, что народная песня – явление действительно уникальное. И в то же время спеть ее, не зная определенных тонкостей, сложно. Недаром есть такие пословицы: «Песня поется не как придется, а надо лад знать».
3: И еще добавлю: «Хорош напев, да забористая песня». Про народную песню можно говорить долго, но вернемся к нашей пословице. Думаю, теперь можно раскрыть ее вторую часть.
2: Снова зачитаю первую часть, а Владимир вторую. «Красна сказка складом,
3: а песня ладом». Надеюсь, среди наших слушателей есть, кто знал эту пословицу, ну или догадался. Пусть она пополнит вашу копилку эрудита.
2: Русский народ сложил столько прекрасных пословиц про песни. Послушайте, Владимир. Песня – подруга, шутка – сестра. И еще, можно было бы про эту песню спеть, да чтоб кого по уху не задеть.
3: Ну да, и еще. Мастер на все руки, и швец, и жнец, и на дуде, и грец. А вот певцы да плясуны – первые люди на миру. А завершить наш песенный выпуск – хочется словами героя Чехова из рассказа «Святой ночью». Как сочинить песню или стих правильно? А так, чтобы... Это вот я сейчас процитирую. «Чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого».
2: Ну вот мы и поговорили о народной песне и о пословицах, ей посвященных. Будем помнить о том, что в пословицах и поговорках, а также в других жанрах народного творчества сокрыты несметные сокровища человеческой мысли и опыта. И нам их еще изучать и изучать. Впереди нас ждет еще много открытий. До новых встреч!
3: До новых встреч!
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на Театральной площади. Предлагаю оглядеться вокруг. Городской театр, как и многие здания в нашем городе, появился благодаря 16-й Всероссийской промышленно-художественной выставке. Готовясь к ее открытию 7 мая 1894 года, город заказал проект театрального здания главному архитектору императорских театров Шредеру. И уже 15 мая 1896 года на сцене театра открылись праздничные торжества премьерой оперы Глинки «Жизнь за царя», где в главной партии блистал молодой Шаляпин. С осени того же года и по сей день театр существует как драматический, а площадь вокруг него получила название «Театральная». У входа в Нижегородский драматический театр на скамейке присел передохнуть бронзовый Евгений Евстигнеев. Именно в этом театре начиналась карьера известного актера. Памятник установили к 80-летию Евстигнеева в сентябре 2006 года. На Театральной площади есть памятник выдающемуся литературному критику Николаю Александровичу Добролюбову. Этот уголок города неразрывно связан с его жизнью. Недалеко от театра на улице Пожарского находился дом, где он родился. Чуть дальше, на Лыковой дамбе, была усадьба семьи Добролюбовых, где публицист провел свои детские и юношеские годы. Рядом с Театральной площадью действовала Никольская Верхнепосадская церковь, настоятелем которой был отец Николая Добролюбова Александр Иванович. Рядом с памятником Николаю Добролюбову стоят две необычные скамейки. Одна из них, скамья примирения, была открыта в конце 2012 года. Эта скамья сделана по аналогии со многими городами России. На нее можно присесть, отдохнуть или сфотографироваться. А в 2014 году в Международный день блогера была открыта скамейка блогеров. Это первый в России арт-объект, посвященный благосфере. На пересечении улиц Пискунова и Пожарского стоит дом когда-то известного в городе домовладельца и торговца чайным товаром Щелокова. Построен в 1908-1909 годах. В настоящее время на его фасаде можно увидеть единственный в стране латунный памятник объявлению. Текст объявления гласит: «Меняю английское детство, графские развалины, школьная команда по регби, лондонский музей детства, стрижка под Элвиса на детство, проведенное в России. Велосипед «Орленок», школа с продленкой, содовая, розочка пирожного в Чите в 1951 году». На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Никуда-никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
2: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда нам.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия, театр и музыка, объявления. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом 500 000 аэропланов. Дирекция завода Форда в Соединенных Штатах обратилась к президенту Кулиджу с предложением выработать закон о свободном воздушном сообщении и о создании по всей стране посадочных аэродромов. В своем докладе Форд предполагает производить ежегодно до 500 000 аэропланов, которые он будет отпускать в рассрочку при стоимости каждого аэроплана в $300. Доллар – 1 рубль 94 копейки. При такой дешевизне каждый отдельный полицейский пост или военная часть будет иметь свои собственные аэропланы. Кроме того, все частные лица смогут вместо дешевых и популярных автомобилей Форда иметь аэропланы. На это предложение Форда живо откликнулись. В течение первой недели по предварительной записи заказано 400 тысяч аэропланов, к постройке которых будет приступлено после удовлетворения правительством требований и предложений Форда. Раскопки в Помпеи все еще продолжают обнаруживать весьма интересные и ценные произведения древнего искусства. Среди последних находок особенно выделяются 4 бронзовых статуэтки уличных торговцев, выставляющих свой товар. Статуэтки эти изображают летучих продавцов пирожных и сладостей. В высоко поднятой левой руке они несут большой 4-угольный поднос, на котором нагромождены пирожные, пряники и прочее. Правой же рукой они держатся за горло, как бы подчеркивая вкус товара. Интересно, что почти такие же жесты наблюдаются еще сейчас у пирожников Южной Италии, бегающих по улицам Неаполя и чмокающих языком, чтобы рекламировать товар. Статуэтки отличаются изысканной художественностью работы. В Австрии изобретено новое свободно сгибающееся стекло. Оно совершенно прозрачно, не горюче и, если его бросить, отскакивает от пола, как резиновый мяч. По стране. Кинофиксация деревни. В результате все возрастающего спроса на кино со стороны деревни в Москве основано акционерное общество «Селькино». В его задачи входит производство дешевых, полезных и понятных кинокартин и киноаппаратуры для деревни, укрепление и развитие кинопромышленности, специализирующейся для деревни в СССР, организация деревенских кинотеатров и выпуск по заранее установленным маршрутам кинопередвижек. Кино для деревни должно быть не только средством развлечения, но и полезным новым орудием в хозяйственной жизни деревни. В настоящее время деревенский кинорынок имеет до 2000 аппаратов. Сколько сельди съедает СССР? В прошлом году общий улов сельди по СССР, не считая Дальнего Востока, составил 9565 пудов. Вместе с ввезенной заграничной сельдью мы имели 11500 пудов сельди в высоленном виде. В этом году заготовка сельди также без Дальнего Востока дала 7 миллионов пудов готовых товаров, на 3,5 миллиона меньше, чем в прошлом году. Москва и ее район являются основным и наиболее емким сельдяным рынком в СССР. В прошлом году на московском рынке было продано 2635 пудов сельди, что составило примерно 20% общего количества сельди. Из этого количества сама Москва съела 1500 пудов, то есть 13-14% общего потребления сельди в стране.
3: Губернская хроника.
4: Содействие развитию Сберкасс. В Сормове организована комиссия содействия делу развития Сберкасс которая обращается к профсоюзным организациям и сельсоветам по оказанию, возможно, широкой популяризации значения трудовых касс. В санатории «Ройка». В санатории детской школы губздравотдела «Ройка» в настоящее время проводятся большие работы по переоборудованию санатория. Заключена постановка прачечной и предположено приступить к постройке летнего и зимнего солярия, рассчитанного на 120 человек. Предположено, кроме того, произвести электрификацию санатория и прилегающей к санаторию деревни Ройка и других окрестных деревень, выстроить водолечебные башни и провести канализацию. Смета на эти работы составлена в сумме около 90 тысяч рублей и послана на утверждение в Наркомздрав. Шахматы. За последние годы шахматы в СССР получили широкое распространение и стали достоянием широких масс трудящихся. Во всех губернских городах под лозунгом «Шахматы – средство интеллектуальной культуры и развития общественности» ведется настойчивая и энергичная работа в области популяризации шахмат среди рабочей и учащейся молодежи. Организовываются шахматные курсы, шахматные съезды общегубернского масштаба, в уезды посылаются шахматные инструктора. У нас же в Нижнем Новгороде ничего вот такого нет и в помине. Вот уже 2 года, как шахматная жизнь здесь медленно и неуклонно умирает. Правильно ли это? Балахна. В уставе любой из наших профорганизаций ясно и определенно сказано, что член Союза имеет право решающего голоса на общих собраниях, независимо от его служебного положения. Но не так об этом думает рабочком Центра Бумстроя. Недавно на состоявшемся предвыборном собрании руководителей рабочкома лишили права голоса группу десятников, членов профсоюза. На вопрос «почему?» десятникам ответили, что вообще они, как десятники, голоса не имеют. «Наши десятники не подрядчики, а служащие. Теперь они в затруднении. Рабочком в защиту их не берет». Сунулись они в инженерно-техническую секцию. Там им любезно указали на рабочком. Правильно ли поступил рабочком Центра Бумстроя?
2: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

тех, кто здесь рожден. Кто этот воздух любит? Ведь это правда, господа, наш городок ни в чем Парижу не уступит, ни в чем и никогда не уступит.

реки. Ну разве что размеры, так это пустяки. Глядь, какой пейзаж кругом, а домики, а храмы и чистое веселье, чистое веселье. Я не говорю.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: О хранении еды и о пополнении запасов в городской усадьбе мы с вами поговорили. Представление имеем, но нужно обратить внимание на то, что еда едой, а кроме продовольствия, в большом состоятельном доме много чего должно было находиться в пользовании. Посмотрим, какие рекомендации домострой давал на этот счет. А в клетях и в подклетях и в анбарях устроите всякое порядня, то есть порядок. Смотрим, какой. Платье ветшанное и дорожное, и служни, и полсти, и епанчи, и шляпы, и рукавицы, и ковры, и попоны, и войлоки, и седла, и саадаки с луки и стрелами, и сабли, и топорки, и рогатины, и пищали, и узды, и остроги, и плети, и кнутье, и вожжи, моржовые ременные, и шлеи, и хомуты, и дуги, и оглобли, и лен, и верви, и ужища, и мыло, и зола, и ветшаны всякой запас, и обрезки, и останки, и ветшаные, и новые, и плотяные, и кожаные, и железные обломки всякие, и гвоздиё, и чепи, цепи, то есть, и замки, и топоры, и заступы, и всякий железный запас, и всякая рухлядь. В данном случае под словом «рухлядь» подразумевается не так, как мы сейчас понимаем. Рухлядь – это что-то такое уже ненужное, отношенное на выброс. Нет, имеется в виду мягкие предметы, в первую очередь одежда. И все то разбирайте, что пригоже, в коробьях положите или в бочках. Иное и по грядкам, имеется в виду не по грядкам по огородным, а там, скажем, по порядку, кучками. Иное в коробях, где что пригоже, тут-то и устроите. В сухе и в покрытии от мышей и от мокра, и от снегу беречь, и от всякие пакости. И все бы было в письме, сколько чего нового и сколько ветшаного, а что попортилось, что починивайте, и всегда бы было готово всякий запас, как попытают. Ну, как попытают, как спросят, потому что данные рекомендации для ключника – то есть для человека, который ведет хозяйство у владельца усадьбы. Значит, как только хозяин усадьбы потребует отчет об этой работе, что у него все это было готово. Как попытают. А в иных подклетях и под сени, и в анбаре устроите сани, дровни, телеги, колеса, дуги, оглобли, хомуты, рогожи, пасконные вожжи, лыка, мочала, веревки, лычные оброти, тяжи, шлеи, попоны, иной дворовый запас конской, где пригоже поставили или положите и повесите. А лучшие сани – воз, колымага, укрути на подкладках, и все бы было бережно и в суше за замком. А в ином анбаре – бочки и мерники, цепники, корыта, желобы, фляги, сито, решета и всякая порядня поваренная и погребная, о которой бочки и всякое судно попортилось, или обручи огнили, или свалились, и то велите, окрепите, и дна поправите, и переделайте, и обручи новые наколотите. Все б то было готово, переделано наново, и выпарено, и вымыто, и высушено, чтоб ни гнилью, ни плесенью, ни затхлую не пахнуло, ни дрожбы, ни хмелины, ни засушены, ни загнились. Как которое судно понадобится, ино было готово. А дубник в запасе держате, что почините или сделайте. А ветшаная бочка – и извары, и высоток, донцы, дощечки боченные, и всякое судно, что было попрятано, и все то ся пригожает на худую потребу, и ты доброго не портишь. Вот подведем итог тому, о чем мы узнали. Во-первых, обращаю ваше внимание на то, что хранится в доме. Здесь идет и какие-то необходимые, и конская упряжь, и одежда, и сосуды различные для хранения запасов, все, и тканые обрезки, и дровяные обрезки. Но абсолютно все, включая ветшанное, то есть уже изношенное, вышедшее из употребления. И смысл всего заключается в следующем. Все должно быть по порядку разложено, учтено, периодически должно проветриваться, просушиваться, чтобы не загнивало, не покрывалось плесенью. И все, что уже вышло из употребления, на худую потребу, то есть вот на какой-то отдельный случай, чтобы, если понадобится, можно было использовать. А ты доброго не портишь. То есть новое, то, что еще в основной работе, оно будет дольше служить. Вот опять здесь это не скаридность. Это просто основа понимания бытового поведения, бытовой жизни. Я бы назвала это одним словом. Это разумная бережливость. Причем я хочу обратить внимание, речь идет, даже судя по перечислению того, что в доме вводится и должно храниться, об очень состоятельном человеке. Обращу внимание на то, что здесь упоминается оружие, лук со стрелами, сабли, топорки, рогатины, пищали. Такой набор вооружения себе бедный горожанин просто не мог позволить. Он даже, наверное, и не мечтал о таком. И при всем при этом речь идет о том, чтобы не было расточительства. Все должно быть на своем месте, и ветшанное, то есть уже старое, поношенное, если речь идет об одежде, и какая-то уже попорченная посуда, она могла бы использоваться в каком-то конкретном случае еще раз. Это бережливость, очень хорошее качество, которое, как мне кажется, в наш потребительский век, оно оказывается, по крайней мере, на мой взгляд, невостребованным. И поэтому подчас у нас бывает очень много вещей, нам хочется их постоянно менять, у нас не хватает времени вот так вот следить за состоянием и своего гардероба, и того, что находится в доме. Ну, может, я ошибусь, но я бы сказала так, на свой взгляд. И в конце концов мы становимся пленниками этих вещей, а не хозяевами, не мы ими управляем, а они нами. А наши предки умели обращаться с вещами и тогда, когда их было мало, и тогда, когда у них их было много.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Утро солнечного выходного дня в главном городе Воскресенского Благочиния началось с бодрого колокольного звона. Уже в 14-й раз фестиваль «Антониевские перезвоны» собрал звонарей и гостей мероприятия у храма святого преподобного Антония Великого. В фестивале участвовали звонари из Москвы, Владимира, Мурома, Суздаля, Твери и Нижнего Новгорода. С открытием праздника собравшихся поздравил благочинный Воскресенского округа протоиерей Александр Долбунов.
2: Это возрождение той традиции, которая наполняет сердце человека, наполняет душу человеческую. Я всех вас поздравляю с этим хорошим, красивым праздником. С пожеланием, чтобы сегодня мы с вами напитались благодатью свыше и от слышания колокольных звонов, потому что сегодня мы услышим не только один звон, перезвон или трезвон, но многие разные мелодии, которые будут наш слух радостью наполнять.
1: После окончания божественной литургии в Антониевском храме звон колоколов на колокольне подхватили звонари-участники на фестивальной площадке в Парке Победы недалеко от храма. Там проходили репетиции участников перед выступлениями, а также импровизированные мастер-классы. В этот день позвонить в колокола могли все желающие. Были и те, кто прямо в этот момент с ними только познакомился. Опытные звонари делились секретами красивого звона с начинающими. Участники фестиваля рассказали, что колокольный звон – это искусство, в котором соединяются молитва, традиция и мастерство, а также музыка и точные науки. Помимо практики, звонари также изучают историю колокольного звона, его виды и устройство колоколов. Сергей, участник фестиваля из Нижнего Новгорода, рассказал о том, что самое сложное в звонарном искусстве.
3: Поначалу это было не терять ритм, самое сложное. Большая концентрация. Не торопиться, потому что если торопишься, у тебя ничего не получится. Надо сосредоточиться и сконцентрироваться на звоне.
1: Ведущим фестиваля выступил руководитель Нижегородской школы колокольного искусства Алексей Кафанов. Кстати, в этой школе обучаются не только дети, но и взрослые. Алексей рассказал, с чем связано возрождение интереса к колокольному звону.
4: Мне кажется, люди созрели немножко для познания своей истории, тянутся к истокам. Вот, а, соответственно, где как не в церкви. И одно из каких-то таких символов церковных искусств – это колокольный звон. Это и молитва, это и человек, здесь все сплетается. И как-то люди обретают себя, голос души, голос русского неба через это.
1: На концерте звучали не только колокола, но и их древние предшественники – инструменты под названием «била». Между выступлениями звонарей на сцену с песнями выходили воспитанники православного детского сада имени преподобного Серафима Саровского. А параллельно для гостей фестиваля на площадке перед храмом проходила увлекательная программа и мастер-классы, в том числе по росписи деревянных колокольчиков, символов фестиваля. Фестиваль «Антониевские перезвоны» в очередной раз показал, как передается из рук в руки живая традиция голоса России. Ольга Ковалева, служба информации «Радио Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Где живут нерпы? Как подняться на древний вулкан? Какая самая длинная река в России? Если ваши дети задают 100 вопросов в минуту,
2: у нас есть ответы. Детский журнал «Саша и Даша» представляет проект «Россия на ладони».
3: Вас ждут невероятные встречи и увлекательные истории о путешествиях по стране, которые интересно слушать и детям, и взрослым.
2: Не пропустите эфир по вторникам и пятницам в 20:00.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM, Саров 92.2 FM, Павлово 106.7 FM, Выкса 95.8 FM, Нижний Новгород 98.0 FM.
4: Взгляд патриарха.

0: святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Свобода и нравственность. Возведение прав и свобод человека в идеал и абсолютную ценность привело к вытеснению религии из публичного пространства, отказу от норм нравственности и традиционной морали. Между тем, человеческие права и свободы ценны и созидательны лишь в рамках религиозной системы координат, в рамках нравственной ответственности человека. Но если нравственность становится относительной, тогда свобода становится вседозволенностью, потому что только нравственность способна ограничивать и направлять к добру свободный выбор человека. Свобода не может рассматриваться в отрыве от ответственности человека перед Богом, окружающими людьми и самим собой перед голосом своей совести. В равной степени и права не могут существовать без обязанностей, в том числе и нравственных, вытекающих из нравственной природы человека. Слово на церемонии вручения диплома почетного доктора Белградского университета 14 ноября 2014 года.

0: духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.

«Соловки сегодня». Соловецкий архипелаг. Удивительная северная природа. Монастырь и его святые. Монастырь как крепость. Войны со своими и чужими. Царская тюрьма и ее знаменитые узники. Советский период. Слон и стон. Таковы Соловки. Место небесной святости и адских беззаконий. Господь уготовил этим каменным островам великую, но трагичную историю. Так же, как и всей России. Соловки продолжают манить путешественников, паломников, искателей древних загадок, ценителей суровой красоты северной природы. Так что же сегодня представляют из себя Соловки? Соловецкий монастырь, суровый и величественный, возвышается над узким перешейком, который соединяет Святое озеро и морской залив, бухту Благополучия. Его опоясывают грандиозные стены монастырского Кремля. Уже на западе восточными лучами открылся, освещен с высокими верхами причудных стен округ и диких камней град. Так описывал Михаил Васильевич Ломоносов в поэме «Петр Великий» то впечатление, которое производит с моря Соловецкий Кремль. Стиль торжественной оды вполне подходит для изображения этой картины. 8 боевых башен на площади 5 гектаров. Длина всех стен крепости – одна соловецкая верста, 1025 метров. В основании стены есть камни весом до 14 тонн. Средняя толщина стены – 6 метров. Высота – 7 метров. Высота башен – около 30 метров. По стенам крепости проложены ходы, соединяющие все башни. Внутри башен стоят пушки, а внизу – тюремные камеры монастырской темницы. Архитектурный ансамбль возрожденной обители включает в себя храмы, жилые и хозяйственные постройки, соединенные крытыми переходами. Путь к центральному двору пролегает через парадный вход монастыря – Святые ворота. В центре – соборный комплекс. Его доминирующие постройки – пятикупольный Свято-Преображенский собор и Успенский собор с огромной, занимающей около 500 квадратных метров трапезной. Свято-Преображенский собор, олицетворение духовного величия Соловецкого монастыря, отличается монументальностью и лаконичной красотой. За его высокими стенами скрываются престолы, расположенные на разных ярусах. Практически лишены декора и фасады Успенской церкви, являющейся частью Успенского трапезного комплекса, вызывающее восхищение у современников, доминанта ансамбля. С северо-восточной стороны находится Келларская палата, где ранее размещалась утварь, находившаяся в ведении Келларя, ведавшего хозяйством обители. Трапезная палата воссоздана в своем аутентичном средневековом облике. В праздничные дни здесь накрывают столы для братьев и гостей. К старинным культовым постройкам принадлежат надвратная Благовещенская церковь, храм во имя святителя Филиппа, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и Свято-Троицкий Зосимо-Саватиевский собор, возведенные в XIX веке. Никольский храм – первоприемник одного из первых храмов Соловецкого монастыря. Рядом с ним высится 50-метровая колокольня XVIII века – самое высокое здание архитектурного комплекса. В миниатюрном дворике между Никольским и Спасо-Преображенским храмами укрылась церковь преподобного Германа, выстроенная в позапрошлом столетии на месте древних часовен, где упокоились останки Германа и Савватия. Центральный монастырский двор опоясывает корпуса с монашескими кельями. Каждый из них имеет собственное название. Рядом со святительским келейным корпусом находится южный дворик, где можно осмотреть одну из самых богато декорированных монастырских достопримечательностей – Соловецкую мельницу XVIII века, которая считается древнейшей в России каменной водяной мельницей. Она установлена на месте чуда гидротехнической системы Соловецкого монастыря – деревянной мельницы, выстроенной игуменом Филиппом для снабжения обители водой из Святого озера. В 4 километрах от Соловецкого Кремля на каменистом берегу Белого моря находится плоская прямоугольная гранитная плита, напоминающая о событиях Крымской войны, которую некоторые историки сегодня называют «репетицией мировых войн». Именно здесь, в июне 1855 года, проходили переговоры между английскими моряками и архимандритом Александром, после чего англичане отказались штурмовать остров. Оттого камень и назван переговорным.
В благодарность за благополучный исход переговоров монахи отслужили молебны и литургию, а через год, в 1856 году, в монастырской каменорезной мастерской была изготовлена памятная плита с надписью о тех событиях. Один из мысов Большого Соловецкого острова стал самой милой его достопримечательностью. Он называется Белужий мыс. Сюда отправляются на встречу с удивительными животными – белыми китами или белухами. Наблюдать за ними прямо с берега – редкая удача. Белужий мыс на Соловках – единственное место, которое может предоставить такую возможность. Наблюдения за морскими обитателями ведут не только простые туристы, но и ученые. Здесь размещена станция Института океанологии РАН.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

наше жилище на небесах. День за днем. Дневник православного священника. 14 сентября. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 1. Где бы мы ни были, наш путь ведет к вечной нашей Родине. Мы направляемся туда. Мы ежеминутно можем ожидать призыва. Пусть наш путь будет тяжел и одинок, ноги изранены дорогой. Все же и здесь, среди шипов, терний, препятствий, встречающихся на пути, мы собираем плоды, созревающие на этой почве. До нас долетают небесные звуки, и они придают нам бодрость, согревают наше одинокое сердце, наполняя его светлым, радостным ожиданием. На этом тернистом пути нас ожидают спутники, направляющиеся к жемчужным вратам. Перед нашими глазами они иногда входят туда. Мы слышим последние звуки их хвалебной песни и знаем, что они омыты от всех грехов кровью Христа. Полнота радости перед лицом Твоим. Псалом 15, стих 11. И здесь, в нашей мрачной пустыне, нас подчас озаряет отблеск этих небесных радостей. Мы как бы предвкушаем их, и скоро, очень скоро, быть может, раньше, чем мы думаем, мы очутимся сами перед открытыми вратами, у самого источника жизни, перед лицом Его, им самим встреченные, прощенные, принятые на вечное упокоение.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Знак? Знак? Вопроса. Вопроса. Знак вопроса.
1: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гуфман. А пока жду ваших звонков или писем, то отвечу на те вопросы, которые были заданы раньше. Вот Антонина нас спрашивала, значит, о том, что такое придыхание при чтении псалтири. Вот, я не знаю, где она могла слышать, но представляю, откуда появился этот вопрос. На самом деле, вот какого-то правила и термина придыхания в православной такой вот традиции чтения богослужебных книг, в том числе и псалтири тоже, которые относятся к ним, да, не существует, да. А вот, так сказать, в устной традиции, наверное, все-таки мы можем услышать этот термин. Имеется в виду, я думаю, что это интонация, вот такая вот искусственная выразительность, когда человек, как бы несколько задыхаясь, произносит какие-то слова из чтения псалмов. Вот. Как бы вот от чувств, когда говорят, как-то тоже так вот, так очень чуть задыхаясь, да, вот тоже говорят, что с придыханием. Вот так вот. А на самом деле, конечно, в рекомендации читать псалтирь, как и другие какие-то богослужебные книги, нужно ровно, на, как бы сказать, не то чтобы на одной ноте, но на одном вот каком-то таком вот так, вдохновении, что ли. Как читаются молитвы, так читаются и псалмы в этой книге. И не нужно никак украшать и какие-то чувства выражать в этом. Так принято. Даже было принято, наказывались диаконы, которые чрезмерно пытались украшать чтение, например, Евангелия. Нет, вот там, как рекомендовано, читается там, да, на одной вот такой вот ноте, несколько повышая, допускалось несколько повышая к концу этого евангельского отрывка. Ну, также и апостол. Ну, так, я думаю, что люди воцерковленные и знают, что именно так и читаются эти богослужебные книги в храмах, в том числе вот и псалтирь царя Давида. Ну, правда, она частично царя Давида, но это уже другой разговор. Вот то, что я мог ответить на этот вопрос. Хотелось сегодня еще ответить на вопрос довольно, ну, серьезный и большой, но я постараюсь это сделать кратко, о спасении. Задают, что такое все-таки вообще спасение души, души человека. Вот этот термин сотериология, это спасение души очень часто употребляется среди верующих людей. А что же за этим стоит? И дело в том, что у христиан разных, так сказать, вот, церквей понятие спасения отличается. Я коротко попытаюсь сказать, как на это смотрит католическая церковь, их концепция, что ли, спасения, протестантская концепция и наше понимание православное. Ну, у католиков, конечно же, очень часто, как всегда, такое вот юридическое понимание, юридический подход к той или иной проблеме. Также и здесь. Вот здесь превалирует, что ли, в этой концепции спасения, превалирует догмат искупления. Грех человека, они понимают, да, есть преступление справедливого порядка, которое установил Господь, да, и потому, значит, так как это порядок нарушен, преступление совершено, это оскорбляет божественное величество, и уже никто из людей вот не мог спастись или оправдаться. Все люди несут вину за грех Адама, а преступление, как известно, требует наказания. Вот и все человечество, и поэтому и наказано. Тот грех прародителей, да. Ну, казалось бы, пока мы не видим большой разницы, да, но преступление так велико, считают они, что все люди не смогут удовлетворить справедливости, принося жертву свою, да. А Христос, как Сын Божий, приносится в жертву вместо грешного человека. Он приносит выкуп за грех первого Адама, и теперь все человечество снова получает доступ к благодати. Мы, принимая крещение, смываем первородный грех, он прощается человеку. Ну и от личных грехов, говорят они, нужно освободиться путем своеобразного выкупа. Поэтому исповедь вот, в католической церкви в определенном смысле это такой вот суд. Отсюда и теория сверхдолжных заслуг, индульгенции, можно, да, выкупить себе там спасение. Можно было, да, сейчас, конечно, индульгенция не применяется, это понятие. Вот так вот на это смотрит, значит, католическая церковь. У протестантов несколько другой подход. Они, значит, так как они вышли в основном протестантские церкви из католической ветви, что ли, да, вот, то они, значит, говорят, как Христос искупил от первородного греха, ну, что вы, у Христа столько сверхдолжных заслуг, он все наши грехи искупил, надо только веровать в него, а верующему грех не вменяется во грех. Хорошие и добрые дела, которые мы говорим, вера без дел мертва есть, да, вспоминаем апостола Иакова. Хорошие и добрые дела, конечно, делать надо, говорят протестанты, разные там, да, их номинации. Нужно делать, но в смысле спасения они значения не имеют. Тем более, что любое дело, вот такое доброе дело, оно, говорят это протестанты, оно, когда совершает его человек, проявляется такая корысть, что вот, а вот, да, я сделал, значит, мне зачтется. И поэтому значения они в смысле спасения души не имеют. Поэтому не нужны какие-то посты, и молитвы частного характера не нужны, и за усопших молитвы также не нужны, и иконы не нужны. Вот так вот достаточно веры, и по вере они считают, что человек может быть спасен. Но это не значит, да, что, опять же, не нужно делать добрых дел, пожалуйста, только для спасения нужна вера. Все-таки мы по нашей концепции... По нашей концепции, конечно, кроме веры, нужны еще и добрые дела, и многое другое. Как православные понимают спасение? Вот, известное выражение «Бог создал нас без нас, но спасает нас не без нас». То есть мы участвуем, да, в своем спасении. Христос своей крестной смертью умертвил ветхого человека, говорит православное учение, а воскресением воздвиг его для новой жизни – и мы, если причастны ему, можем стать новыми людьми. А для этого нужна и вера, и дела. А спасение, что, как мы понимаем спасение, да? Не только то, что жизнь продолжается, она вечная, не только то, что она продолжается после смерти, но вообще понимается более широко, как очищение человека. И оно не покупается ничем. Спасаясь, мы понимаем, что без Бога мы мало что можем, и вообще ничего сами не в силах. А наша человеческая природа грехом Адама повреждена, и образ Бога искажен. И прежде всего человеку необходимо осознать, что ему нужен Спаситель. Да? А то, как вот часто применял эту метафору Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, он говорит, это как водолаз, он там под воду его спустили, да, у него шланг, по которому он дышит. Он говорит, что-то он мешается мне здесь что-то, и перерезает этот шланг. Вот так мы можем... Если мы теряем веру, то вот этот шланг спасительный, который соединяет с Христом, мы сами себе можем и перерезать. Да. Вот. Но искажение природы, которое мы получили после грехопадения, да, в православном понимании, это не кара Божия, а как, это как раз вот закономерное следствие разрыва человека с Богом. Человек наказал сам себя. И грехи, конечно, смыть покаянием можно, что, кстати, делалось и не только в христиан, но и в ветхозаветные времена. Но природу восстановить этим нельзя. Поэтому и нужен был Христос, умирающий и воскресающий. Нужен и сейчас, и каждому из нас. Это закон бытия, и это наша надежда. Ну, вот есть такое выражение, которое приписывают Аденауэру. Вот, это канцлер Германии был когда-то. Вот такое выражение ему приписывают. Если Христос не жив сегодня, тогда у мира нет вообще никакой надежды. Только факт воскресения дает надежду на будущее. Вот так вот. А как же вот мы же получаем вот это повреждение природы, генетическое повреждение? Как можно его исправить? А исправить можно, только изменив закон природы. И сделать это мог. Человек может это сделать? Не может. Мог сделать только Бог. Поэтому вот те страдания, боль, кровь, которые Голгофская жертва, да, это вот закон бытия, и даже Бог этот закон отменить не может. Значит, исправить вот такое это повреждение, которое мы получили, можно также через страдания трудом, и потом, и кровью. И вот Христос взял это на себя и открыл нам дверь. Можно войти и стать человеком по образу Божию. Можно не входить и остаться тем, кем ты был. Бог спасает нас не без нас, да? Как мы и говорили, что мы участвуем в своем спасении. Ну вот. И поэтому я, конечно, более подробно вот наше понимание хотел бы, да, рассказать об этом. Чтобы изменить природу человека, Бог должен был сам стать человеком и умереть как человек, и воскреснув как Бог, исправить искажение человеческой природы. Вот, да, вот почему Бога-человек появился, почему родился Иисус Христос, да, чтобы он, Бог, должен был стать человеком и умереть как человек, да, и воскреснуть как Бог. Священномученик Ириней Леонский, он так сформулировал сатирологический вот принцип православного богословия. Согласно этому принципу, Бог сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он. Вот когда говорим обожествлении, то вот, что ли, согласно этой формуле. Бог сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он. Ну вот, наверное, об этом действительно достаточно сказано, можно уже где-то почитать более подробно. Будем помнить, что вот спасаемся мы со распятием с Христом. Становясь христианами, мы сознательно предаем смерти свою греховность и обновляемся для новой жизни во Христе. Послушанием исправляем непослушание первого человека. Да. Да. Так, вот у нас такой вот вопрос. Так, какая разница между терпением и смирением? Спасибо. Ты спрашивает нас Евгений. Ну, разница, конечно, есть, терпением и смирением. И я как-то не раз об этом говорил, может быть, просто вот Евгений не слышал, там не в одной даже из передач об этом говорилось, что спрашивали, как добиться смирения. А вот как раз вот нужно взять вот эти два термина, назовем так, да, терпение и смирение. И если их поставить как ступеньки, то сначала должно быть терпение, а потом смирение. Смирение, если так вот посмотреть внимательно это слово, мы видим, что мир, слово «мир» в центре стоит, корень этого слова, да, смирением, с миром в сердце. А чтобы этот мир в сердце получить, в своей душе, да, нужно научиться терпеть. И поэтому сначала, конечно, человек делает все, чтобы научиться терпеть. И если он этому научится, то потом он сможет обрести и мир в своей душе, а тогда это будет уже и смирение. Поэтому, казалось бы, близкие понятия, но в то же время одно без другого. Ну, вернее, терпение. Терпение, которое учит нас смирению. Назовем это так. Ну, ладно, да. Так, чтобы закончить вот о спасении, я только как бы подведу итог, что спасение — это восстановление в себе потерянного образа и подобия Божия. а потерял ее когда-то первого человека. Вот мы восстанавливаем в себе. Нелегкое дело, да, с распятием мы говорим, со Христом. Это говорит апостол Павел, да. Это его слова. То есть так же, как и он, через какие-то страдания человек умертвляет в себе ветхого человека, вот того, который получил повреждение, чтобы воскресить в себе нового, такого, как когда-то создал его Господь, по образу своему и подобию. Для этого мы и живем на земле. Ну вот. Так, напомню, наш телефон 246-73-88. Можно звонить и спрашивать. А вот спрашивают нас, для чего нужно поститься. Ну, как известно, мы постимся, если брать короткие посты, это среда-пятница, так заведено, да, и большие посты. Ну, там есть еще определенные дни, которые, ну, вот, например, 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Предтечи, так, строгий пост, да, строгий пост будет также и 27 сентября, воздвижение креста Господня, ну, и другие некоторые праздники, и большие посты, да, пост великий, пост рождественский, пост успенский, пост апостольский, мы постимся, а для чего же мы все-таки делаем? Вот, опять же, нужно вернуться к пониманию, что Господь сотворил человека свободным, поэтому мы сами решаем, как нам жить, по заповедям Божьим или по своей воле. Всегда рано или поздно перед человеком встает, когда он начинает понимать уже кое-что в жизни, да, перед ним встает это такая вот дилемма, что же он выберет. Заповедь гласит, какая, да, чтобы мы постились. А для чего это нужно? Для укрепления воли прежде всего. Да, святой Василий Великий говорит, истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похоти, злословия, лжи, клятвы преступления. Вот. Научимся соблюдать пост, сможем выстоять и в более сложных ситуациях духовной брани. Никто же не говорит о том, что человек покрестился, и теперь все – уже дверь в рай открыта, и он туда может легко на лодочке приплыть в свое время. Так не будет, да. Его впереди, его покрестили там в младенчестве, у него впереди целая жизнь со всеми искушениями, со всем. Вот эта духовная брань его рано или поздно обязательно настигнет. Вот. И что же он выберет? И закален он в этом или нет? И если он, да, вот в детстве-то крещен и получил вот это зернышко, которое должно прорасти, а может и не прорасти, а как он его выращивает, да, и готов он противостоять вот этой, да, разным искушениям. Поэтому и уже в раю первым людям был пост дан, да, Бытие открываем, вторая глава, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Это ведь заповедь о посте, да, ну, про родителей не справились. Вот, потому что вы не оказались закаленными, да, не справились с этой заповедью о посте. И, наверное, вот и мы, потомки их уже, да, как и те прародители, ну, в общем-то, так трудно выносим воздержание. А, между прочим, в духовной-то жизни, может быть, это даже самое легкое, но мы даже этого-то не можем как следует выдерживать. Есть, понятно, что есть люди, которые... Да, выдерживают, есть, которые не выдерживают. Но в большинстве случаев как-то говорят, что это очень трудно, вот столько времени там поститься и так далее. О том, что такое пост и как его... Это отдельный разговор, и не раз мы уже и говорили. Потом вопрос, для чего поститься? Вот для того, чтобы стать сильнее. Вот так. Да, у нас звонок есть. Да, слушаю вас. Говорите.
2: Алло,
1: говорите.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: У меня вопрос такой. Я растерялась, как ответить внучке. Она мне на праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, она мне говорит, бабуль, ну какой же это праздник, если ему голову отрубили?
1: Угу.
2: Вот, будьте добры как-нибудь.
1: Да. Ну, вы знаете, вот...
2: Духовно.
1: Да. Мы можем и еще какие-то вспомнить дни, когда трудно нам... Ну, Успение Пресвятой Богородицы, например, да? И тоже мы говорим, вот праздник Успения, да, Пресвятая Богородица умерла, мы говорим праздник. Вот этот праздник просто, что ли, в православии, можно так сказать, да, в христианстве, имеет более широкое значение, чем вот такое в быту. Да, в быту это праздник, это какая-то дата, которую вот празднуем, веселимся и радуемся. А здесь мы говорим о праздновании в несколько другом смысле. Мы это событие вспоминаем. Никто же не радуется, конечно, да, усечению главы Иоанн Предтечи или Успению Пресвятой Богородицы. Вот, хотя каждый из этих дней, да, определенную духовную направленность имеет, и очень даже немалую. Вот, поэтому вот в нашем понимании праздник в этом случае – это событие, которое так или иначе очень важное для верующего человека, для христианской православной церкви. Также и усекновение главы, да, Иоанна Предтечи, о котором вот вы спрашивали. Так, наверное, вам и внучке надо сказать, да, это не тот праздник, который там у нас какой-нибудь 1 сентября или 1 мая, или еще там какой-то там другой, который светский праздник. Здесь несколько другое его наполнение, этого понимания. А вот как раз у нас еще вопрос есть о праздниках. Часто на празднике мы желаем друг другу счастья. А что такое счастье с христианской точки зрения? Да. Вот давайте вспомним такое определение в Евангелии, как блаженный, да, блаженный. Как мы понимаем эти слова? Ну, мы можем понимать, кстати, по-разному. А вот что это значит в переводе с греческого? Это счастливый, благоденствующий, блаженный, да? И вот в Нагорной проповеди Христос называет как раз, кто может быть, он там говорит, блаженный, там, да, жаждущий правды, там, и так далее. Вот, то есть счастливы те, кто... Вот желает правды. И все 9 заповедей на горе блаженства он называет. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны, да, кроткие, ибо наследуют землю, алчущие, жаждущие правды. Ну и так далее, да. Вот, то есть блаженны, когда даже, вот, кстати, и с предыдущим вопросом здесь некоторая связь есть. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня». Опять же, да, как праздник, не совсем такая вот... Некоторые даты, казалось бы, не совсем праздничные. Вот так и здесь тоже. Да, счастливы, когда нас будут поносить. А вот так вот этим мы все-таки... если можно так сказать, участвуем с распятием с Христом, о котором апостол Павел говорит. Так и здесь. С христианской точки зрения вот так вот. Счастье. А как раз вот мы можем быть счастливыми, если помним вот эти 9 заповедей блаженства и понимаем, что вот когда бы по-настоящему мы будем счастливы. Не просто в бытовом значении. Мы же говорим все-таки о христианстве. Вот. А с этой точки зрения вот так нужно понимать счастье. Да, больше я, наверное, не успею. Мы прервемся на некоторое время и вернемся очень быстро в студию.
0: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый

Каждый из композиторов «Могучей кучки» работал в собственной индивидуальной манере. Но при этом все они помогали друг другу вырабатывать единый национальный стиль. Изучали фольклор и церковное пение, чтобы использовать народные мотивы в своих сочинениях. Сказочные и эпические сюжеты появлялись и в симфонических произведениях, и в камерном вокальном творчестве каждого участника «Могучей кучки». Балакирев много путешествовал в поисках новых тем. К слову, именно Милий Балакирев был первым из русских музыкантов, предпринявшим летом 1860 года экспедиционную поездку для записи песен на Волгу. Он отправился на пароходе «Нижний Новгород-Астрахань» вместе с поэтом Щербиной. Из поездки он привез идею сборника «40 русских песен». Это издание, выпущенное в 1866 году, является ценным вкладом в область русской музыкальной этнографии. В творчестве Балакирева 60-х годов все ярче проступает русская национальная тема. Волновала и вдохновляла тема самой Родины, ее истории, красота природы, общенародные достижения. Из письма Балакирева Стасову. «Вечером мы с необыкновенным удовольствием гуляли в Кремле, который, как всегда, привел меня в восторг. В душе у меня родилось много прекрасных чувств, которых я не умею пересказать вам. Тут я почувствовал с гордостью, что я русский». Одним из масштабных сочинений Балакирева, развивающих эту народную эпическую тему, было произведение «Тысяча лет». Позднее, в 1887 году, он назвал это сочинение симфонической поэмой «Русь». Поводом к созданию этого произведения явилось открытие в 1862 году в Новгороде памятника «Тысячелетия России». Однако замысел Балакирева сложился вне зависимости от официальных торжеств. Достоинство увертюры «Тысяча лет» заключается прежде всего в подлинной народности и яркой красочности музыкального языка.

В 60-х годах Мили Балакирев трижды побывал на Кавказе. Под впечатлением от этих путешествий им была написана «Фортепианная фантазия Исламей», главной темой которой стала услышанная во время странствий мелодия кабардинской пляски. Тогда же Балакирев начал работать над симфонической поэмой «Тамара» по стихотворению Михаила Лермонтова. Балакирев писал Стасову из Ессентуков. «Лермонтов из всего русского сильнее на меня действует. Мы совпадаем во многом. Я люблю такую же природу, как и Лермонтов. Она на меня так же сильно действует. И много есть еще струн, которые Лермонтов затрагивает, которые отзываются во мне». И среди поэтического наследия великого поэта особенно привлекло композитора стихотворение, написанное под впечатлением старинной грузинской легенды. Создание музыки растянулось на много лет. В 1866 году Балакирев часто наигрывал друзьям темы, предназначенные для симфонической поэмы «Тамара», но сочинение шло медленно, а вскоре и вовсе было прервано тяжелым кризисом, поразившим композитора в начале 70-х. Лишь в 1876 году Балакирев вновь вернулся к этому музыкальному тексту. Но в этот период, после долгого молчания, он уже потерял веру в свои силы. Его поддержка – Римский-Корсаков. Он часто обращался к нему за советами. Лишь в 1882 году симфоническая поэма «Тамара» закончена. Партитуру Балакирев посвятил Листу. Премьера состоялась в марте 1882 года в Петербурге под управлением автора. И если в России это сочинение по большому счету не было оценено публикой, то, например, во Франции поэма имела очевидный успех. Французский композитор, знаток и исследователь народной песни Бурго дю Кудре писал Балакиреву: «Когда я слушаю «Тамару», мне кажется, что я вдыхаю благоухание экзотических цветов. Чувствуешь себя перенесенным действительно в новый мир. И глубокая поэзия, которой отмечено ваше сочинение, открывает нам сущности, совершенно отличные от тех, с которыми мы, западники, знакомы».

0: Ярославича внуку Игоря.
1: Олеговна, здрасте. И вы, ребята, тоже здрасте. Только вот возникает один маленький вопрос, и я никак не могу на него найти ответ.
2: Может быть, тогда вместе попробуем? Вдруг у нас с тобой получится ответить на твой вопрос.
1: Так он ведь даже и не только мой, Елена Олеговна. Вот послушайте-ка.

0: нравится.
1: Услышали? Вот об этом я и думаю.
2: Что, Кла, дорогой, я правильно тебя поняла? Ты ищешь ответ на вопрос, почему, когда становится холодно, то тепло уходит?
1: Да, Елена Олеговна, вы все верно поняли. И каков же будет ваш мне ответ?
2: Самый простой. Это же очевидно.
1: Ничего себе! Ну вы мне и помогли. Я это и так знал. Вы мне объясните, почему?
2: Да как-то почему? Что, Кла? Ну сам подумай. Если у тебя на плите горячий суп, например, и ты ставишь его в очень холодное место, холодильник, например, то суп остывает?
1: Остывает, это точно. И тепло из него уходит. И это значит, что холод побеждает тепло. Но почему?
2: Ну как? Потому что горячее остывает, становится теплым.
1: Ну да, а потом холодным, а потом ледяным. Значит, это победа холода над теплом. Вот так же и зло побеждает добро, наверное, да, Елена Олеговна?
2: Что, Кла, ты меня запутал. И при чем тут добро и зло? Холод, он всегда вытесняет тепло. А тепло потом вытесняет холод. Круговорот.
1: Какой такой круговорот? Это вы о чем?
2: Я... Ну, как-то ты врасплох меня застал своим маленьким вопросиком.
1: Что-что? Ой, да вы не переживайте так, Елена Олеговна. Все вернется на круги своя.
2: Да, что, Кла, именно так. Я, наверное, знаю.
1: Ой, вы только не торопитесь, пожалуйста. Давайте-ка я вам сначала песенку свою спою. Ну, чтобы вы немножечко в себя пришли.
2: Ну, хорошо, пой свою песенку.
3: Я желтый штокола, мечта моя узнать, как бы и штокола мне человеком стать. Человеком стать!
2: Штокола, я тебе сейчас все объясню.
1: Про круговорот?
2: Да, ты же сказал, все возвращается на круги своя.
1: Ну, сказал, и что? Причем здесь то, что холод вытесняет тепло?
2: Штокола, родной, подумай-ка, пожалуйста. Сначала холодно.
1: Елена Олеговна, и что?
2: Потом становится теплее.
1: Что-что? Ну, теплее. А дальше жарко?
2: Правильно, жарко. Продолжай.
1: Жарко, жарко, жарко. А потом хлоп и холоднее.
2: Верно.
1: И дождь пошел, а потом совсем холодно стало. И снег повалил, и сугробы, и каток.
2: И снова холодно.
1: Елена Олеговна, так это же времена года. Одно вытесняет другое, и получается тот самый круговорот. Значит, и добро все-таки вытеснит зло.
2: Так, стоп, не запутывай нас, пожалуйста. Добро, конечно же, победит. Только к временам года это никакого отношения не имеет.
1: Елена Олеговна, срочно объявляйте рубрику.
2: Какую рубрику, Штокола?
1: Как какую? Полечки, ну, конечно. Я наконец-то поделюсь с ней своей радостью.
2: Ах, вот в чем дело. С удовольствием. Рубрика «Игра в радость».

0: Здравствуйте, ребята. Штокола, привет. Раз ты пришел ко мне в гости, значит, опять грустишь?
1: Привет, Поля! А вот и нет, ты ошиблась.
0: Ну и ну, давно я не видела такого радостного Штокола. Надеюсь, ты поделишься со мной своим прекрасным настроением.
1: Конечно, Полечка, я ж для этого и прибежал.
0: И что же тебя так обрадовало?
1: Я нашел ответ на вопрос, почему холод вытесняет тепло.
0: Да ты что? И почему же, интересно?
1: Что-что? Да потому что зима приходит в это время. Вот холод и побеждает. Но это же не страшно, Поль, потому что за зимою придет

0: Весна,
1: а за весною лето. Ты мне песенку Емели из сказки «По щучьему велению» напомнил, которая мне очень нравится.
0: А что это за песенка такая?
1: А вот послушай кусочек.

0: Ой, Боля, так с этой же самой песни ведь все и началось.
1: Что началось, Штокова?
0: Как что? Сегодняшняя передача. Так это Емеля, оказывается, поет.
1: Емеля.
0: Только я не понял, а почему ему грустно-то?
1: Может быть, он зиму не любит?
0: Ага, это потому что печь его братья заняли, а его самого к проруби выгнали.
1: Ну или так.
0: А еще потому что у него за летом сразу зима начинается. И он осень красавицу не видит и не знает даже.
1: Штокола, какой же замечательный день у меня сегодня. И ты такой радостный, и песенка моя любимая прозвучала.
0: Ага, и ребята нам сейчас разные новые истории об игре в радость расскажут.
1: Обязательно расскажут. Не зря же я их собираю и храню.
0: Ну, тогда я уже готов их слушать.
1: Тогда я с радостью поделюсь с вами замечательными рассказами. Послушаем?
0: Послушаем.
2: Вот у меня было огорчение, когда, допустим, мне пообещал папа купить мне одну вещь и все-таки не купил ее. Ну, я считаю, то, что, допустим, радость будет в том, то, что, скорее всего, эта вещь мне не нужна. И папа поступил правильно, потому что, ну, она просто не нужна мне. Еще радость в том, то, что я потом смогу купить себе более что-то нужное. И это радость.
3: Один раз я ехал на велосипеде и упал, докатился с горки. Животом наткнулся на ручку велосипеда. Было больно. И это меня очень сильно огорчило. А если поиграть в радость, то мне было из этого приятно, то, что за мной потом ухаживали. И это была моя радость.
4: Когда-то мама мне не разрешила поиграть в игру, потому что мы собирались очень давно в театр, когда мне было все еще 4 годика. И я очень огорчился. А если поиграть в радость, то после в театра можно поиграть. Да еще в театре мне очень понравилось. Я еще буду там с подружками, Соней и Машей. И в этом радость.
0: Радость, если солнце светит, если в небе месяц есть. Сколько радости на свете не измерить и не счесть. Только радостные слышат песню ветра с высоты, как тихонько травы дышат, как в лугах звенят цветы. Только тот, кто сильно любит, верит в светлую мечту, не испортит, не погубит в этом мире красоту.
1: Какое замечательное стихотворение, Штокова, ты прочитал.
0: Это стихотворение написала великолепная Ирина Токмакова.
1: И оно явилось прекрасным завершением нашей сегодняшней рубрики. Мне пора попрощаться с ребятами и нашими взрослыми слушателями и сказать всем до новых встреч. А тебе, Штокола, большое спасибо за то, что сегодня ты поделился со мной своей радостью.
0: А тебе, Поля, спасибо за песенку и удивительные истории от ребят, которым нравится играть в радость.
5: Штокола, дорогой мой, я бы тоже хотела тебя поблагодарить за радость.
0: Елена Олеговна, а правда ведь, что она сегодня прямо искрится и переливается всеми цветами радуги? Вы чувствуете ее радость?
5: Чувствую, Штокола. А всеми цветами радуги она переливается, потому что разговор у нас с тобой о временах года.
0: Точно! Все краски можно найти в осени, зиме, весне и лете. Как же красив все-таки мир!
5: Божий мир, Штокола! И как замечательно Господь устроил смену времен года! И как нам повезло жить в России, где мы в полной мере можем насладиться каждым из них отдельно!
0: Елена Олеговна, вы прям как поэт говорите! Красиво так!
5: Ну нет, Штокола, а давай-ка мы с тобой дадим слово настоящим поэтам!
0: Давайте, а ребята нам помогут! Рубрика «Стихотворение по теме». Снова можно рифмовать. Раз, два, три, четыре, пять. Подберем стишок по теме. Для стишка настало время.
2: Сергей Михалков. «Круглый год». Зима приходит ненароком, по всем статьям беря свое. Она должна уж быть по срокам, а вот поди ж ты, нет ее. И вдруг однажды с позаранку взглянув в оконное стекло, и видишь скатерть-самобранку, везде вокруг белым-бело. Весна приходит постепенно, в полях не слышно тает снег, побег из ледяного плена готовят тайно воды рек. Уж по ночам не те морозы, И вот уже летит скворец в свой домик на столбце березы. Пришла весна, зиме конец, а за весной приходит лето. За летом осень свой черед, и вновь зима, и снова где-то весна торопится в поход.
6: Леонид Завальнюк. Карусель. Вереницу недель, как велит природа, кружит время карусель временами года. По листкам календаря ходит друг за другом, с января до декабря месяцы по кругу. Вслед за осенью зима, за весною лето. Там уж осень, чтоб опять зимушка настала, карусель свою вращать время не устало. В календарном том ряду сменит братец братца. Сколько месяцев в году? Правильно, 12.
0: Лена Олеговна, а почему Новый год всегда начинается в середине зимы?
5: Штокола, вот слово «всегда» не совсем правильно употреблять в случае с Новым годом. Далеко не всегда и не везде, что немаловажно. Началом года считается 1 января.
0: Что-что? Это вы про что?
5: Вот, например, по лунному календарю начало года все время меняется. То в конце января, то в начале февраля.
0: Вот это да! Пойди пойми, когда там Новый год. Но главное, что тоже зимой. А почему?
5: Да зима здесь вообще ни при чем, Штокола. Вот в страны, которые живут по персидскому календарю, Новый год приходит в ночь на 22 марта. Это же не зима.
0: Не зима.
5: И даже летом, 16 июля, отмечают Новый год некоторые племена майя в Мексике. А осенью, ориентировочно в сентябре, в Израиле. У нас на Руси началом года раньше считался день весеннего равноденствия, 21 марта.
0: Что-что? То есть весной?
5: Именно. А уже с 15 века Новый год отмечали 1 сентября.
0: Что-что? Так это же здорово! И в школе новый учебный год, и вообще новый. Опять радость.
5: Ну да. А в 1700 году Петр I издал указ праздновать Новый год 1 января вместе со всей Европой.
0: И получился тогда уже наш родной круглый год. Зима, весна, лето и осень. А я вот зиму очень люблю. Думал, что из-за того и сделали ее началом года, чтобы тепло потом холод вытесняло. Без зимы все-таки и год не год.
7: Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малышка.

0: Ну уж если на то пошло, то я очень люблю весну. Особенно, когда солнышко на голубом небе дарит нам свой нежный свет и тепло, от него просыпаются деревья и начинают распрямлять свои листочки. Вот эта светло-зеленая дымка меня и радует больше всего. И запах весны, конечно, который просто непередаваемо прекрасен.
1: Ух, ну, Елена Олеговна, вы и выдали сочинение на тему.
0: И тоже могу подтвердить его песенкой.

0: какая хорошая песенка. А я, пожалуй, про осень расскажу.
1: Давай-ка, Штокола.
0: Осенью в лесу красивее всего. Тут и разноцветные деревья, и грибы всякие, а еще листопад. И когда много листьев нападает, можно бегать по ним и шуршать.
1: Ну какой же ты молодец! И теплый осенний дождик. Кап-кап-кап.

0: Елена Олеговна, лето же, лето осталось. Жаркое, веселое, разноцветное. И лучше, чем в песенке, о нем не скажешь.
1: И не споешь.

0: Елена Олеговна, остановиться я не могу. У меня опять круговорот. Объявите рубрику, пожалуйста. Пусть и ребята наши к нам присоединяются.
1: Ах, вот-то о чем. С удовольствием объявляю. Рубрика «С любовью о временах года».

Времена года. Кто только вас не воспевал. И стихи пишут про вас лучшие поэты по всему миру. И музыку величайшие композиторы. А уж о художниках я даже говорить не буду. С самого раннего детства каждый человек пытался нарисовать ваши неповторимые краски. И писатели не могут не выражать красоту природы во все времена года словами. Как же прекрасно сотворил вас Творец! И какое счастье, что мы сполна можем насладиться красотой каждого из вас! А как любит вас наш русский народ! Для каждого из вас он приготовил свои заклички. Это чтобы вы поскорее приходили к нам и чтобы никто из вас не задерживался. Послушаем-ка одну.

0: Весна красна, на чем пришла? На кнутике, на хомутике, чувиль-виль-виль, жаворонушки.
1: Каждый ребенок знает, как отличить зиму от лета, потому что температура воздуха зимой минусовая, а летом всегда в плюсе. И одинаково приятно кататься со снежных горок или плескаться в теплой речке. У каждого времени года свои плюсы и свои красоты. Для каждого у наших ребят найдутся замечательные слова. Давайте же послушаем.
2: Я очень люблю весну, особенно те дни, когда она очень теплая, вроде 20 градусов. Когда идешь без шапки и куртку запихнул в портфель, и рядом бегут ручьи, и ветерок, и птицы только прилетают с юга. Я очень люблю такую весну, особенно когда она полна запахов. И еще ощущается, что скоро будет конец школы и каникулы, и долго-долго, 3 месяца, можно будет гулять и ни о чем не думать.
3: Зима и лето. Только зима и лето. И еще осень. Осень. Я люблю собирать букеты для мамы и папы. А летом я люблю, что у меня всегда день рождения. А зимой мне нравится, что Новый год, в снежки можно играть, на лыжах, на санках кататься. И еще на ледянках с горки кататься.
4: Я люблю месяц лета. Потому что летом можно купаться. То, что солнышко печет, можно загорать, можно уехать куда на остров. В лагерь можно уехать, можно на природу уехать.
5: Если говорить честно, мне все времена года нравятся. Но каждый по-своему. Осень, листья, красота и день рождения, конечно. Зима, она мне тоже нравится, только так, как я передать не могу. Весна по своей красотой, поют ранние птицы, прилетают грачи. Лето. Тогда много ягод, можно купаться в реке, там бываешь в бассейне. Иногда бываешь в Турции, там же бывает жареная кукуруза, самое настоящее мороженое. Вот так вот.
6: Я очень люблю весну, потому что 9 мая – День Победы. Это когда можно поздравить ветеранов, подарить им свою любовь через какие-то открытки, подарки, свои пожелания, комплименты. Также я люблю весну, потому что 27 мая у меня день рождения. Наконец-то мне исполнится 11 лет. Также очень люблю весну, потому что все тает, очень красивые пейзажи. Мы очень любим на рисовании в школе рисовать весной пейзажи, потому что это очень красиво. Прилетают птицы наконец-то с юга к нам сюда, в Россию. И поэтому я люблю весну.
1: А сколько пословиц и поговорок существует о временах года? Весна красна цветами, осень – снопами. Лето – припасиха, а зима – подбериха. В зимний холод всякий молод. С любовью сказаны эти слова нашим народом. А приметы? Их передавали из уст в уста многие сотни лет. Главное, что все они всегда сбываются. Приметы времен года. Помните? Лето. Комары и мошки столбом к хорошей погоде. Осень. Первый снег выпадает за 40 дней до зимы. А если зимой много больших сосулек, то урожай овощей будет хороший. А весной, если снег тает от солнышка, то будет урожайный год. А от дождя – то засуха. Эх, да сколько еще всего можно рассказать о временах года! Просто хочется быть благодарным за такую красоту и стараться беречь природу, чтобы не нарушить ее удивительный и неповторимый баланс.
7: Вот и подходит к концу круг нашей сегодняшней программы.
1: Да, все когда-то заканчивается.
7: Не грусти, Штокола. Я напомню тебе всю ту же песенку, с которой началась наша сегодняшняя программа.

0: Ой, Елена Олеговна, а мне ведь теперь совсем даже это и не странно. Наоборот, как же все-таки здорово, что всему приходит свой черед.
1: И это дает нам силы.
0: И радость.
1: И многообразие.
0: И восторг.
1: И организует нас, приучая к определенному порядку.
0: Потому что мы знаем, что времена года сменяли друг друга всегда и будут продолжать это делать. Всегда.
1: Самое главное, чтобы человек берег то, что ему подарено Господом, и дорожил этим подарком.
0: Это потому, что без природы никто не выживет. Погода будет портиться, и летом начнет падать снег, а зимой жарко светить солнышко. И все же может перепутаться, если это все не беречь.
1: Вот только время окончания нашей сегодняшней программы остается неизменным. До свидания, дорогие наши слушатели, маленькие и взрослые.
0: Услышимся в следующей программе «Штокольное время». А я все-таки больше всего зиму люблю. Она хоть и холодная, но белая и пушистая. Вот и все на сегодня. Всем пока. Я вас люблю. Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите Штокола человеком стать.

дети, дети, домой. Гаснет день за горой, выступает ночная роса. Погуляли и спать, завтра выйдем опять, только луч озарит небеса. Нет,

0: и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Ножки притомились, ручки опустились, и реснички тяжелы. Слушай свою маму, надевай пижаму, и пусть будут сны светлы. Это колыбельная из мультсериала «Караоке для детей» про семью коров, где есть заботливая мама буренка Даша, папа-бык Саша и их непоседливый сын Борька. В каждой серии герой попадает в бытовые ситуации. Укладываются спать, пекут блины, едят кашу и так далее. И поют веселые, часто обучающие песенки. А зрители могут подпевать. Колыбельные в исполнении буренки Даши – это не просто мелодия, а воплощенный в звуки уют для малыша. Теплый, спокойный мотив – создает атмосферу покоя, готовя ребенка ко сну. Легкие нежные слова и приятные звуки музыки дарят чувство безопасности и убаюкивают в мгновение ока. Предлагаю послушать эту колыбельную прямо сейчас.
1: Ножки.

0: сосредоточенность.
1: Славен еси, со безначальным твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешно гроба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся иликоте согреших дней сека человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости.

Яко благо человека любец, да с миром лягу усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же те согреши все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави Тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно на несном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове сен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далеся нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси, и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животных и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей, и помышления, и творите во всем волю Твою,
Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же ты волиши, да будет воля твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожрете меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, веси бо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воле моей совершать, если неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, як и избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но як и имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте. Радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не избагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави от всякого обстояния.
помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум святым разумом,

Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя в Москве после Божественной литургии 19 декабря 2017 года.
2: Если откроем знаменитый толковый словарь Даля, который объясняет значение большинства русских слов, то под словом «честность» или «честь» найдем такое определение. Честь – это чистая совесть, это достоинство. Понятие достоинства человеческой личности является краеугольным в современном, нерелигиозном, философском взгляде на жизнь. Именно из понимания человеческого достоинства и вытекает теория прав человека. Каждый человек обладает достоинством, а вместе с тем и правами. И вот в этом светском взгляде на достоинство нет ничего, чтобы связывало достоинство или честь с совестью. Другими словами, нет никакой внутренней связи между нравственной природой человека, нравственным законом и его достоинством. А потому и никакой ответственности у человека нет. Его достоинство автоматически ему присуще, а значит, автоматически присущи все права. И какой бы человек ни был, хороший или плохой, находится в защищенном состоянии, потому что от него-то ничего не требуется. Он по природе своей обладает и достоинством, и правами. А вот апостол Павел учит нас другому, что честность там, где чистая совесть. И удивительно, почти повторяя апостола Павла, Даль в своем толковом словаре связывает эти понятия: не может быть чести и достоинства без чистой совести. Наверное, в этом разрыве, отделяющем человеческое достоинство и его права от нравственной природы человека, от нравственных обязательств человека, от нравственной ответственности человека, и основывается главное заблуждение современной человеческой цивилизации. Предполагается, что каждый, обладая правами и достоинством, совсем не ответственен перед своей совестью. Понятия совести вообще не существует. И что же получается? А получается то, что мы сейчас видим. Когда люди, устремляясь к достижению благ этого мира, очень часто попирают в том числе и свое нравственное достоинство. Разве можно связать одно с другим, достоинство с нравственным началом, с одной стороны, и с таким ростом преступности, с таким цинизмом в поведении, который нередко, а можно сказать, часто встречаются в жизни? Я уже не говорю о страшных проявлениях внутреннего зверя в человеке, когда он совершает преступные деяния, убивая ни в чем не повинных людей. И мы знаем, как страдает от терроризма современный род человеческий. И сколько же еще нужно пройти испытаний, страданий, войнами, конфликтами, террористическими актами, разрушением человеческих семей, человеческих отношений,

0: большому благочестивому иудею. Так что же вызвало удивление собравшихся? Можно предположить, что удивительным был сам факт чтения. Дело в том, что к моменту возвращения из плена иудеи утратили, забыли свой родной язык. То есть они не могли ни читать, ни писать, ни понимать иврит. Тогда как свитки с текстами закона, пророков и писаний были исключительно на древнееврейском языке. Во время чтения переводчик переводил для собравшихся прочитанное на общедоступный арамейский язык. Для чтения и понимания еврейского текста необходимо было специальное образование, недоступное для сына плотника, для того, кем жители Назарета считали Христа. Вместе с этим знание иврита, конечно же, не было неким сверхъестественным знанием. Христос использовал все доступные ему возможности для владения этим языком. Но, как мы знаем из последующих событий, удивление от чтения и радость от прочитанных слов вскоре сменились недоумением и неприязнью. И дело не только в словах обличения, произнесенных Спасителем. Дело в элементарной, привычной и такой пошлой человеческой зависти. Той самой зависти, которая началась в провинциальной Назаретской синагоге и привела на Голгофу. Ведь, как мы знаем из Евангелия от Матфея, именно зависть видел причиной суда над Христом прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Точно такая же зависть живет зачастую в нас и ждет своего часа, чтобы излиться вовне. Она проявляется при каждом удобном случае, при малейшем намеке на успех того, кого мы знаем и кому были готовы покровительствовать до той поры, пока он не очень известен и не вполне успешен. Развитие евангельских событий очень наглядно показывает, что чувство зависти, которое возникает из-за того, что человек при одинаковых для всех условиях сумел выучить забытый простыми обывателями язык, не может прекратиться. Оно растет и ширится. Оно не останавливается и у Голгофского креста. Оно побуждает клеветать и отрицать очевидное, а отрицать воскресение Спасителя нашего и Бога. Зависть лишает человека способности здравомыслить и быть объективным. Она отравляет земную жизнь и способна лишить человека жизни вечной. Воскресший из мертвых Христос Господь, да поможет нам всем избавиться от этого порока.
1: Евангелие, день за днем.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Среди всех апостолов особое место, как мы уже говорили, занимает апостол Павел. Великий Павел, первоначально носивший еврейское имя Савл, принадлежал к колену Вениаминову, родился в киликийском городе Тарсе, который уже в те времена славился своей греческой академией, славился своей ученостью и образованностью своих жителей. Там Павел получил свое первое воспитание, вероятно, там же познакомился с языческой культурой, ибо в его речах и в его посланиях ясно просматривают следы знакомства и с языческими писателями со всей эллинской культурой. Апостол Павел, по всей видимости, происходил из достаточно знатной, достаточно образованной семьи, и, по всей видимости, уже в детстве он был приучен работать руками. О его достаточно высоком происхождении свидетельствует то, что он был по рождению римским гражданином. Римское гражданство ему было не просто пожаловано, а он был римским гражданином по рождению. В те времена это было высокое звание. И также мы видим, что уже с первых времен апостол Павел обладал профессией. Он строил скинии, строил палатки. Это такие временные жилища. И именно с дел рук своих он кормился. Последующее образование, по-видимому, он получает в Иерусалиме, славившийся тогда своей ученостью раввинистической академии, был учеником знаменитого Гамалиила. Павел сам об этом говорит себе, что «я фарисей и сын фарисея, воспитан у ног Гамалиилова». Гамалиил в то время считался знатоком закона, знатоком священного писания, и, несмотря на принадлежность его к

партии фарисеев, был человеком свободомыслящим, любителем греческой мудрости. Молодой Савл, по-видимому, готовил себя к должности раввина, поэтому сразу же по окончании своего воспитания и образования он проявил себя настоящим ревнителем фарисейских преданий и гонителем веры Христовой. По назначению Синедриона он стал свидетелем смерти первомученика архидиакона Стефана. Мы знаем о том, что он стерег одежды тех, кто побивали первомученика Стефана камнями. Затем сам испросил и получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины, за пределами Израиля, в Дамаске. И здесь хотелось бы сказать о том, о чем постоянно говорят святые отцы. Если человек искренне, если человек истинно ищет Бога, то даже если он ошибается, то Господь всегда найдет способ и найдет возможность открыть себя этому человеку. Если этот человек не лицемерен в своем богоискательстве, то он всегда найдет Бога. Бог всегда наставит его на путь истины. Об этом свидетельствует нам призвание и вся жизнь великого Павла. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Русские святые.
2: Феодосий Черниговский. Святой Феодосий возглавлял Черниговскую кафедру в 17 веке. При нем в Черниговской епархии замечается особый подъем и усиление иночества. Большое внимание владыка уделял духовенству и был строго разборчив в выборе кандидатов. Отличительными чертами личности святителя Феодосия были снисходительность, миролюбие, строгая справедливость, глубокое сострадание ко всем, обращавшимся к нему за помощью и советом, не только православным, но и людям других исповеданий. Феодосий родился в начале 30-х годов 17 века в Подольском крае. Он происходил из древнего дворянского рода Планицких-Углицких. Родителями Феодосия были благочестивые священник Никита и матушка Мария. Пример родителей способствовал духовному развитию и добрым склонностям мальчика. С детства Феодосий имел рвение к молитве и отличался кротким характером. Он окончил духовное училище, так называемую Киево-братскую коллегию, что при Киевском Богоявленском монастыре. В то время обитель являлась главным центром борьбы православия против напора и нападок католического духовенства, и иезуитов, и униатов. Феодосий принял постриг в Киево-Печерской лавре и служил сначала настоятелем знаменитого Киево-Выдубицкого монастыря. Феодосий принимал деятельное участие во многих церковных событиях. В 1688 году его назначили архимандритом Черниговского Елецкого монастыря. Феодосию пришлось много потрудиться над благоустройством обители, разоренной иезуитами и доминиканцами. В 1692 году в Успенском Московском соборе Кремля Феодосий был торжественно возведен в сан архиепископа Черниговского. Управляя Черниговской епархией, владыка особенно заботился о духовном просвещении своей паствы. Он поддерживал старые и создавал новые иноческие обители, среди них Печеникский женский монастырь, где он сам освящал храм. В 1694 году им был основан Любецкий скит. В том же году архиепископ Феодосий освятил храм в Домницком мужском монастыре. А в 1695 году величественный храм в честь Пресвятой Богородицы, построенный на вершине Болдинской горы, близ Ильинского монастыря. Подвижник поддерживал существование в Чернигове типографии, которая выпустила многие печатные издания богослужебных книг. В 1696 году, 18 февраля, святитель Феодосий скончался и был погребен в Черниговском Борисоглебском соборе за правым клиросом в устроенном для

того склепе. Над гробом подвижника был построен кирпичный свод с хвалебной надписью в стихах в благодарность за чудесное избавление по молитвам святителя Феодосия от тяжкой болезни. Прославление Феодосия совершилось 22 сентября 1896 года.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратимся к истории монашества и к святым, которые стали во главе и в начале монашества, и к их иконографии. Колыбелью христианского монашества стал Египет, где почти одновременно в начале IV века возникло сразу три центра отшельничества. Первый был основан в 305 году на восточном берегу Нила преподобным Антонием Великим. Второй появился в 318-м, там же, в Фивейской пустыне, расположенной между Красным морем и Нилом в его среднем течении, благодаря подвижничеству преподобного Пахомия Великого. Третьим центром стала расположенная к югу от Александрии Нитрийская пустыня, где 313 года подвязался ученик преподобного Антония Макарий Египетский. Из этих мест правила монашеской жизни распространились со временем по всей земле, и в Палестину, в Сирию, в Византию, в Рим, в Восточную Европу и, конечно же, к нам на Русь. В те же годы, когда в Египте начинает распространяться отшельничество и монашество, в Сирии появляются приверженцы подвижничества совершенно особого рода, которое получило название «столпничество». Жаждущие молитвенного уединения не просто уходили в пустыню, но еще и затворяли себя от мира на высоком каменном столпе или столбе, проводя на его вершине долгие годы. В глазах современников столпники были отмечены особой близостью к Богу, не только в силу крайней их аскезы, но и благодаря тому, что на столпе они находились ближе к небу. Основоположником столпничества был преподобный Симеон, подвязавшийся в 4-5 веках в Антиохии Сирийской и проведший последние 36 лет своей жизни на вершине столпа, никогда с него не спускаясь. Все остальные столпники были его учениками и последователями. Этот вид подвижничества, как массовое явление, просуществовал сравнительно недолго. Отдельные столпники известны и в более позднее время, но уже скорее как исключение. Помимо оригинальности подвижничества, популярности преподобного Симеона Столпника способствовало то обстоятельство, что его память приходится на 14 сентября, то есть на день церковного новолетия по новому стилю. С этого дня начинается церковный год православной церкви. Преподобного Симеона на Руси называли летопроводцем, то есть святым начинающим год. Поэтому к нему было обращено особое внимание верующих. В иконописной традиции преподобных вообще принято изображать в монашеских одеждах, рясе и накинутой на плечи мантии, иногда с покрытой капюшоном куколем головой. Как правило, в облике святых старались учесть их индивидуальные внешние особенности, о которых упоминали знавшие их современники. И вот в частности, столпники в русской иконописной традиции имеют довольно развитую иконографию. Самый простой вариант их изображения – это фронтальная полуфигура на вершине столпа. Она встречается с 13 века. В таком облике изобразил столпников в момент наивысшего духовного просветления и явление им Божественной Троицы Феофан Грек в росписях небольшой молельни на хорах Спаса Преображенского собора в Новгороде Великом. В иконописи 15 века появляются дополнительные подробности. Крылечки у входа в столб, киворий над верхней площадкой, то есть навес над верхней площадкой столпа, где сидит святой, а также такая бытовая деталь, как подвешенные к столпу на веревках кувшинчики с водой и едой, которые местные жители приносили подвижникам, а те поднимали к себе наверх и таким образом ели и пили и получали необходимые для жизнедеятельности продукты.
0: Русские иконы.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем. Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Луки, 4 главу, с 16 по 22 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Спаситель приходит в свой родной Назарет. Это был совсем небольшой городишко, где все жители знали друг друга. Толкователи говорят, что Спаситель должен был прийти к землякам, дабы потом они не смогли сослаться на то, что не слышали проповеди Христа. Спаситель приходит в субботний день в синагогу. Это был древний иудейский обычай, когда люди собирались для общественной молитвы. Спаситель вряд ли нуждался в этой молитве, как нуждаемся в ней мы. Но он пришел, уважая древний обычай. Как человек, которому исполнилось 30 лет, Иисус имел право участвовать в чтении Священного Писания, Торы. Христу подают свиток, и он начинает читать отрывок из пророка Исаии. Прежде чем попытаться объяснить текст пророчества, нужно сразу сказать, что Христос читает о самом себе. Во время крещения на Иордане Дух Божий в виде голубя уже засвидетельствовал, что Он является Мессией, помазанником. В другом месте Евангелия мы читаем: «Блаженны нищие духом», то есть смиренные люди, понимающие, что без Бога они беспомощны и ограничены. Пока человек считает, что он хорош и самодостаточен, Бог ему вряд ли нужен. А если и нужен, то как золотая рыбка, чтобы исполнять ту или иную просьбу. Духовная нищета, как правило, рождает в человеке сокрушение сердца. Иными словами, человек, который видит свои страсти и проступки, бесчисленные, как морской песок, уже встал на путь выздоровления. Только когда мы начинаем сокрушаться сердцем, с плачем каяться в своих грехах, на помощь к нам приходит Христос, и начинается лечение. Но прежде нужно почувствовать себя больным. Здоровый человек не пойдет в поликлинику к доктору. Если я не вижу в себе ничего плохого, то чего мне сокрушаться? А если нет сокрушения, тогда нет лечения и выздоровления. Исцеление предполагает собой освобождение из плена болезни. Вот что означает выражение «проповедовать пленным освобождение». Именно в земной жизни человек формирует свой облик вечности. Святые отцы говорят, что двери ада закрыты изнутри, самими его обитателями. То есть люди по собственному желанию выбирают свое место в вечности. Человек сам желает остаться со своими привычными страстями, которые ввиду отсутствия тела не найдут своего удовлетворения. Страсти — это некая зависимость, плен ума, сердца, чувств, парализация воли человека. Пьянице очень трудно объяснить, что он человек больной, зависимый от алкоголя и нуждающийся в лечении. Он скажет, что пьет только когда захочет, а что он хочет каждый день, ему понять сложно. Примерно такая логика делает человека рабом страстей. Он не может различить, что в жизни главное, а что второстепенное. Человек ослеп, и вернуть зрение, дать понимание ситуации может только Бог. Опять же, если человек захочет этого. «Познайте истину, и она сделает вас свободными», скажет позже апостол. То есть отпустит вас на свободу из плена страстей. И вот тогда наступит лето Господне благоприятное. То есть откроется возможность для покаяния, которая дана нам только в этой земной жизни. После смерти покаяние уже невозможно. Христос говорит, что теперь исполнилось это пророчество. О том, что происходило дальше, мы с вами поговорим в следующий раз. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всенощного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе добрый.

хищением, неправдоглаголанием, сквернопребытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший правительственный синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Иоасаф I.
1: Патриарх Иоасаф I был возведен на кафедру Московского патриарха по благословению патриарха Филарета, который сам указал себе преемника. Происходил четвертый патриарх Русской Православной Церкви из боярского рода. Родители его скончались в схимонашеском чине. Принял пострижение монашеское в Соловецком монастыре в 1619 году. В 1621 году стал архимандритом Псково-Печорского монастыря, а 1 января 1627 года посвящен в сан Псковского архиепископа. Здесь в 1632 году подвергся он царскому и патриаршему гневу. Европейские купцы добивались разрешения на свободную торговлю в городе и на постройку в нем немецкого двора. В Москве челобитная псковичей была воспринята как противление царской власти. За защиту прав города от притязаний немецких торговцев у святителя на некоторое время были сняты благословение и служба. В скором времени первосвятитель простил архиепископа, а псковичи добились постройки иностранцами гостинного двора за пределами города. Третий русский патриарх Филарет был отцом первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича. Как отец государя, он мог опасаться возможных разногласий между царем и новым патриархом. Филарет искал себе в преемнике такую личность, которая не отличалась бы, с одной стороны, притязаниями на государственную власть, но с другой имела бы все необходимые для духовного лидера качества. Патриарх Иоасаф I не имел при дворе государя такого влияния, как патриарх

0: Филарет. Его уже не именовали великим государем, а титуловали только великим господином, и не только в царских официальных бумагах, но и в его собственных грамотах и впечатавшихся при нем книгах. Имя патриарха не ставилось, как это было раньше, рядом с именем царя в государственных актах. Патриарх Иоасаф сознательно стремился ограничить свою деятельность сферой чисто церковной. Тем не менее, привыкший к опеке со стороны отца патриарха, царь Михаил нередко обращался к Иоасафу за советами по тем или иным государственным делам. Однако Иоасаф, будучи человеком принципиально аполитичным, и сам уклонялся от участия в решении политических проблем. Показательно, что когда царь спрашивал патриарха о том, что ему предпринять против крымского хана, взявшего в плен царских послов, Иоасаф отвечал, что это государево дело, как воздать за обидимых. Он же, патриарх, купно с духовенством, призван лишь молить Бога за всех страждущих. Впрочем, сделав такое демонстративно отстраненное заявление, Иоасаф все-таки дал Михаилу Федоровичу некоторые чисто практические советы относительно выкупа пленных и обустройства линии обороны южных окраин русского государства от крымчаков. Но сделал это патриарх весьма тактично, подчеркивая, что он четко разграничивает дела духовные и государственные, то есть подал частный совет, не более того. Четвертый патриарх Московский всея Руси был ревностным защитником и блюстителем благочестия. Много, усердно и с большой пользой потрудился Иоасаф I, чтобы упорядочить церковные обряды и укрепить благочиние. Когда ему стало известно, что в Москве, в загородных местах, служба ведется плохо, с нарушением правил, бесчинно, что прихожане ведут себя без страха и благоговения, он написал «Память», в которой тщательно расписал порядок богослужения и правила для клириков и мирян. Патриарх повелел разослать ее по всем церквам. Все поповские старосты должны были иметь список с памяти у себя и оглашать их причтом. Патриарх Иоасаф I продолжал издательские труды своих предшественников, сделав огромную работу по сличению и исправлению богослужебных книг. Идея необходимости и права смелого исправления замеченных недостатков характеризовала все это печатное дело. Для сличения текстов выписывались древние рукописи из различных монастырей, создавалась своего рода целая армия свежих толковых справщиков. Кроме книг, печатавшихся ранее, при патриархе Иоасафе были изданы и новые, такие, например, как «Азбука», «Потребник иноческий», «Житие святого Николая Чудотворца», «Собрание нескольких слов святителя Иоанна Златоуста с прибавлениями». Патриарх Иоасаф I был инок строгий и смиренный, имел особое благоволение к месту своего пострижения, Соловецкому монастырю, почти каждый год делая в него свои пожертвования печатными книгами, деньгами, церковными облачениями. За сравнительно недолгое правление патриарха Иоасафа было основано 3 монастыря и восстановлено 5 прежних. При его содействии в 1634 году в память о чудесах от Владимирской иконы Божией Матери был основан Аранский Богородицкий монастырь в Нижегородской губернии. Кончина его последовала 28 ноября 1640 года. Патриарх Иоасаф I погребен в Успенском соборе Московского Кремля.
1: Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Верую», в студии Ирина Вдовина. У каждого человека в определенный момент жизни возникает осознание себя, своей роли, своей ценности для других. Для чего ты пришел в этот мир? В чем твоя миссия? В чем смысл жизни? Что я могу сделать для других? Что останется после меня? Как увидеть в человеке человека? Как разглядеть в нем свет и, восхитившись этому свечению, рассказать о его невероятной красоте? Красоте, которая вдохновляет и разжигает огонь в сердцах других людей на свершение, на подвиги, на познание себя, своей сути, своего назначения рождения в этом мире, на этой планете. Для чего и зачем? Вот сегодня поговорим об этом с талантливым человеком, который через объектив фотокамеры способен видеть свет в людях, и через этот свет и красоту он наполняет окружающее пространство добром и любовью. Константин Трубников, герой программы «Верую». И наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Костя, здравствуй, дорогой.
4: Здравствуй, Ирочка.
3: Вот как увидеть человека в человеке? Как разглядеть в нем свет? Это же твои вопросы. Я их просто вынесла в эпиграф нашей программы. Они откликаются мне, они мне очень близки. Я сама постоянно пытаюсь искать ответы, но я пока еще в поиске. А как ты ответишь на них?
4: Я просто даю возможность человеку быть самим собой. Во многом, когда я встречаю человека, который приходит ко мне на фотосъемку, или я встречаюсь с человеком чайно и нечаянно, ну, обычно у человека включаются некие-то маски, которые он привык одевать, ну, по жизни. Его научили, может быть, одевать эти маски. И вот мне всегда интересовало, а что же за этой личиной, за что же за маской находится? Какая суть, сущность? Что там такое? И когда мне удавалось это впервые делать, я это делал постоянно. Просто я не осознавал и не знал этого. Но когда я начал понимать, что у меня что-то получается, получается что-то сверхпонятное, сверхъестественное, когда у меня получилось с человеком поговорить и увидеть в нем именно вот это истинное его состояние, истинное состояние души, его внутренний мир, и при этом фотографируя его, у меня всегда появилась возможность заглянуть вглубь туда, вглубь его сути.
3: А вот, Кость, вот на эти вопросы, зачем человек живет, в чем смысл жизни, в чем его миссия, вот когда ты сам себе стал задавать такие вопросы? Это случилось недавно или вот тебя это будоражило, скажем, ну, с юности?
4: Я практически, находясь еще в школе, я помню эти моменты, когда смотрел на мир, и у меня что-то какое-то непонятие было, почему так происходит. Например, стиральная машинка, и из нее вытекает вот эта вода, и куда она вытекает? Вот эта грязная вода. А потом мы ее как ее вроде как бы пьем, что ли. И вот эти маленькие понятия про природу, про жизнь, они мне всегда были как-то с осознанием таким, глубину заглядывал. Ну, я не понимал, что это осознание. Что-то меня торкало, и смотря на какие-то события, которые меня как бы по моей душе мне не нравились, я не понимал, может быть, я какой-то не такой, что-то в мире как-то что-то не понимаю. И вот шла череда лет, которых я в сомнении так вот во внутренний мир себя заглядывал и говорил себе: слушай, наверное, что-то я как-то не так смотрю на мир, как-то что-то не так получается. И в какой-то момент, я не могу сказать именно точно, в какой момент со мной произошло преображение. когда я вдруг увидел, что я не один такой, я начал встречать таких людей. Я себя чувствовал, как, знаешь, как вот про таких людей иногда говорят, белые вороны, что ли. И вот это состояние белой вороны во мне присутствовало. Я шел, встречал людей, и в конечном счете начал встречать людей, которых очень глубоко отзывались нечто подобным состоянием, где они, описывая свои внутренние переживания про природу, про человека, вдруг я стал встречать таких же людей, которые могли мне отвечать на мои вопросы. И для меня замкнулось в какой-то момент, слушай, а что же такое происходит? То есть если я задаю какой-то вопрос, который на данный момент пока не нахожу ответ внутри себя, я вдруг этот путь увидел, что в каждом встречном человеке я могу увидеть то, что я не могу рассмотреть сам внутри себя. И каждый раз, когда это пришло в сознание, когда я заметил эту особенность, когда у нас предстояла какая-либо встреча, я уже к ней внутренне был готов. С какой точки зрения? С точки зрения того, что, слушай, для меня будет какой-то подарок. Придет какой-то человек, который привнесет мне что-то очень интересное. Ту непознанную суть меня, которая во мне находится.
3: А вот, Константин, ты фотограф, да? У тебя сейчас есть вот этот удивительный проект, о нем мы будем говорить чуть позже. Но вот ты транслируешь, что ты хочешь увидеть в человеке свет, да? А вопрос, неужели объектив фотокамеры может увидеть то, что не видит глаз человека? Неужели вот просто глазами мы этот свет не замечаем?
4: Ты знаешь, я даже не могу сказать, как это точнее происходит, но я попробую передать. Объектив, в принципе, объективы у всех есть людей, фотографов, я имею в виду. У меня объектив, ну, знаешь, он приближает очень глубоко, я вот так скажу.
3: То есть человек заглядывает внутрь тебя.
4: Он внутрь заглядывает, а на самом деле фотографирует даже не мои глаза и не объектив. А у меня есть палец, вот этот палец, на который нажимает на кнопку. Я не знаю, как это связано, но я знаю, как это связано. На эту кнопку нажимаю не я, а суть, которая идет через меня в этот момент. И те мгновения, которые нажимает палец, я даже их не замечаю, когда это происходит. Просто он делает свое дело, рефлексирует. И в конечном счете, когда я отсматриваю фотографии, я понимаю, что я попал. Я нашел те фотографии, которые... Те, которые должны быть. Те, которые про свет, про глубину человека, про его миссию, про его желание, про мечту.
3: А вот как ты стал фотографом? Я так понимаю, что это все равно это твоя миссия, это то, к чему ты шел. Но ты ведь не сразу стал фотографом, или все-таки ты мечтал об этом с детства?
4: Ровно так же, как и миссия, я не знал, что я буду фотографом, вообще буду фотографировать. Но в какой-то момент, благо родители, они как-то зрят в суть и видят, что во мне есть что-то творческое. И в какой-то момент они в классе 6-м, я 7-й, я уже просто не помню, они подарили мне фотоаппарат на день рождения. Вилли Авто называется. Полуавтоматический фотоаппарат. И я скажу, что моим однокашникам и вообще школе повезло в этот момент. Потому что попал, когда ко мне в руки этот инструмент, все праздники, которые происходили в школе, там 8 марта, 23, там еще какие-то сборища наши школьные, я все фотографировал. И, соответственно, как бы ко мне уже лилась такая доброжелательность, благость от этих людей. Я засиживался в ванне до рассвета с красным светом, смотрел на это волшебство преображения, когда на бумаге появляется изображение, и для меня это было тоже чудо, и как бы с этим чудом я до сих пор живу. Вроде как бы уже нету красного света, нету вот этой бумаги волшебной, но есть именно чудо, которое в каждом человеке стараюсь рассмотреть. Именно чудо встречи и увидеть вот этот свет, я его называю еще, знаете, как, вроде как бы, как светятся люди, но я знаю, что этот свет, это божественный свет. В каждом человеке рассмотреть вот это Бога, его божественное начало и увидеть в нем вот эту яркость свечения, преобразить ее, вытащить в кадре, показать, и чтобы человек через этот кадр смог увидеть, почувствовать, что в нем живет иная светлая энергия. Мы же все разные, у каждого человека есть какая-то печалька, есть какая-то грусть, какое-то сложное событие в жизни, которое перекрывает вот этот свет. И если у меня есть возможность при встрече, сейчас уже просто даже при встрече, даже не фотографируя, дать возможность человеку побудить его, услышать и рассмотреть вот этот внутренний свет, мне дает шанс сказать самому себе, слушай, у меня сегодня получилось.
3: То есть в этом и есть твоя миссия на Земле, да? Разбудить в человеке свет, наполнить мир светом.
4: Я бы ее немножко чуть-чуть подредактировал, потому что, ну, я скажу так, у меня даже ВКонтакте висит именно как бы мой призыв и мое действие в жизни. От чего люди светятся? от того, что они находятся на своем месте, то, что они реализованы, то, что они делают благое дело, то, что они служат. А как это рассмотреть? Когда человек начинает делать любимое дело, он реально просто начинает быть счастливым и светится от этого. И в моем понимании, концепте моей жизни, чем больше счастливых людей, а люди, еще раз повторюсь, они занимаются своим любимым делом, они становятся счастливыми. Чем больше таких людей, тем счастливее планета.
3: И вот сейчас, да, в такое продвинутое время, когда у всех фотоаппарат в руке, каждый считает себя фотографом. Тем более сейчас у нас появился искусственный интеллект, который может генерировать любой портрет, любое фото, с любой эмоцией. Не кажется ли тебе, что вот уже твоя профессия, твоя миссия может быть просто никому не нужна, она не востребована, не актуальна?
4: Ты знаешь, есть небольшое сомнение, но есть еще больше веры в то, что человеческое никто никогда не заменит. И даже могу сказать так, то, что сейчас происходит на Земле, это ведь тоже происходит, ну, в моем понимании, в моей философии жизни, с божественной сути проявления. Раз есть искусственный интеллект, значит, у человека есть возможность превзойти в какой-то степени искусственный интеллект и остаться человеком. Все, что на Земле происходит, война, какие-то события, которые в человеческом уме могут не отобразиться как благое. На самом деле, если посмотреть с божественной сути, то ты выйдешь в этом смысл. Если это происходит, значит, что-то мы не заметили в этой жизни, что-то пропустили. И здесь тоже так же. То есть если есть искусственный интеллект, значит, есть возможность показать то, что еще сокрыто. То есть возможность что-то себе скрыть такое, что может превзойти искусственный интеллект.
3: Дорогие радиослушатели, сегодня герой программы «Вера» Константин Трубников, знаменитый фотограф в Нижнем Новгороде, фотограф с интересной философией. И наша следующая глава «Уныние».
2: Уныние.
3: Кость, а вот тебе знакомо, что такое горе?
4: Да, это состояние, которым человек тоже преображается. Для меня есть такое глубокое понимание, что я здесь нахожусь на Земле для того, чтобы прожить все составляющие чувств, состояния, которые способен человек испытать и прожить. И я так устроен, с определенного момента в своей жизни. Я научился видеть за теми вещами, которые в жизни происходят, высокий духовный смысл. Как это называется? То есть, если приходит событие какое-то в жизни, да, горесть на событие сложное, в котором, может быть, даже и смерть присутствует, всегда за гранью происходящего есть очень побудительная, важная вещь. То есть, когда можно переосмыслить, для чего это. Есть вопрос, приходит событие, за что мне это сначала люди задают. Трансформировав этот вопрос «для чего?», начинается раскрываться именно смысл. И в каждом событии, какое бы ни было оно, есть особый смысл. И когда мне очень сильно, мне становится сложно, когда я чувствую, что депрессия меня начинает жрать, мне становится неимоверно сложно, я нахожусь возможность из этого состояния выйти именно через этот вопрос. Для чего? И ты знаешь, вот в этом «для чего» у меня появляется вот это свечение, свет, которым я начинаю размышлять, для чего мне этот урок был дан. Для того, чтобы я его смог пройти, и в последующий раз, если он мне встречается в жизни, я смогу уже относиться к нему уже с пониманием того, что я уже пробовал его, и я могу к нему относиться спокойно.
3: То есть трудности, вот эти все преодоления, которые на твоем жизненном пути встречаются, они тебя только укрепляют в вере, и ты, так размышляешь над этим, то есть не посыпаешь голову пеплом, да? Размышляешь, принимаешь и идешь дальше, получив этот опыт. То есть трудности даны для того, чтобы их достойно пройти, не потеряв себя. Правильно я тебя поняла?
4: Я иногда применяю в своем разговоре такую фразу: «Жизнь мудрее всех мудрецов». И вот в событиях, которые происходят в жизни, есть еще один такой побудительный фактор, что каждое событие последующее, оно идет более сложное, более утрудненное для того, чтобы душа возросла, чтобы тот опыт, который я пришел сюда получать, как человек, как суть, как душа, чтобы я смог многому научиться. И каждый раз, так устроено. Я это вижу, я это чувствую, что после каждого пройденного урока возникает другой урок, который более сложный.
3: Мне кажется, что вот ты размышлять, копаться в себе стал благодаря многим встречам с интересными людьми, которые на твоем жизненном пути были. Вот ты встречался с Никой Вуйчичем, который родился без рук и без ног. Да, миссия этого человека, его служение – мотивировать на жизнь. Я знаю, что он тебя пригласил, что он также как-то был тобой очарован, ты работал фотографом, фотографировал эту встречу. И встреча не закончилась с окончанием встречи. Расскажи, как это произошло, благодаря чему вот этот человек вот увидел в тебе тоже, может быть, свет, и что было дальше, и какой урок он тебе преподнес лично. Вот этот человек, маленький человек, счастливый человек, у которого четверо детей родилось, и который весь мир заряжает позитивом.
4: Ты знаешь, Ирин, я могу, наверное, сказать, в определенной степени это та смелость, опять же, смелость зайти за рамки, за ограничения какие-то. Когда он приезжал сюда, мне пригласила на эту встречу Елена Шершакова. Она организует события большого масштаба. И вот, когда эта встреча произошла, я сразу к Лене подошел. Слушай, ну, говорит, я очень люблю с людьми, которыми я встречаю в жизни, позадавать личные вопросы в глубину, там сделать вот эти свои глубинные фотографии. То есть было бы здорово минут 5-10 мне вот личной встречи с Никой Вуйчичем, чтобы поговорить, пообщаться. Он на меня смотрит, Кость, ты что, сумасшедший, что ли? Ты что, у него там расписано все до секунды. Здесь все, как бы у него 5 встреч там личных в течение этого дня, когда он приехал сюда в Нижний Новгород. Ты даже не думай. Я помню свое состояние, когда я оказался вот на первой его встрече с людьми. Это как раз было радио, телевидение. Он давал интервью. И я помню, как я его фотографирую. У меня руки сами потянулись. Я стал записывать в телефон то, что он говорит. И более того, перефотографировал кадры своего фотоаппарата, которые получились. Отправлял в Инстаграм. Тогда Инстаграм был у нас в фаворе. И в Инстаграм отправлял вместе с этими записями то, что происходило. И у меня это так торкнуло, и потом еще второе событие было. И третье, это когда мы приехали на телевидение, Лена ко мне подходит, слушай, что ты там творишь? Я в смысле, чего творю? Слушай, у нас там билеты не продавались, а что-то сейчас билеты стали продаваться. Мы посмотрим, ты там что-то там пишешь. У меня есть это, организаторы Никой Вуйчич приезда заинтересовались тобой. Что ты там говорил про встречу-то? Хотел встретиться с ним? Ну, давай сначала встретиться с организаторами. Сейчас вот мы едем на небольшой отдых в гостиницу АК на передышку, чтобы Ник немножко отдохнул. И вот у тебя есть возможность с его организатором поговорить, пообщаться. Дэвид его зовут. И я ему стал показывать, какие кадры получаются. Он меня спрашивает, слушай, а что ты там делаешь? Ну, мне интересно. Такие вещи он говорит. Я не могу просто остановиться, меня несет. Я хочу поделиться с миром то, что он говорит. Слушай, а что ты хотел? Мне Елена сказала, что ты хочешь 5-10 минут пофотографировать Никой Вуйчича. Да, говорю, хочу. Слушай, а где ты это видишь? Так мы сейчас в гостиницу АК едем. Я просто помню, там есть длинный коридор. Он такой белый, весь светлый. Я думаю, что там. И вот мы там приехали в гостиницу АК. Никой Вуйчич здесь тоже идет. Его, ну, везут его помощники. И он меня смотрит по прошедшим взглядам. Типа, где будем фотографироваться? А я иду, здесь подоконники широкие. Я просто беру сразу, снимаю, там цветы стоят, цветы снимаю, говорю, здесь. Он перепрыгивает и говорит, давай. Я говорю, что там будем делать? И у нас пошел диалог. Причем, знаете, как получается так, что я практически слов не говорил, а мы глаза в глаза, мимикой и жестами. И настолько глубинная вот эта речь внутренняя, вот эта тихая речь, которая без слов была, потрясающие фотографии получились. Я тогда еще встретил команду, сфотографировал всю команду его. И оттуда родилось именно те главные слова, которые для меня как бы были очень важными. Быть, жить, любить, творить, созидать. На следующий день, когда мероприятие закончилось, у меня была очередная встреча с организатором Никой Вуйчича, приезда сюда, в Нижний Новгород. Я привез уже готовые фотографии, отписанные вот этими словами, смыслами, и привез на всякий случай. Портреты, которые собраны мной были по всему миру, это такие значимые, такие красивые портреты людей, я привез, и когда человек подошел, вот Дэвид пришел, я ему расставил вот эти фотографии, показал, слушай, я фотографирую такие вещи, мне очень интересно встречаться с людьми, с такими знаменитыми, именитыми, и теперь у меня теперь есть набор фотографий Никой Вуйчича. Я ему отдал свои фотографии, он посмотрел, здесь на ноутбуке прям сразу же посмотрел, с теми фразами, которые мне пришли. За ночь просто родилось это все. Он меня смотрит и говорит, слушай, а я тебе с предложением. Я говорю, с каким? Слушай, мы тебя хотели бы пригласить на недельный тур Никой Вуйчича по Европе. Ты как? Я говорю, хорошо, надо посоветоваться с семьей.
3: Да, Вот какое вознаграждение, да, за такую чистую, красивую мечту к тебе поступило. Неделю ты путешествовал по Европе с этим удивительным человеком, с мировым именем. Ты зарядился его энергией, его силой, его светом?
4: Я, знаешь, как многосторонний, скажу так. Опять же, мы вместе ужинали, вместе сидели рядышком, общались, разговаривали, в самолете летели вместе. То есть мы всегда были вместе, плечо к плечу, как говорится. И любой вопрос, который у меня возникал, в принципе, мог задать ему. Но это было, наверное, не основное. Основное было то, что я, находясь в разных странах, вместе с ним, на его мотивационных встречах, на его выступлениях, я смотрел и наблюдал за людьми. Какие люди? Чем больше город, тем закрытее люди, тем больше они в масках находятся. Но как Ник Вучич делал и снимал вот эти маски с людей, как в течение 2-3 часов люди преображались, и люди просто стоя ревели просто, искренне ревели. Как это получается? Я задал вопрос, как вот этот человек без рук, без ног, он может такие вещи делать? А он может говорить телом. Он может такие проникновенные слова говорить, он их находит, что люди просто распаковываются один за другим, и у них вот эта искренность просто улетает. И вот это... Я наблюдал за разными народами, 5 стран было, и я увидел одно схожее у всех. То, что душа, она какая она есть, она искрится и светится одинаковым светом. И люди зажигаются на его слова, на его действия, на его движения. Я помню один момент, это произошло именно еще тогда в Нижнем Новгороде, когда вот именно вот эта фотосъемка закончилась, и мы с ним обнялись. И это, знаешь, было такое чувство, что он меня обнимает не только своим телом, он так вжался в меня, но обнимает своими руками и ногами. И мало того, еще головой как-то, шеей. И вот это объятие, я до сих пор его помню просто. Как такое может быть?
3: Я вот думаю, наши радиослушатели, наверное, все-таки понимают, о чем Константин сейчас рассказывал, вот об этом удивительном человеке, который родился в Сербии, правильно?
4: Да.
3: В Сербии. Да, это его генетическая такая проблема. Он родился и без рук, и без ног, и, тем не менее, человек не сдался, и женился, и родил детей, и весь мир его знает, берет с него пример. И это пример нам всем, да, когда мы ноем, стонем, жалуемся на жизнь, и кажется, что все так плохо, да, вот посмотреть на людей, которым еще хуже, и сказать, что мы делаем, какие мы неблагодарные, мы все ноем и чего-то просим. Я знаю, что у тебя в галерее твоих встреч немало подобных историй. Вот скажи еще такое воспоминание какое-нибудь с человеком, которое тебя тоже многому научило и заставило так же думать. Какой ты счастливый, потому что у них-то с каким горем, с какими трудностями, с какими страшными проблемами столкнулись вот те люди. И они преодолели, они улыбаются, и из них идет тот же свет, о котором мы сегодня говорим. Это вот еще вспомни.
4: Прежде чем расскажу еще одну из историй, я хотел немножко еще дополнение сказать про Ник Вучича. Вот именно почему он такой появился, почему он такой остался, почему он остался человеком. Дело в том, что его родители воспитывали как обычного ребенка, как обычного ребенка, ходил в обычную школу. И они его просто любили такой, какой он есть. И вот именно вот это начало, начало того, каким человек становится, закладывается все-таки вот именно в начале, где он растет, как к нему относится. И вот это состояние, оно чувствуется в нем, в его присутствии. Ты с ним разговариваешь, и ты видишь, что он полноценный, у него руки, ноги, все есть, все есть. Он с тобой разговаривает точно так же, как ты с ним, он может ругаться, может и говорить, и гневиться. Единственное, все время шутку он говорит, слушайте, говорит, давайте быстренько мероприятие заканчиваем и быстро уходим отсюда. Говорю, почему? Я боюсь, что меня просто возьмут, утащат с собой.
3: Как мило, как мило, как здорово.
4: Мне предложили поехать в Швейцарию по делам президента Татарстана Минетханова. Я начал его узнавать, и как бы, когда мне объяснили, сказали, что там и как, у меня было такое сомнение, ехать ли мне вообще и не ехать. Но скажу суть такую. Накануне у президента Татарстана погиб сын, зовут его Ирик. Была авиакатастрофа, и вот сама суть того, что вот событие такое, и вдруг меня приглашают по причине этого поехать в Швейцарию. Я начал как бы расспрашивать дальше, для чего, почему. Мне сказали, что Ирик, он учился в Швейцарии, в университете, и там много таких же детей высокопоставленных, лиц, чиновников находится, ну, со всего мира. И вот, приехав в Швейцарию, Ирик, это город Гштадт, находится высоко в горах. В этом городе было такое правило. То есть есть хоккейные команды, которые играла на протяжении 40 лет и всегда была первой, всегда занимала первые места. И как происходил чемпионат? То есть команда этого города предлагала любой команде собрать другую команду и против себя выступить. И вот на протяжении 40 лет эту команду никто не мог победить. Ирик, приехав в этот университет, он предложил своим товарищам: «Слушайте, а давайте мы соберем команду». Ну, все-таки личность такая серьезная, чувствуется кровь папы присутствует. Он предложил: «Слушайте, давайте мы сделаем, соберем свою команду, ну, на всякий случай еще пригласим из Татарстана Акбарс в хоккейную команду и попробуем что-нибудь сделать». И они пригласили, сыграли и с неимоверно высоким счетом выиграли команду и нарушили тем самым правила, то есть этого города. На следующий год Ирика не стало, а буквально там через месяц, через два после его гибели, вот этот матч как раз он зимой происходит. Вот. И друзья решили собрать опять команду и этот турнир назвать имени Ирика. То есть именно каждый год собираться и играть с командой города и тем самым как бы позволять мыслить, вспоминать об Ирике. И вот первый год, я 6 лет, на протяжении 6 лет дальше уже ездил именно на этот матч, я его снимал, фотографировал. Первый год мне было очень сложно прожить, потому что я видел разные эмоции, разные лица людей, и я видел, насколько сложно люди проживают этот момент. Но меня больше все-таки затронул тот момент, когда на следующий год, когда я приехал, приехал туда папа Ирика, мэр Татарстана, и в какой-то момент он просто одевает форму своего сына и начинает играть в хоккей. И тогда я просто помню, у меня было такое состояние, что я фотографировал, а у меня слезы текут. И в тот момент я почувствовал и узнал, что есть такое понятие. Я слышал эти раньше слова, но я их в этот момент просто прожил. Я увидел, что любовь, она не имеет границ, и она безусловна, и она присутствует всегда и везде, и во всем. Я в форме видел Ирика, играет два человека. Папа и сын одновременно. И когда я это видел, просто меня, ну, изнутри просто я не мог задержаться этим состоянием. Как сейчас вот мне тоже ком в горло начинает подходить. Я помню, как я переживал этот момент и фотографировал папу, но фотографировал одновременно и сына. И я понял, что любовь не имеет границ, она вечна. Она происходит в этом состоянии. И вот это состояние потом я встречал очень много раз в других людях.
3: Спасибо, Константин, за эти истории, за это воспоминание. Мы движемся дальше. Наша следующая глава – терпение.
2: Терпение.
3: Святой Афанасий Великий говорил: терпение – это сила, которая помогает нам переносить страдания и испытания ради спасения. Вот как, Константин, ты воспринимаешь трудности и испытания в жизни с точки зрения христианской традиции о терпении?
4: Это возможность что-то превзойти то, что в обыденности жизни очень сложно себе представить и перейти какую-то границу. Но сдержав в себе первый посыл, первое действие, и, опять же, осознав, для чего это, именно через этот вопрос у меня всегда происходит раскрытие, для чего мне это, я могу в этот момент просто как в форме аскезы принять для себя какое-то определенное действие, которое, вопреки моему первому позыву, моему чувству, я себя могу приостановить, смотреться вглубь, смотреться в смысл позыва и, осознав, для чего это происходит, прожить это и возрастить себя к новому состоянию.
3: Я представляю, сколько порой нужно терпения, чтобы достичь своей мечты. Я знаю, что у тебя была, есть мечта, и ты долго шел к ней, насколько я понимаю, 7 лет. Вот расскажи о своей мечте, о этой красивой мечте, собственно, ради чего я тебя и пригласила сегодня в эфир программы «Веруй», чтобы все поделиться со всеми нашими радиослушателями.
4: Как-то однажды мы на кухне сидели, это у меня супруга Света и я, пьем чай. Вдруг она смотрит на меня и говорит: «Ты что, какой светишься, ты что, какой счастливый?» И знаешь, у меня сейчас родилась идея. Слушай, я такие фотографии делаю, побуждающие человека посмотреть на свое свечение, на свою суть такую радостную, великую, благостную. Слушай, я хочу каждому человеку на земле сделать такую фотографию. Она говорит: подожди секундочку. А она училась в ВМК, в математике и кибернетике, математик. И говорит, подожди, говорит, давай сейчас. Тебе сколько примерно нужно времени, чтобы одного человека сфотографировать? Ну, 10 минут мне нужно примерно. Ну, 10 минут я точно сделаю ту фотографию, которую мне нужно. И она говорит, слушай, сейчас какая-то задержка такая по времени произошла. И она через некоторое время говорит, ну, говорит, если ты не будешь с нами спать, есть, питаться, гулять, не будешь, просто перестанешь спать, просто будешь заниматься этим, только будешь фотографировать. Ну, тебе примерно, с учетом того количества человек, который сейчас живет на Земле, тебе нужно примерно 10 тысяч лет. И говорю, да.
3: Мечта начинает приземляться.
4: Да, здесь вот уже приходит какая-то логичность, понимание, что, слушай, а возможно ли это вообще? С одной стороны, конечно, можно опустить руки, там как-то все сказать, слушай, что-то я замечтался, что-то я какой-то ненормальный. Но, опять же, мое желание как-то поискать все-таки еще какие-то варианты, какие-то выходы для себя, я искал, на самом деле, очень долгое время, и в какой-то момент я приезжаю от своей безысходности. Я люблю рассветы. И вот приезжаю на рассвет, на один из рассветов. И просто, знаешь, это как прямой диалог такой, наверное, был. Прямой диалог с высшей силой. Я задаю вопрос, ну, что еще могу сделать? Ну, научи, как еще сделать? Просто безысходно, просто не знаю как. А у меня горит. Хочу это сделать, но не знаю как. Он говорит, смотри, солнце светит. Я говорю, ну да, солнце светит. Нет, ты смотри, солнце светит. Я говорю, ну да, светит. Нет, ты не понял. Смотри, солнце светит. И в этот момент для меня пришло сознание. Действительно, солнце светит, никому не мешает. Все знают, что солнце, когда светит, идет тепло. Его все любят, солнце, потому что солнце нужно. Без солнца не растет, не живет ничего на земле. Слушай, классная идея. То есть можно просто взять и засветить, подсветить. А у меня был, знаешь, момент, когда зародилась вот эта фотография, У меня было такое желание диких экспериментов, количество неимоверное. Ко мне люди шли, приходили, как будто зов какой-то шел, чтобы я потренировал специально. Я там, по большому счету, учась, терапевтировал, причинял добро, так сказать, людям. Где-то через край перелюсь, где-то недоделаю. И вот эти эксперименты, они, по большому счету, меня научили одному очень важному делу. А как определить, в какой степени ты человеку можешь помочь или не мешать ему пройти свой путь? И здесь вопрос очень тонкий был такой. Он до сих пор во мне как бы живет. Я все время туда наверх смотрю и спрашиваю вопрос. Слушай, а где вот эта середина? Причинить или не причинить? Причинять или не причиняя сделать что-то? Этот вопрос во мне звучит. И вот тот рассвет как раз он был, наверное, таким
3: ответом.
4: Эволюционным для меня. И я увидел, что можно просто что-то сделать, что может быть побуждать людей, просто ходить и наблюдать, и будете радоваться от этого.
3: То есть суть твоей идеи сфотографировать счастливых людей, но у тебя еще и с точки зрения физики ты смысл этой идеи объясняешь. Расскажи вот про эти измерения в герцах.
4: Угу. Скорее всего, каждый человек в своей жизни сталкивался, когда на него кто-то гневно выражал свои чувства, свои эмоции, злость, ненависть, боль. И каждый человек именно в данный момент, вспомнив, как это происходило, может почувствовать, понять, что, слушай, что-то такое неприятное, чего хотелось закрыться, спрятаться, может быть, даже забежать, закрыться просто, ну, чтобы не чувствовать это состояние. Так вот это все, эти чувства, как и все в нашей Вселенной, оно измеряется в герцах. Везде частота звучания идет. И это живое состояние звука, частота. И вот когда человек излучает такое чувства ненависти, гневности и так далее, это измеряется в герцах примерно 0,04 герц. И все низменные чувства, которые есть у человека, они примерно вот в этом состоянии колеблются. Я сейчас

0: другое чувство. И вот эта частота уже порядка 150 Гц. А звучание безусловной любви, оно начинается с 205 Гц и выше. И вот это состояние у меня удается при съемке с людьми побудить его прожить это состояние. А как, когда человек его проживает? Когда он вспоминает свое детство и какую-то свою мечту, которую он, может быть, забыл. Она родилась в детстве, вместе с ним жила, и человек про нее забыл. И вот в момент разговора или сейчас вот просто самой фотосъемки мы общаемся с человеком, и в какой-то момент у него происходит это возгорание, вспышка внутренняя. Вдруг он начинает вспоминать, кто он и для чего сюда пришел. Вообще смысл его появления здесь на Земле. Это глубинные вопросы. Вопрос, обращенный именно к душе. И именно в этот момент человек просыпается и вспоминает, кто он, для чего он здесь, и чем он вообще может послужить людям. И вот в этой отправной точке как раз происходит вот эта безусловная любовь, вот это свечение нереальное. Бог в этот момент проявляется в человеке. И вот этот момент проявления, тот же самый мой пальчик, он просто берет, нажимает. И говорит, когда успевает, я не знаю. Я просто на человека смотрю, разговариваю с ним, а палец делает свое дело. Вибрирует, нажимает на кнопку. Потом я смотрю, ба, точно появился этот кадр. И вот этот кадр свечения, который появляется в общении с этим человеком, я и запускаю в жизнь. Запускаю на эти билборды, цифровые панели, на транспорте, везде, где только есть цифровые панели. Сейчас в Нижнем Новгороде эти все панели ожили вот этими светящимися людьми, которые заряжают людей на жизнь.
1: То есть, получается, количество герцев увеличивается, да, все это в наше пространство. И человек, даже если у него сейчас негатив, стрессовая ситуация, вот это колебание пространства, оно на него как-то это, соприкасаясь с ним, усиливается. И меняется, что ли, внутреннее состояние человека? То есть это такая терапия любви и света. Как называется твой проект?
0: Сейчас в Нижнем Новгороде называется «Зеркало города». Дальше проект будет расти. Он будет переходить в зеркало страны, в зеркало Европы, а потом зеркало мира. О. А может быть, и зеркало вселенной.
1: И то есть тогда та идея, которая родилась на кухне много лет тому назад, да, снять всю планету и усилить вот это колебание Земли, вот это ощущение, как это, измерение в герцах, чтобы оно было максимально высоким, тогда что будет в мире, если вот все, как ты говоришь, осуществится? Каким будет мир?
0: Вот это колебание, которое происходит именно в фотографиях, эмоция, она запечатлена, и она имеет постоянную вибрацию. То есть частота уже никуда не девается, она уже запечатлена. Многочисленные опыты, которые я проводил с людьми, именно на встречах, на семинарах, я показываю эти фотографии, где есть гнев исполненный, и где счастье, люди их всей своей мимикой, всей своей вибрацией они чувствуют и описывают свое состояние. И вот эти фотографии, которые яркого свечения личности человека, света, высокой вибрации отснятые, они расположены по городу. Просто представьте, одна точка, вторая точка, третья, четвертая, пятая, и весь город покрыт вот этими точками. Это излучатели высокой частоты. И по большому счету в городе присутствует поле высокой частоты. Солнце светит, но оно все несет тепло и радость. Люди проходят, увидели эмоцию теплую, у них что-то отобразилось. Вибрация сработала, и эта вибрация пришла, запала в человек. А при этом еще помимо изображения написаны слова, побуждающие к смыслу жизни. Быть, жить, любить, вдохновлять, благодарить. И все это по пути, эти слова в конечном счете, они и слова, и сама фотография, они все вибрируют.
1: Я думаю, наши радиослушатели уже видели такие билборды в каждом районе, они появились уже, да, в Нижнем?
0: Да, Нижний Новгород – это первое место, где мы запускаем этот проект, а дальше я вижу его действительно сотворенным уже по всему миру.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня герой программы «Вера» Константин Трубников, знаменитый фотограф Нижнего Новгорода, фотограф с интересной философией, и наша следующая глава «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Святой Ефрем Сирин писал, что милосердие – это не только внешние поступки, но и сердце, наполненное состраданием. Вот какие вызовы и трудности встречаются на пути к проявлению милосердия и к проявлению и к реализации своей мечты, Константин? Я представляю, сколько лет нужно было обивать пороги, администрации, потому что, ну что, ты творческий человек, придумал вот себе такую красивую картинку, нарисовал, а как ее реализовать? Возможно, было очень много и непонимания, и неверия, и трудностей. как ты устоял, как ты вообще не расплескал свою

0: мечту, об эту бюрократию, об это непонимание?
1: Когда появилась мечта, я осознал четко и понимал, что я сейчас, если куда-то пойду, начну рассказывать, меня будут, наверное, около виска крутить и говорить: слушай, ты какой-то несешь непонятную, несосветную. И в этот момент я просто понимал, что для меня происходит просто еще определенный урок с осознанием самого себя и своего личного роста. На самом деле, как бы внешний мир-то он всегда готов, если сам человек готов. Я понимал, что то, что мне еще что-то нужно пройти, чтобы это создалось, чтобы это притворилось. Нужно было пройти опыт, урок на гордыню, на тщеславие, на смирение, на сознание, на принятие. И когда некие вот эти уроки, посылы мною, ну, отчасти, как я считаю, были пройдены, возникли ситуации, в которых пришли люди, пришли события, и создалась вот эта возможность. Потому что, ну, можно кого-то там винить, обвинять, что там тебя кто-то не слышит, кто-то тебя не видит. Но поработав внутри именно своим миром, своим внутренним миром, создав ту самую вибрацию, на эту вибрацию приходят люди, которым эта вибрация очень нужна. В мире так устроено. Именно вибрация, частота вот эта в герцах, она и является самой основной рулящей. И когда человек готов, приходят возможности. Именно так все и случилось. Все необычайно, чайным образом все и случилось в моей истории. Кто такой человек? Чем он проживает? Какими чувствами? Что он живет? Что для человека плохо, а что для человека хорошо? Если смотреть на все глазами Бога, какой бы человек ни был, что бы он ни творил в жизни, он нас любит. Любого. Вообще, исходя из этого принципа и осознания, что такое безусловная любовь? Это и есть любовь Бога к нам, без условий. Такой, какой ты есть, может быть, ты преступник. А мама его любит. Почему? Потому что это сын ее, потому что он вышел из нее. Она любит его безусловно, какой бы он ни был. И она единственное, что делает, она верит. Верит, что в какой-то из моментов сын ее прозреет, прочувствует, поймет. Откуда берется доброта и злость? Если говорить про доброту в том контексте, с которым вы мне задаете вопрос, на добро можно посмотреть разными глазами. Где-то ты чувствуешь, что нужна человеку помощь. Не просто чувствуешь, а видишь. Ты просто идешь и начинаешь помогать. А человек тебя начинает вдруг отталкивать. Ты же не знаешь, что у человека там происходит. А в моем сознании есть очень обережное такое как бы мысление на этот счет. То есть нужно посмотреть на человека. Если человек тебя попросил, подойди, помоги. А если не попросил, не лезь. Меня жизнь этому научила тоже. Дай возможность человеку самому пройти этот урок, самому возрасти.
0: О милосердии, ну, немножечко мы поговорили. Предлагаю сейчас еще о любви поговорить. Глава «Любовь» с Константином Трубниковым.
2: Любовь.
0: Любовь – это то, ради чего, собственно, наверное, мы и пришли в этот мир. Мы ее ждем, теряем, снова обретаем, бережем, иногда теряем и не храним. Вот как найти и уберечь свою любовь? Поделись своей историей, пожалуйста.
1: Ты знаешь, наверное, твой вопрос продолжу. Не как найти, а как ее прожить, как себе впустить и постараться не пропустить ее, наверное, так вот скажу. Я глубоко уверен, и я так думаю, что многие слушатели сейчас, услышав как бы мои домыслы, согласятся с этим. То, что в жизни нас ведут вопросы. Те вопросы, которые мы задаем в жизни. И в очередности тех вопросов, которые возникают, есть вопросы, которые невероятной сложности того, что просто не знаешь, как его решить, как разрешить такие вопросы. И вот однажды в мою жизнь пришел такой подобный вопрос, когда я просто осознавал степень своего присутствия вообще в жизни. Этот вопрос звучал так: что дальше? Когда он пришел в мою жизнь, я просто понимал, что что-то я в жизни уже познал, очень глубокое, очень важное. И вопрос в том, что, чтобы дальше оставаться, мне нужно что-то очень значимое, ради чего я еще здесь могу остаться и что-то прожить. Я просто в небеса опять так же. Я с небесами разговариваю. Поднимаю глаза в небеса и спрашиваю: если я еще здесь нужен, оставь меня здесь. Если я уже прошел свою часть пути и то, что должен был пройти, забери меня. И вот с этим моментом, знаете, какие вопросы, просто вопросы, а есть запросы. И вот этот вопрос он звучал в форме запроса. Такого глубинного, что практически, можно сказать, сразу же мне пришел ответ. И ответ был следующий. Познать, что такое безусловная любовь. Запрос непростой. И с этим вопросом, на самом деле, у меня в моей жизни активности очень добавилось. Очень много сложностей добавилось. Но и с этим вопросом пришло иное восприятие жизни и иное прозрение к жизни. И понимаю, что тот этап, который во мне в жизни сейчас существует и присутствует во мне, он дает мне возможность постичь еще большую глубину и ширину вообще жизни. Что она такое? Что это такое жизнь? Можно просто жить и радоваться жизни. Просто ходить по воде босиком. Смотреть, как капелька стекает росы. Смотрите, как солнышко через облака проникает.
0: Костя, это правда, это красиво. Это вот ты так говоришь, ты так, я понимаю, что ты так чувствуешь жизнь, ты так и живешь, ну а рядом с тобой, например, живет человек, который так не видит и не так чувствует, потому что у него математический склад ума, потому что он математик. И вот как такому лирику, вот с таким физиком, уживаться, как вот добиться вот той самой безусловной любви, когда тебе что-то не нравится, и ей что-то не нравится, она тебя не так чувствует и проживает, скажем. И, конечно, вот с философией вот такой безусловной любви хорошо, наверное, быть одному, потому что кто-то тебе может, наверное, ну, не понимать тебя, как минимум.
1: Ты знаешь, это, наверное, один из самых сложных вопросов в моей жизни на данном этапе, чтобы понять и постичь глубину себя, я могу прожить и прочувствовать только через человека самого близкого, который находится рядом со мной. И могу сказать, что тот человек, который рядом со мной находится, это святой человек на самом деле. Чтобы пропустить и рядом находиться с этим человеком, даже скажу так, сейчас мы просто находимся на расстоянии друг от друга для того, чтобы прожить ей свой какой-то квест и мне свой какой-то квест. И здесь вопрос о том, насколько возможно, чтобы мы дальше были вместе, это тоже вопрос. Вопрос именно звучит в безусловности моего запроса в жизни. Что такое безусловная любовь? Но могу сказать, на тот момент, который находимся в жизни, она и я сейчас, я могу сказать, что со мной просто человек, который святой. Потому что выдержать такого парня, как я, это очень непросто. Серьезно говорю. И если по части не говорить, я просто по-великому и благодарен за то, что в жизни вообще произошло и происходило, и будет происходить дальше. Потому что пока я здесь на земле нахожусь, этот человек для меня присутствует, он будет всегда присутствовать во мне. В форме друга, в форме товарища, в форме человека, который меня по пути жизни может как-то еще подрулить, еще какие-то вещи сказать. Это, по большому счету, человек, который поблизости находится, один из самых главных учителей в жизни, который твою суть видит. Ну, вот мы живем больше 30 лет вместе, и вот эти 30 лет человек все время, наблюдая рядом со мной, ну, рядом с собой меня, все время пытался меня что-то научить, что-то подправить и увидеть за какой-то личиной, которую я не увидел, прозреть и увидеть что-то иное. И вот эта сложность, которая возникает, на самом деле это тоже определенной степени путь, который позволяет увидеть другую сторону себя, ту, которую, может быть, я не могу еще принять. И вообще то, что во мне находится в жизни, и доброе, и хорошее, и плохое, на самом деле надо суметь это, с этим подружиться, принять это в какой-то момент. Потому что можно с этим бороться, драться, можно аскезировать там сколько угодно в жизни. Но в конечном счете приходит, наступает такой момент, когда ты чувствуешь и проживаешь, и принимаешь себя тотально таким, какой ты есть. И именно в этот момент ты понимаешь и осознаешь, что ты... ту часть мира, которую ты не принимал до этого, ты просто принимаешь и понимаешь, что ты становишься целым. И то, что в тебе есть, хорошее или плохое, оно, по сути, было собрано только для одного. Для того, чтобы ты сделался тем, кем ты являешься на данный момент. Именно в эту секунду. Я знаю, что завтра буду уже другой. Но в этом времени все люди, все действия, которые происходили со мной, они были адресованы только одному. Чтобы я стал тем, кем я сейчас являюсь.
0: Костя, а ты боишься смерти?
1: Ты знаешь... Я просто предполагаю, что для меня это определенная форма продолжения жизни, за которой находится некое что-то другое событие, другое ощущение этой жизни. Я могу фигурировать сейчас и говорить словами только тех людей, с которыми я встречался по жизни, которые мне отвечали на этот вопрос примерно таким же образом. То есть есть нечто, что предполагает, что просто переход. Переход в другое состояние, в другое измерение, в другое состояние себя. у меня есть четкое ощущение такого, что, встречая на улице людей, я вдруг узнаю чем-то знакомым, и мне хочется развернуться, что-то человеку сказать. И бывает, что через несколько секунд общения или минут общения мы уже стоим, обнимаемся, как родные, как будто мы встречались 1000 лет назад.
0: А может, действительно встречались в какой-то...
1: Я не знаю.
0: Да, это интересно. Время нашей программы подходит к концу, и хочется, чтобы Константин Трубников для всех, кто сейчас слушал нашу программу, оставил свои добрые пожелания.
1: Да, я всегда, когда есть возможность сказать человеку, говорю слова подобного плана. То есть очень важно, находясь здесь на Земле, прочувствовать, прожить жизнь, увидеть в ней все самое яркое. Как будто ты в поезде едешь и вот смотришь на пейзажи, которые меняются, мимо тебя приезжают, и ты радуешься каждому мгновению. И вот каждое мгновение навеяно тем, что происходят некие события, даже та же самая капелька, стекающая с листа, это тоже событие. И постараться это не пропустить, а впустить в свою жизнь и в этом событии увидеть самого себя. И именно самое главное, что я побуждаю и прошу, и хотел бы, может быть, чтобы в людях происходило, чтобы люди прожили свою жизнь, именно свою жизнь. Не ту, которую ему сказали, слушай, живи так, или вот живи вот разведок, а чтобы каждый человек смог почувствовать, найти себя и ощутить себя, и прожить именно свою жизнь.
0: Благодарю вас, Константин, за эту беседу. Конечно, хотелось бы задать еще и еще вопрос, а как жить свою жизнь, что это значит, но я думаю, что мы оставим это на нашу следующую встречу, которая... Буду мечтать, что состоится. Благодарю вас, дорогие наши радиослушатели. Слушайте программу «Верую». Встречаемся на радио «Образ» каждую пятницу. Спасибо, что были с нами.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствии композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через 2 года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась сталинской премии.

0: Классическая музыка на радиообраз.
1: Людвиг ван Бетховен родился в небольшом немецком городе Бонне. Однако приставка «ван» к фамилии указывает на голландское происхождение семьи композитора. Музыкальные способности мальчика проявились рано. Это неудивительно, потому что прекрасные мелодии окружали Бетховена с первых дней. Его дед играл на скрипке и пел в хоре придворной капеллы князя, наместника Бонна, а затем стал капельмейстером в этой капелле. Здесь же служил и отец композитора Иоганн ван Бетховен в качестве певца-тенора.

Музыкальные мгновения. Антонио Вивальди родился в марте 1678 года. Он был крещен акушеркой сразу же после рождения. По разным версиям, это было связано либо с его слабым здоровьем, он родился семимесячным, либо с землетрясением, сотрясавшим город в тот день, и под впечатлением от которого мать будущего композитора уже изначально определила сына в священники. Впоследствии Антонио действительно получил сан и право служить мессы, но вскоре перестал это делать, ссылаясь на сильные приступы астмы. Правда, поговаривали, мол, рыжий священник, как его называли за цвет волос, доставшийся от отца, был отстранен от службы за то, что однажды во время торжественной мессы не смог дождаться ее окончания и покинул алтарь, чтобы поскорее записать внезапно пришедшую ему в голову интересную идею насчет новой фуги. В общем, музыка интересовала Вивальди гораздо больше, чем что бы то ни было. Именно поэтому мы с вами сейчас можем наслаждаться его шедеврами. Знаменитый скрипичный концерт номер 3 «Осень» приглашает слушателя на веселый праздник урожая, постепенно переходящий в крепкий сон, который с утра нарушают звук охотничьего рога и лай собак. Круговорот обыденной жизни запечатлен композитором в концертах цикла «Времена года» ярко и с большим мастерством.

0: Музыкальные мгновения.
1: Дул север, плакала трава и ветви о недавнем зное. У роз, проснувшихся едва, сжималось сердце молодое. Афанасий Фет.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Николай Римский-Корсаков. Музыкальные картинки из оперы «Сказка о царе Салтане», опус 57. Вступление ко второму действию. Царица и ее сын на плаву в бочке.

В 80-е годы Александр Глазунов писал очень много. В 1883 году он окончил реальное училище и поступил вольнослушателем на историко-филологическое отделение Петербургского университета. Все Глазуновы считали необходимым иметь высшее образование, и композитор выбрал гуманитарное, дающее общую культуру и кругозор, необходимый творческой личности. У него не было нужды зарабатывать на жизнь, и он полностью посвятил себя творчеству. Одновременно задумывал несколько сочинений в разных жанрах. Одно писал в черновике, к другому набрасывал эскизы, третье находилось уже в стадии корректуры. Так почти одновременно были написаны два квартета, две увертюры на греческие темы, две оркестровые серенады, оркестровые лирическая поэма «Элегия памяти героя», «Грёзы о Востоке», симфоническая «Фантазия лес», вторая симфония памяти Ференца Листа. В 1888 году Глазунов впервые вышел на симфоническую эстраду в качестве дирижера с исполнением своей лирической поэмы. Через полгода он уже выступал в Париже во время Всемирной выставки с исполнением Стеньки Разина и второй симфонии. Нельзя сказать, что Глазунов стал выдающимся дирижером. Для этого у него был неподходящий характер, слишком мягкий. Я недавно получил замечание от одного из музыкантов оркестра.

сказанное наедине», — делился Глазунов с Чайковским, для которого дирижирование тоже не было органичным. «Замечание, что я мало обращаю внимание на оттенки, что совершенно верно, так как их нужно требовать и добиваться, а мне иногда бывает просто неловко надоедать почтенным людям, из которых почти каждый вдвое старше меня. Мне несколько раз случалось просить играть пиано. Один раз исполнят просьбу, а не требование, а на следующий раз забудут об этом. Буду завтра изо всех сил заставлять себя требовать». Но с годами эта проблема исчезла. Глазунов стал пользоваться таким авторитетом, что требовать было не нужно. Музыканты старались угадать любое его желание и намерение. Его дирижерская деятельность продолжалась почти полвека, как в России, так и за рубежом.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии состоялась первая всероссийская конференция военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии вооруженных сил. Фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды» начался в Нижегородской епархии. Около 3000 мероприятий для людей старшего возраста провели в Центре долголетия по Нижегородски. Подробнее об этих событиях. В Нижегородской епархии состоялась первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и Вооруженных сил Министерства обороны России. Двухдневное мероприятие началось 12 сентября в Нижнем Новгороде. Утром его участники молились на божественной литургии в Александро-Невском кафедральном соборе. Затем на базе гарнизонного клуба штаба Приволжского округа войск Национальной гвардии состоялось официальное открытие конференции. Она объединила архипастырей и помощников командующих округами войск Нацгвардии и Минобороны по работе с верующими военнослужащими, руководителей профильных отделов епархии, представителей духовенства, окормляющих военнослужащих и выезжающих в зону СВО. Почетными гостями конференции стали председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, заместитель полпреда президента России в ПФО Игорь Паншин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Митрополит Кирилл огласил приветствие святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла участникам конференции. В своем обращении к собравшимся глава синодального отдела отметил, что в ноябре минувшего года в Смоленске прошел первый всероссийский съезд духовенства, окормляющего войска Росгвардии. Это мероприятие показало огромную востребованность системного подхода к пастырской работе в войсках и стало отправной точкой для нынешних сборов, которые впервые объединили пастырей, служащих и в рядах армии, и в Национальной гвардии. Митрополит Кирилл также выразил благодарность митрополиту Нижегородскому Арзамасскому Георгию за всестороннюю поддержку и гостеприимство, благодаря которым это мероприятие стало возможным. Рабочий этап мероприятия открыли секционные заседания, в ходе которых между участниками состоялась активная профессиональная дискуссия. Прозвучали доклады по теме конференции, в том числе с докладом «Основные сложности в работе военного духовенства» к вопросу о военной концепции Русской Церкви выступил секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов. На следующий день первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и Вооруженных сил Минобороны России, продолжила работу на базе учебного центра Минобороны в Мульно, Володарском района Нижегородской области. 14 сентября участники Всероссийской конференции посетили Нижегородский Кремль. Они возложили цветы к памятнику основателю Нижнего Новгорода, благоверному князю Георгию Всеволодовичу и его наставнику-свидетелю Симону, епископу Владимирскому и Суздальскому. Затем посетили Михайло-Архангельский собор, где исполнили тропарь святому благоверному князю Георгию Всеволодовичу и возгласили вечную память у могилы Кузьмы Минина. Отметим, что всего в сборах военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и вооруженных сил Минобороны участвовали 150 человек из 60 регионов России. О других событиях. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. В рамках фестиваля предусмотрены следующие конкурсы. Конкурс творческих коллективов и исполнителей, номинации «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества, номинации «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». И конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Первый отборочный этап продлится в благочиниях по 26 сентября. Победители примут участие в епархиальном отборочном туре, который будет проходить по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории, в каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками. С положением о конкурсе «Свет рождественской звезды» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. Действующий в Нижнем Новгороде Центр долголетия по-нижегородски отметил 4-летие